дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой,

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В некоторых высокогорных районах, например, калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге специальных водорослей, содержащих красный пигмент.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Вы уже слышали?
5: Что?
4: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Казани. Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в

0: или ставим сейчас?
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, от вас этот день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит, а вы только выиграете. Весы. Возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы. Утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь. Контролируйте эмоции. Стрельцы. Вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие или устроить пышный банкет. Козероги. Редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи. У вас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы. Это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем благосклонности, фортуны.

0: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. За последние 4 года наблюдается существенное увеличение зарплатных предложений для молодых специалистов без опыта работы в России. Уровень предлагаемых работодателями доходов вырос почти вдвое и в среднем достиг почти 68 тысяч рублей. Одновременно зафиксированы изменения в зарплатных ожиданиях молодежи. У юношей желаемый доход увеличился с 40 до 70 тысяч рублей, у девушек – с 31 до 51 тысяч рублей. В Общественной палате России выдвинули предложение законодательно установить 1 июня в качестве выходного дня для многодетных семей. Инициатива приурочена к Международному дню защиты детей и предполагает внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс России в целях усиления мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми. А теперь от важных социальных инициатив к развлекательной афише. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
5: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО
6: «МБ-канавто». Рабочая неделя закончилась.
7: Уже прям, что ли?
6: Пятница же. Ну. И поэтому... Понимаешь, да? Надо начинать раскачивать. Three, four! Hey! Baltimore! Пуши-пуши! Ребятушки, давайте просыпаться!
7: Вот это я понимаю. Пятничный настрой парит Галиму.
6: Пуши-пуши!
7: Вы бы еще видели хореографию?
6: Ребята, громче приемнички!
7: MC Фарид.
6: Come on! Пуши дай запит,
7: Make some noise, everybody! А вот это вот будет, сейчас только мальчики кричат.

0: Просто так мы поставили с Андреем этот трек, просто чтобы вас как следует разбудить.
1: Взбодрить, да? Так сказать.
0: Взбодрить, потому что бодры, надо говорить, как? Бодрее, а веселые? Веселее.
1: Обязательно именно так.
0: Молодец, все понял.
1: Да. Ну что, лучший день недели наступил, пятница!
0: А лучший день недели должен начинаться с лучшего на свете утреннего шоу. Утро начинательное, на настроение поднимательное. Что там еще? Разбудительное.
1: Все, к названию можно переходить.
0: Возбудительное.
1: О, даже
0: утреннее шоу под названием «Утро Мэнэ». Ля-ля-ля-ля-ля. О, класс.
1: Все, ну теперь придется говорить чуточку сексуальней.
0: А, вот так вот, да?
1: Да.
0: Это доброе утро, наши пупсики.
1: Сладенькие наши.
0: Сладенькие наши. А, друзья, пятница. Да, сегодня вот мы в таком составе, а у нас Альберт Худзякмет прибавил.
1: Если бы он пришел, он говорил бы так.
0: Он бы говорил, да, вот так бы вел бы. А чтобы вас не мучить таким голосом, да, решили, что пусть, ну, вызвать сначала.
1: Конечно.
0: Ну, а напротив меня, друзья, Андрей Дмитриев.
1: Всем доброе утро. Фарид Галимов, я думаю, тоже уже все узнали.
0: Да, друзья, давайте начинать. Сегодня пятница, прекрасный день. У нас никаких интервью сегодня не будет, зато будут игры. У нас будет и Маза Парк, мы сыграем, кстати. Так что готовьтесь, если там кто-то есть, мама, папа с детенышем.
1: С детенышем.
0: С ребенком, да.
1: С человеческим детенышем. Это важно все-таки.
0: Да, будьте наготове, мы скоро будем вас призывать.
1: Помимо этого, утромания
0: обязательно
1: состоится.
0: Да, у нас сегодня даже девушка придет все наконец-то.
1: Да?
0: Елена зовут ее.
1: Ох, ты смотри.
0: А знаешь, какая фамилия? Шатунова.
1: А, то-то я смотрю, ты причесался,
0: да, да. Слышишь, видишь, челку завязал немножко. Друзья, Елена Шатунова придет к нам, это здорово будет играть. Надеюсь, придет, все будет хорошо. Ну и у нас будет еще и слово за слово.
1: Воу,
0: все,
1: сегодня игрище устроим.
0: И споем в конце все, как всегда, друзья. Давайте начинать. Всем доброе утро.
2: Попрыгали! Шоу «Утро Мэнэ».
3: А я думал, сова.
4: Реклама на Бим-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
5: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
6: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Лакоста». Подробности на maximilians.com.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
3: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
4: Кто все это повезет?
5: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Историческая справка.
5: Ну что, друзья, сегодня 29 мая 2026 года.
6: Да, мая — последняя пятница.
5: Весна заканчивается, прикинь.
6: Весна последняя... заканчивается.
5: Да, весна 26 года.
6: А что начинается?
5: А лет?
6: Сата же.
5: Да, друзья, 29 мая, то есть послезавтра уже все.
6: А сколько дней в мае?
5: 31.
6: 30, по-моему, даже.
5: Ой, через... 31.
6: По костяшку умеешь считать? Вот это январь, февраль, 31, март,
5: 31.
6: Апрель, май. 31. Да.
5: Еще два дня есть. Два дня. Два
6: самая
5: дня
6: большая весны. Шишка, получается, на май выпадает.
5: Самая большая шишка?
6: Да. Если по костяшку считать.
5: Друзья, 29-е, это значит два дня до конца весны, скоро лето. Это 149-й день года, кстати.
6: Mm-hmm.
5: Если это обычный год. А если,
6: завтра 150-й будет, получается?
5: Если високосный, то 150-й был бы сегодня. Но так как не високосный, сегодня 149-й. Завтра 150-й.
6: Ну, завтра можно юбилейный отметить день. 150-й день, да.
5: Да, да, да.
6: Это же 150-й год, 25-й уже прошел, 26-го.
5: До конца года 216 дней.
6: Да как ты быстро считаешь, Фарид? Чудеса, прям когда калькулятор под боком.
5: Да, и когда у тебя экран перед глазами. Друзья, ну а мы переходим к праздникам, как обычно. Начинаем с праздников этого дня. Поехали! Сегодня день военного автомобилиста вооруженных сил Российской Федерации. Профессиональный праздник военнослужащих автомобильных войск России.
6: Сразу в голову приходит вот эта вот песня: «Не страшны тебе
7: ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и косогор».
5: Что, ну, чтобы не пришлось любимым плакать, крепче за баран, как там, крепче за шоферку держись, баран.
6: У тебя своя версия, да?
5: Ну, за шоферку я лучше держался, чем за баранку.
6: Ну что, мы поздравляем всех причастных к этому празднику.
5: Сегодня также день сварщика в России, традиционно отмечается в последнюю пятницу мая.
6: О, сегодня шикарные банкеты будут закатываться по этому поводу. Ну, у них же там зарплату, говорят, хорошая все-таки.
5: А прикинь, какие стробоскопы зато. Сварка-то.
6: Да, у них своя светомузыка.
5: У них своя светомузыка, да,
6: стробы. Это по-вашему свет, это по-вашему яркий
5: вот,
6: свет.
5: Смотрите, завтра ничего не увидите. Да.
6: У них, кстати, всегда чуть больше гостей. У них вот они присутствуют на празднике, и зайчики еще присутствуют.
5: Зайчики, ты что, там толпа зайцев там будет?
6: Прям табун.
5: Чем ярче, чем больше зайцев. Ребят, сегодня также еще и такой праздник, как День ветеранов таможенной службы России. Праздник для тех, кто посвятил жизнь защите экономических интересов страны. Вот этот вот утилизбор. Поздравьте.
6: Не, утилизбор, мне кажется, это все-таки другое уже. Не будем обращать эти праздники.
5: Это тоже таможенные, мне кажется, нет? Ладно. Международный день миротворцев ООН. День памяти и признания заслуг людей, поддерживающих мир в зонах конфликтов. Есть такие люди.
6: Серьезно, это же мероприятие очень.
5: Ладно, у нас есть еще и дурацкие всякие праздники.
6: Ну, что за дурацкие праздники-то?
5: Ну, смотри, сегодня Всемирный день здорового пищеварения.
6: Вот это дурацкий праздник, прям дурацкий, да. В пятницу кто такую устраивает?
5: Ладно, день гадания на ромашках. Вот.
6: Это вообще прям шикарный праздник. Это же прям... Можно всю судьбу решить сразу.
5: Да, куда-то левит, не левит.
6: Вот
5: не
6: думаете вы там, не можете принять решение, а тут раз и ромашка. Ну, единственная сезонность, конечно, есть у этого.
5: Давай, не устраивайся ромашку, давай.
6: Так, чай из ромашки устроил на край, если что-то не понравилось, что она устроила.
5: Да, сегодня еще Международный день Эвереста, оказывается, тут серьезный праздник. Эверест, гора такая.
6: О, я знаю, там события, но мы о нем попозже расскажем.
5: Европейский день соседей.
6: О, это день халявной соли называется.
5: Да. А что еще? В Индонезии сегодня день пожилых людей. Поздравляем.
6: Поздравляем,
5: всех,
6: конечно.
5: Всех старых индонезийцев. Угу. В США сегодня день петуха с вином.
6: Интересно.
5: Нет, то ли тюремный какой-то праздник, то ли кулинарный, не поймешь.
6: Ну, так или иначе, да. Петухов и вино с праздником. Вредит здоровью.
5: В Великобритании день печенья. В Уругвае день мяса. Как классно, печенье, мясо, вино, петухи.
6: А вот ты какой праздник бы выбрал? День печенья или день мяса?
5: Мясо, наверное.
6: Я бы тоже мясо выбрал.
5: В США день скрепки еще.
6: Скрепки?
5: Да.
6: Я все равно мясо выберу.
5: А, еще, кстати, в Швеции день ветеранов, в Аргентине день армии.
6: О, как серьезно. Как много сегодня праздников.
5: В Эквадоре день студента, а в Турции день взятия Стамбула. Взятие кем? Татарами?
6: Турами, видимо.
5: Турами. Ну и ладно, ребят.
6: Турами на 7 ночей.
5: У них свои праздники, а у нас есть свой народный календарь. Поехали! Это татишки. 29 мая в народном календаре отмечается праздник Федор Житник.
6: О, это прекрасно. Это значит, жить будем, наверное, да?
5: Да, в честь преподобного Феодора Освященного. На Руси этот день был посвящен завершению весеннего сева яровых. А в первую очередь, конечно, жить. Или ячменя.
6: Так. Полезные все вещи-то.
5: Традиции и обычаи. Посев ячменя, друзья, считал, что если ячмень начнет колоситься, значит, пришло время заканчивать посевную.
6: Да, интересно, колосится, не колосится
5: так,
6: сейчас
5: там? Так как там? Колосится, рожь ржится, колосится. Какой-то больше там сказать такое?
6: Не помню. Это, ты не у нас будет. Житель частного сектора, это у тебя. Там должно да, уже помню. Колоситься или не колоситься что-то.
5: Смотри-ка, в этот день, по случаю окончания основных посевных работ, на Руси было принято варить ячневую или пшенную кашу.
6: Ячневую.
5: Ячневую.
6: Ячневую, да, кашу.
5: Да? Ладно, да. Пусть будет ячневый.
6: Я буквально на днях ячневый суп кушу.
5: Нам татар 50% скидка.
6: Не знаю, в нашей семье на «я» ставится ударение, во всяком случае.
5: А также печь пироги и угощать ими соседей было принято, чтобы урожай был богат. Вечером, кстати, ел пирог с ел луком с яйцом.
6: Да?
5: Да, с утра мальчик.
6: А что не угостил соседа своего вот по эфиру?
5: Не сдал? Народ, привет! Если 29 мая прогремит первый сильный гром, это сулит отличный урожай зерна.
6: Но пока не слышали.
5: Пока нет, рябина в цвету.
6: Рядом с пороховым, может быть, только где-то.
5: Там, да, да, постоянно гром гремит. Если рябина в цвету, если к этому дню вовсю цветет рябина, значит, лето будет жарким, а рыбалка на водоемах удачной.
6: Ну-ка, ну-ка, кто там рябину рядом видит, наблюдает, вы нам это сообщите, что там с ней происходит-то.
5: Ты этих соловьев не слышал, случайно?
6: Соловьев? Не, не
5: слышал. Я соловьев так слышу иногда. Услышите раннее пение соловьев, куста... к установлению стабильного тепла. Ну и еще есть ветреный посев. Если ячмень сеют при западном или юго-западном ветре, то, по поверьям,
6: зерно... улетает соседям.
5: Зерно вырастает мелким и неказистым.
6: И у соседей.
5: Да, кстати, у соседей реально.
6: Сильный ветер сдул просто.
5: Смотри, что нельзя в этот день делать?
6: Давай.
5: Одалживать вещи не стоит.
6: Ага.
5: Вот свои вещи взаймы не стоит, короче. Кухонную посуду утре это нельзя давать.
6: Все, чтобы поэтому не... ты пирог мне не принес.
5: Вот, чтобы не отдать благополучие из дома. Откуда секреты пахнет? Фу. Вредит здоровье, короче. Бездельничать нельзя.
6: Бездельничать нет, видишь, нельзя. Мы сразу прям с утра трудимся. Да.
5: Оставлять ложки на столе нельзя. По поверим, если оставлять ложку на столе на ночь, то могут присниться кошмары или начнутся ссоры.
6: Все, лучше на пол положите.
5: И разбрасывать одежду тоже в этот день нельзя. Мы тут только носки
6: раскидали. А ты представляешь, такой вы с девушкой познакомились, залетаете в квартиру, страстно раскидываете одежду, и она такая, стой! Нельзя сегодня раскидывать.
5: Сегодня житник! Ой, ладно. А мы переходим к хроникам событий. Давайте-ка перейдем, что происходило в этот знаменательный день в различные временные отрезки.
6: Да.
5: Так, начнем, как обычно, с самого дальнего, что здесь отмечено, да, события.
6: Насколько дальнее оно?
5: 1108 год.
6: 1108, вот
5: да.
6: Это да.
5: Битва при Уклесе между войсками Кастильцев и Аль-Муравидами. Ни тех, ни других не знаю.
6: Аль-Муравидами, может быть?
5: Может, муравьеды дрались с какими-то другими животными. Ну ладно. Мы их назвали. Кто это? Что это за люди? Да и боксинг. Когда-то дрались.
6: Да. А я вот хотел бы рассказать про события 1453 года. Мы в празднике сказали, что это как раз день взятия Стамбула.
5: Вот,
6: да? Это ну, вместе с этим еще и падение Константинополя.
5: Ну, потому что Стамбул назывался Константинополь.
6: В общем, насколько я понял, если так кратенько, то там... вот как раз Восточная Римская империя. Все, значит, и Османская империя такая, эй, теперь мы здесь рулим.
5: Да?
6: Ну, в общем, они там в бассейне Восточного Средиземноморья начали
5: класс.
6: Рулить, так скажем.
5: Смотри-ка, а что попозже, в 1606 году на Красной площади в цари выкрикнули боярина Василия Ивановича Шуйского. Чикаго.
6: Так интересно это, звучит, псари выкрикнули.
5: Да, выходили на Краспочте и говорили: «Василий Шуйский!» И выходили все.
6: И Шуйский такой: «Как хорошо, что у меня такой громкоголосый друг есть».
5: Не говори. Это вот как это, вот, Ватикан же, когда Папу Римскому выбирают, там же дым идет белый. А у нас просто выходили, кричали: «Василий Шуйский!» Все такие: «Все окей».
6: Интересно, а говорили
5: новый,
6: тогда? Там,
5: новый царь.
6: Ну и Шуй с ним говорили.
5: Ну и Шуй с ним. Да, скорее всего. Наши могли все сказать.
6: Наверное, да. Еще год. Какой, смотри, красивый. 1606.
5: Ну. Ничего себе. Зеркальный. 1770 год. Екатерина II, наша императрица, издала указ об устройстве городов Вышнего Волочка,
6: ага,
5: Боровичей и Осташкова. В указе объявлял, что название города образуется из соответствующих слобод, и их жители приводятся в число горожан.
6: Такие добрые названия, если честно, населенных пунктов какие-то. Боровичок.
5: Боровичок.
6: Осташкин.
5: Осташкин, да-да-да. Как там еще? Ну, полно этих названий смешных таких.
6: Да-да-да. Ну, такие добрые, приятные при этом. А в 1825 году...
5: Торжок.
6: Торжок. Вкусненькое название какое-то еще при этом. В 1825 году в Реймсе прошла последняя в истории Франции коронация короля Карла Х. Или Карла Х. Икс, может быть, Карл Икс это?
5: А, он ну нет, он не Икс, Икс это мы есть.
6: Ну, вдруг у него там из глаз что-нибудь
5: светилось. Хэ, скорее всего. Раз француз, это Хэ, значит.
6: Карл
5: Х. Карл Х, да. 1848 год, Висконсин становится штатом США. О, смотри, 1860 год. Купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставляет в Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8186 рублей просил употребить на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей, прикинь.
6: Вот это да. Ну, про невест я не знаю, но я вот в курсе как раз, что...
5: Третьяковская галерея до сих пор
6: галерея,
5: существует.
6: Конечно, конечно. Существует. Это же легендарное место, которое надо посетить.
5: Обязательно. А 1867 год. В России введен институт выборных мировых судей.
6: Mm-hmm.
5: Да, да.
6: Когда? 1800 прям какой-то год?
5: Это да, 867 год.
6: Как давно это было все-таки?
5: Да, смотри-ка, 1900 год. Компания «Отис». А ты, наверное, часто ездишь на лифтах, которые написано «Отис».
6: Ну да.
5: Вот они зарегистрировали торговую марку «Эскалатор». Позднее так стал называть все эскалаторы.
6: Да, и песня тогда вышла «Эскалатор».
5: Представляешь? Вот как давно, то есть компания «Отис» существует. Я не знал, что они настолько долго.
6: Тогда еще, наверное, там канат кто-нибудь тянул. Я себе так первые лифты представляю, что кто-нибудь сильный тянет канат, а ты в этой коробочке поднимаешься.
5: 1903 год. В Петербурге торжественно открыт Троицкий мост.
6: Mm-hmm.
5: Красивый такой автодорожный, металлический, разводной мост через Неву.
6: Разводной, да?
5: Он разводной, разводит людей, короче.
6: Женатым туда нельзя.
5: 1916 год утвержден официальный флаг президента США. Это вот. Орел такой, в шпагате такой, у нее в одной лапе ветвь, в другой лапе стрелы.
6: Как много ты об этом знаешь?
5: А тут есть
6: рисунок. А, все понятно, у тебя просто перед глазами. Я орла помню, а все остальное нет. Я даже не знал, если честно, что это герб прям президента. Я думал, там, ну, может быть, города какого-то.
5: Да, это прям президента. Кстати, вот откуда появился этот день таможенников-то. 1918 год. В ЦИК принял декрет о таможенных сборах и учреждениях. Создана советская таможня.
6: Mm-hmm.
5: Вот откуда.
6: Интересно, а в ЦИК когда-нибудь устраивал кому-нибудь втык?
5: ЦИК устраивал, мне кажется. Еще постоянно кому-то втык устраивает, мне кажется. До
6: когда
5: сих
6: не допускают
5: к
6: выборам.
5: До сих пор. Так, 1944 год. Совнарком СССР принял постановление о восстановлении индивидуального жилого фонда в районах, освобожденных от немецких оккупантов.
6: Ну, это хорошее
5: это
6: дело.
5: Как раз год до окончания войны Великой Отечественной. Так, ну и 1960 год. В СССР вышел первый номер еженедельного журнала «Футбол».
6: Футбол.
5: Да, нас тут очень много событий, друзья, но мы не можем обо всех рассказывать, но давай хотя бы пару-тройку именинников вспомним этого дня.
6: Конечно.
5: Поехали. Вспомним. Так, в этот день, друзья, ну кого я нашел? Вот, во-первых, Константин Константинович Арциулов родился в этот день. Это русский советский летчик, планерист, художник, иллюстратор, внук художника Айвазовского, кстати, представляешь?
6: Первым
5: в Российской империи в 16 году разработал и применил приемы и технику вывода самолета из штопора, то есть элемент высшего пилотажа он первым практически. И он один из первых, собственно, пилотов-авиаторов. российских офицеров. Пионер русского и советского планеризма. Класс.
6: Здорово, да, так скажем, начало положил. Джон Кеннеди родился в 1917 году. 35-й президент США, американский политический деятель, соответственно, знаем
5: такого. Ну и помним трагические события, как его убили. Янина Жеймо родилась в этот день. Это советская киноактриса, и она играла Золушку. Помнишь, это старый черно-белый фильм? Когда этот «Я еще не волшебник, я так учусь», вот этот старый советский фильм «Золушка», она играла как раз Золушку, вот эту актрису замечательную. А также Анатолий Поливода родился в один день, советский баскетболист, олимпийский чемпион 72-го года, олимпийский чемпион, прикинь, по баскетболу. Чемпион мира, это когда они NBA-ников там...
6: Мощно,
5: да,
6: мощно.
5: Вскривали, красавцы.
6: Раз уж о спортсменах заговорили, смотри, я тебе сейчас жест показываю, а ты догадайся, о ком я говорю, кто сегодня родился, вот этот.
5: Аршавин, который...
6: Тезка мой, Андрей Аршавин, российский футболист, заслуженный мастер спорта России.
5: Да, время уже следует, напоследок музыканта одного назовем, зовут его Фрэнсис Росси, это фронтмен группы Status Quo, вот это заметь, понимаешь? Now. Вот такой, друзья, этот был прекрасный день. Давайте тоже сделаем его великим, это все в наших силах.
6: Конечно.
5: Поехали дальше.
6: Доброе утро.
4: Историческая справка.
5: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции.
6: Тезка мой, Андрей Аршавин, российский футболист, заслуженный мастер спорта России.
5: Да, время уже следует, напоследок музыканта одного назовем, зовут его Фрэнсис Росси, это фронтмен группы Status Quo, вот это заметь, понимаешь? Now. Вот такой, друзья, этот был прекрасный день. Давайте тоже сделаем его великим, это все в наших силах.
6: Конечно.
5: Поехали дальше.
6: Доброе утро.
4: Историческая справка.
5: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт.

0: Историческая справка.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, друзья, совсем скоро. Ресторан Максимилиан, сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио.

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
12: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
13: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
14: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
15: Шустриков.
14: И как он?
15: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
14: Повезло.
16: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
17: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, от вас этот день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит, а вы только выиграете. Весы. Возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы. Утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь. Контролируйте эмоции. Стрельцы. Вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие или устроить пышный банкет. Козероги. Редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи. У вас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы. Это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем благосклонности, фортуны.
4: Семейный квест. Приключения в Мазапарк.
5: Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк» ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвуй в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Отвечай верно на вопрос и выходи в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений «Мазапарк». Это получается уже послезавтра.
6: Ур-ри-ху!
5: Главный приз – сертификат на семейное посещение в Мазапарк и в кафе на 3000 рублей. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партии бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите с компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк, Мазита, Гафури, 46. Ну что, Андрюха?
7: Тут даже призывать звонить никого не надо. Уже есть звонок.
5: Уже звонок, я тогда принимаю.
7: Давай.
5: Алло, доброе утро, вы в прямом эфире.
8: Доброе утро, здравствуйте.
5: Здравствуйте, как вас зовут?
8: Меня зовут Нияз.
5: Нияз, у вас есть рядом ребенок?
8: Да, вот как раз со своим ребенком едем в лагерь, детский лагерь.
5: Прекрасно, как зовут ребенка?
8: Его зовут Азамат.
5: Азамат, привет, он нас слышит, а нет?
9: Привет.
5: Привет, Азамат, сколько тебе лет?
9: 10 лет,
5: какой ты класс уже закончил, получается?
9: 4-й.
5: Класс, 5-й класс, переходишь, и сейчас едешь в лагерь, да, кайфовать?
7: На сколько в лагерь едете?
5: Да, кстати, на сколько едете в лагерь?
9: Ну, он не ночевой в школе, просто вечером буду обратно домой приезжать.
7: А, ну тоже нормально.
5: Ну, класс, класс. Итак, вы сегодня, Азамат, вместе с папой будете бороться за сертификат. Ну, во-первых, вы в финал выйдете обязательно. Ну, и у вас будет сертификат еще в развлекательный центр Мазапарк. Ну что, вы готовы? У нас всего лишь один вопрос и 3 варианта ответа есть. Готовы?
9: Да.
5: Итак, Азамат, скажи мне, пожалуйста, почему мяч для гольфа, кстати, я вот завтра буду вести турнир по гольфу, почему мяч для гольфа весь в ямочках, а не гладкий? Смотри, первый вариант ответа, чтобы удобнее было целиться. Второй вариант ответа, ямочки создают турбулентность, которая уменьшает сопротивление воздуха и увеличивает дальность полета. Ну и третий вариант, гладкий мяч трудно поднять с травы, и он выскакивает из рук. Как думаете, какой вариант, правильный?
7: Ты, по-моему, прям этот акцентом настроение так немножко подсказал.
5: Да, Азамат, какой вариант?
9: Второй.
5: Второй вариант, говорит нам Азамат. И мы что, Андрей, должны что сказать? Мы только Азамат должны вот так вот сказать. Ура!
7: Потому что это абсолютно верно.
5: Красавчик.
7: Да. Дело в том, что ямочки создают турбулентность, которая уменьшает сопротивление воздуха и увеличивает дальность полета. Вы думаете, ямочки на дорогах для чего? Тоже для этого.
5: Же. Для турбулентности?
7: Конечно,
5: чтобы дальше лететь?
7: Конечно.
5: Ну что, мама говорит, папа и сын, мы вас поздравляем.
8: Спасибо большое вам.
5: Ребят, вы рады?
8: Конечно.
5: Супер, супер. Ну и пока есть возможность, передавайте привет. Давайте в прямом эфире, поехали.
9: Передаю привет маме, своему братику, школе и учительнице.
5: Супер, красавчик, красавчик. Так, оставайтесь, пожалуйста, на линии вне эфира. Сейчас Андрей вам Дмитриев расскажет, как забрать подарок.
7: Обязательно расскажу.
5: Хорошо,
8: спасибо вам большое.
5: Все, с победой, красавцы, трубку не кладите. Ну что, друзья, вот так вот, раз и выиграли сертификат.
7: Очень быстро, очень оперативно. Четко. На самом деле, сегодня вопрос непростой был.
5: Вопрос,
7: они так уверенно сразу ответили.
5: Да. Еще и в финал вышли.
7: Возможно, они нас обманули, сами едут в гольф играть просто, и все.
5: Возможно.
7: Мамки тоже сказали, мы в лагерь, а сами в гольф.
5: Да, походу, мы поехали на свияк куда-нибудь, не знаю.
7: Учит, мы договорили уже лишнего.
5: Ладно, они пусть немножко повисят, потому что нам с тобой о погоде надо рассказать.
7: Ну давай.
5: Поехали.
4: Семейный квест. Приключения в Мазопарк.
0: Ура!
4: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор рубрики. Юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
6: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Быстрый, оперативный, четкий прогноз погоды от Андрея Дмитриева. Прошу.
7: Синоптики обещают, что в конце мая будет течь. У нас тут слабый дождик. Обещают с 10 до 17.00. Сегодня пасмурно. Сейчас в Казани уже плюс 12. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит как раз плюс 12. Представляешь? Теплее уже не будет. Все, вот как есть, так и останется.
5: Жалко. Завтра будет теплее зато.
7: Зато, да. Действительно, завтра обещают нам солнышко. Плюс 18. Лично меня эта информация очень радует. То, что я завтра за городом планирую провести время.
5: Вот, а я там тоже за городом ищи на улице вести надо.
7: Вот примерно то же самое, Фарид, на самом деле, да. В воскресенье тоже плюс 18, две капельки нам рисуют, то есть возможные осадки. Понедельник плюс 20 и также две капельки. Вторник 18, среда 19, четверг 19. Ну, в общем, примерно как-то так держится. К следующим выходным чуть теплее станет, плюс 22. Но там в субботу пока три капельки, но это через неделю субботу.
5: Окей, ждем тепла, друзья. Вот такой он прогноз погоды. Андрей пойдет и расскажет про подарки нашим слушателям.
3: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

0: Нормально так? Раз подложка наша пошла ни с того ни с сего. А я вроде другое ставил. Ну ладно.
1: Ну ладно, весело. Какая зато... бодренькая такая. Сразу зато пританцовывать весело. Хочется.
0: Да. Смотрите-ка, ребят, чем мы тут хотим рассказать вам. Вчера, Андрюх, я же вчера на баскетболе работал на Униксе.
1: Ну?
0: Смотри, ребята наши, Уникс, красавцы. Короче, они бились за выход в финал.
1: Ага.
0: Бились с «Зенитом» питерским.
1: Мощно.
0: У них был счет 1-3. «Зенит», ну, все, одна победа оставалась у них.
1: Угу.
0: У «Зенита». И они вышли бы в финал, а «Уникс» вылетел бы. Но! «Уникс» таки раз выигрывает одну игру. Это ага. Вот я там присутствовал. Потом они летят в Питер.
1: Но.
0: Бабах, еще одну выигрывают игру.
1: И 3-3
0: вчера
1: становится.
0: Они возвращаются со счетом 3-3.
1: Угу.
0: И вчера у них была такая решающая игра. И что я могу сказать? Вот смотри. И с уверенной победой в финал выходит команда «Уникс». Да, это была невероятная игра была. Народу было много. Классно было, классно, да. Ребят, в финале. Они сейчас поедут в Петербург, там сыграют две игры. Сначала, в Петербург, в ЦСКА же будут играть в финале. Не Петербург, да. Они полетят туда, две игры там, а потом, насколько я понял, 8-10 будут играть уже здесь.
1: Мощно, будем с нетерпением ждать и болеть, за Уникс, конечно.
0: Ну смотри, у нас же в этом году из наших спортивных профессиональных команд чемпионами стали девчонки-волейболистки.
1: Это здорово.
0: Да, «Динамо», «Акбарс», они молодцы.
1: Да.
0: «Зенит», волейболисты-мужики не смогли, к сожалению. «Акбарс», сами знаете, в финале прямо у нас они.
1: Ну, чуть-чуть не хватило, но все равно молодцы, гордимся.
0: Чудали, красавцы, гордимся, да, они, к сожалению, вылетели. Но вот сейчас есть, появился шанс и «Униксу» стать второй раз чемпионами за свою карьеру,
1: ну,
0: за свою историю.
1: Будем надеяться и верить в это. Кстати, если уж так затрагивать новости
0: вот
1: спортивные.
0: Вот как раз, да, я к этому и вел, да.
1: А, да? Ну, давай тогда ты и расскажи.
0: Говори, говори, давай.
1: Тренер наш, насколько
0: главный
1: я знаю,
0: тренер,
1: акбарсовский,
0: да.
1: Он стал лучшим тренером в КХЛ.
0: Да, Анвар Гатиатуллин признан лучшим тренером КХЛ сезон 25-26 года.
1: Это что подчеркивает? Это что вот в Казани, в Татарстане, вот они лучшие люди в целом?
0: Да, что говорит, во второй год работы он привел команду к 57 победам и вывел ее в финал Кубка Гагарина.
1: Ну, мы это сегодня, в этом году видели, наблюдали, чувствовали и болели вместе с этим.
0: Он еще вчера говорили, что он вообще не против продолжить работать в Акбарсе. Вообще, прямо, ну, как бы желает продолжить.
1: Угу.
0: Не знаю, оставит его, не оставит, потому что, ну, я не знаю, вот по слухам, его не сильно, да, люблю, это болельщики.
1: А, да?
0: Акбарса. Вот я слышал. Не знаю, правда, нет. Ребят, у нас есть, собственно, болельщики Акбарса? Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Вы как думаете, вот есть смысл оставлять Анвара Гатиатуллина, вот, главного тренера? Вот ваше мнение просто, ну, просто интересно.
1: Да, да. Чуть-чуть важности себе придадим, как будто мы,
0: да,
1: это,
0: да,
1: решаем.
0: Да, да, типа мы что-то решаем, да, да. Да, да.
1: Как, ну, конкретно Фарид просто такой, ну, с вами хочет посоветоваться, чтобы решить, продлить, да, контракт или нет.
0: Да, как думаете, продлевать или нет? Пишите, а мы будем ваше сообщение зачитывать уже совсем скоро. А у нас скоро игра, друзья, так что слушайте внимательно.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Кстати, спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто Тэнк Канавто». Внедорожники «Тэнк» — это мощь, характер и уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Вот там другой должен звук быть уже. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тэнк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта, подробнее tank-канавто.ру.
3: Реклама на Бим-радио. Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложения ограниченные действуют только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
7: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
8: 9 дней ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи «Казан». Билеты на ВКФест.ру.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-47-41. Я ротель, это...

0: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Станет

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
1: 0+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: И быстренько давайте пробежимся по ситуациям на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 3 балла в Казани. Самая крупная пробка — это улица Саид-Галеев, улица Буркана-Шахидио, улица Ташаяк до улицы Чернышевского. 9 минут времени там потратите.
2: А я знаю, с чем там все связано. Там ремонт дороги идет. Я тоже там с утра немножечко так вперся. Ну, совсем рано был, поэтому я совсем мало вперся.
1: Улица Петра Витра от улицы Дементьева до проспекта Фатех-Амеркана тоже 9 минут. И от ТЭЦ улицы от улицы Белинского до тепличной комбинатской улицы там застрянется на 8 минут. Гвардейская улица от улицы Макаренко до улицы Николая Ершова 7 минут. И улица Космонавтов от Аграрной улицы до Советской площади 7 минут. Мосты и дамбы. Ленинская, мост Миллениум, 3 транспортная, 0 в обе стороны. Кировская дамба в центр 2, из центра 0 баллов. Так, на карте есть ДТП у нас какие-нибудь?
2: Ну вот на проспекте Универсиады есть 2 отметочки. Одно прям над танковым кольцом в сторону центра, а другое чуть за. То есть не доезжая танкового кольца, если ехать, получается, в сторону...
1: Да?
2: Чего там?
1: Чего-то там.
2: Фермерского шоссе, если ехать.
1: Да и все, да и ладно, и больше не надо. Все, ребята, соблюдайте правила дорожного движения, а у нас впереди «Утро Мани».
3: Путевые заявки на БИМ-радио. «Утро Мэны» могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утро Мани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утро Мани» — ИП «Смолин» Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского, 16/3. Ну что ж, у нас уже прямая трансляция в ВК. Вот, Андрей, что-то там какие-то выкрутасы делал с камерой. Ты оператор, что ли?
2: Я прячу тебя.
1: Я понял. Да, друзья, Андрей запустил прямую трансляцию в ВК. А сегодня побиться за 10 тысяч рублей. К нам пришла в студию Елена Шатунова. Елена, доброе утро.
4: Доброе утро всем.
1: Елена, расскажите, с кем вы пришли. Она не одна, друзья. Она
4: Я пришла
1: мужика
4: с
1: привела.
4: Супругом. Олег.
1: Олег. Здравствуйте, доброе утро. Скажите громко.
5: Все, здравствуйте.
1: Я все включил. Олег и Елена Шатуновы. Ну, это же прекрасно. Мне очень нравится ваша фамилия. Поэтому
2: они же так правильно пришли в мае, да?
1: И не говори, я не мог не включить. Я не мог это не включить. Тебе пристрел. Ладно, вспомнили Шатунову Юру. Ребят, ну расскажите немного о себе. Давно ли вы женаты?
4: Ну, в этом году 17 лет.
1: Нифига себе.
4: Так знакомы с 11 класса.
1: А, да?
4: Давно уже.
1: Мы уже со школы вместе.
4: Да.
1: Все, что мы за все отвечаем вместе.
2: Вы всем рассказываете, что еще со школы влюбились в Шатунова?
4: Да.
1: Она такая, да не в Юру, Олег это.
4: Да.
1: Ребят, дети?
4: Дочь, 10 лет.
1: Прекрасно, прекрасно. Слушайте, ну большой стаж у вас, семейный-то уже.
4: Да.
5: Выходит так. Страшно.
1: Ну что, я знаю, что вы эту игру у нас слушали, знаете.
4: Да.
1: Да. Ну, мы напомним правила у нас. Мы должны это сделать. 5 вопросов на все разовые номиналы. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч. Вопрос всего лишь 5. Первый 100-рублевый вопросик, он простой, на, скажем так, разминочный. У нас даже специальные 100-рублевки есть. Сейчас Андрей вам покажет.
2: Не, попозже покажем.
1: Попозже не покажет?
2: Конечно. Пусть покажет, как толчка 100 лежит.
1: Рублей. Нет, я про 100 рублей. Другой потом покажет. 100 рублей покажи.
2: Я за 100 рублей только покажу.
1: Ладно, ладно, покажи 100 рублей, друзья. Эта сумма несгораемая, остальные суммы сгораемые. В любой момент можете остановить, допустим, до 3 тысяч дошли, к примеру, и скажите, Фарид, все, не хотим больше на 10 тысяч, забираем 3 тысячи. Это можно, но если я вопрос уже задал, то уже все. Обратного пути нет. Готовы?
4: Готовы.
1: Все, готовы, ребята. Первый вопрос на 100 рублей. Он разминочный. Слушаем. Скажите, из чего состоит горб у верблюда? Я сейчас хотел сказать герб у верблюда.
2: Я тоже.
1: Горб, вот у него горб. Он его копит, чтобы потом вот долго ходить по пустыне.
4: Жир, наверное.
1: Не пить, не есть. Жир, наверное, или жир?
4: Жир.
1: 100 рублей, верно!
3: Утро Мани.
1: Действительно, это жир. Действительно, жир, потому что ну, это основной источник энергии. Мы же тоже люди. Почему мы толстеем все? Потому что избытки калорий, которые мы употребляем, они вот откладываются как бы на потом.
2: У нас просто это, да, горбы, они на боках обычно.
1: На боках, да, у нас посадный круг у нас нарастает. У них сверху, у нас снизу.
2: По бокам. Так удобнее располагается. Сразу два тоже. А хотя у них тоже есть два, да?
1: У них, да, двух горбов тоже, да.
2: Да. Ну что, мы переходим к вопросу на 500 рублей, с вашего позволения.
1: Вы готовы? Вопрос на 500 рублей. Поехали.
2: Ну, чуть сложнее немножко вопрос. Как называется напольный светильник на высокой стойке с плафоном или абажуром?
4: У нас торшер.
1: Был, у нас был такой дом. Как?
4: Торшер.
1: Торшер, говорит нам Елена. И этим самым зарабатывает сколько? 500 рублей.
3: Утро мани.
1: Ну хорошо, идем, хорошо, уже 500 рублей, ребят, представляете? Может, все, хватит?
5: Попробуем.
1: Зато пятихаточка, все, лучше, как там, синица в руках? Ну ладно, ладно, не будем уж сразу так резко уходить. Давайте-ка вопрос на 1000 рублей услышим. Поехали. Скажите, как звучит почетное обращение к выдающемуся музыканту?
4: Маэстро.
1: Маэстро, говорит нам Елена. Откуда вы все знаете, вообще не знаю. Раз уже и 1000 рублей.
2: Они смотри, причем моментально отвечают.
1: Причем моментально. Маэстро даже не думали, прикинь.
2: Торшер, я вопрос задать не успел до конца, они уже ответили.
1: 1000 рублей, верно!
3: Утро мани.
1: Все, сейчас надо их топить.
2: Спасибо, что на меня это возложил.
1: Да нет, нет, на самом деле у нас... Мы, кстати, сразу скажем всем, даже слушателям, у нас нет возможности, скажем так, топить. У нас вот вопросы на каждый день отдельные. Вот что нам прислали, то и задаем.
2: Да, мы не выбираем там специально сложнее,
1: да,
2: специально
1: сложнее,
2: легче.
1: Проще, да. Ну, у нас тописты все. Вопрос 1500, 3000. Мы даже для 3000, кстати, уже.
2: Да.
4: Да.
1: Ну что?
2: Идем дальше-то на 3000, задаем вопрос?
4: Да, идем.
2: Все, отлично. А как вы к Японии вообще относитесь? Бывали там когда-нибудь, нет?
4: Да.
2: Нет, не бывали. А к японской кухне как относитесь?
1: Харакири не делали никому?
4: Нет.
2: Каким-нибудь роллом, может быть?
4: Ну, редко, редко такое кушаем.
2: То есть больше за наше?
4: Больше, да, наше национальное. Татарское, русское.
1: Шмак, галеш, борщ.
4: Манты.
1: Манты,
2: да. А я прям захотелся уже правильный ответ засчитать сразу.
1: Или капхайнар манты.
2: Ну, так или иначе, у нас вопрос касательный...
1: 1000 рублей.
2: Да.
1: Готов?
2: Да, готов.
1: Поехали.
2: Вопрос не длинный, но, может быть, непростой. Что в японском ресторане называют осибори?
1: Кого-то матерятся, да? Плохого повара так называют. Это ты, осибори.
2: Ну вот что-то в японском ресторане так называют.
1: Да.
2: Осибори.
1: Осибори. Подсказывать ничего не можем, к сожалению.
2: Это есть Боря, и у него есть оси, там, X, Y.
1: Оси у Бори.
2: Да.
1: Как там? Ос — это большой полосатый мух. Нет, это ос, говорит, это вокруг земля крутится.
2: Да, у нас еще есть, возможность подсказки от мужа, который рядом.
1: Да. Олег, так, да я просто пришел посидеть.
4: Ну, сложненький вопрос.
1: На самом деле он не очень-то и сложный. Просто...
2: Ну, я не знал, я бы не ответил.
1: А я знал, потому что так вышло, что совсем недавно вот я с этим столкнулся в ресторане. Да.
2: Столкнулся прям с этим?
1: Да, мне кажется.
2: Прям врезался в это.
1: Да. Он говорит, ты, осибори.
4: Это что-то съедобное?
1: Не можем подсказывать.
2: Да, к сожалению, вот на 3000 рублей уже не подсказываем.
1: Так подсказали, да, не можем. Итак, мы еще раз повторим вопрос. У нас времени немного. Елена, Олег, что в японском ресторане называется осибори?
2: Может быть, какие-нибудь варианты, можно поразмышлять чуть-чуть. Вот.
1: Да.
5: Если про ресторан, то возможно, как вариант. Допустим, какая-то посуда, возможно. Возможно, если японская, возможно, палочки. Какие-то приспособления именно национальные. Может быть, это официант.
2: Осибори.
5: Бармен.
2: Осибори,
5: почему-то.
4: А мне почему-то кажется, что это какое-то составляющее блюдо. А, вот почему-то сразу роллы какие-то представляются, что
1: такой вкусный осибори, да, вот это?
4: Да.
2: То есть, типа, мне Филадельфия и осибори.
4: Или вот это вот зелененькое, вот это острое.
1: Острое зелененькое — это васаби.
4: Васаби.
1: Все, отпадает сразу.
5: Это капуста красная.
1: Это, как называется, горчица такая японская, васаби. Горчица, по сути.
4: Красная вот эта...
2: Капуста, назвал Олег это.
1: Нет, ну да, пусть одна будет такая небольшая подсказка. Зеленые — это васаби. Красные — вот эти листья, которые подают, это этот имбирь.
4: Имбирь.
1: Это не то. Все, больше подсказок нет. Итак.
2: Осибори — это что-то немножко другое.
1: Так что ж, по-вашему, осибори 3, 2, 1 — это...
5: Официант.
1: Давайте, 3, 2, 1...
4: Ну, вот этот лист куда заворачивается?
1: Роллы сами.
4: Да.
1: Все. Принято, принято, друзья. Мы приняли ваш ответ. И сейчас мы узнаем правильный ответ.
3: Утро мани.
1: Ну, вы же бывали в ресторане японском же. Кушали же?
5: Ой, все ресторана можно назвать тут, ну, где вот.
1: Ну, японские ножи. Есть же суши-бар, рестораны, вот рестораны прямо.
2: Но это, мне кажется, все-таки больше в ресторанах именно.
1: Ну, как правило, да.
2: Там даже специально такие. Я вспоминаю, не во всех заведениях все-таки приносит.
1: Кстати, надо такие аппараты ставить там для по выдаче этих хасибори.
2: А, да?
1: Да, бывают такие.
5: Вы, что ли, вот эти
1: да, вот да, бывало такое, приходит в ресторан, а перед тем, как начать кушать, он приносит такой на такой деревянной подставочке, такой рулончик такой, беленький такой, свернутый, салфеточка влажненькая такая.
2: Это не салфеточка, есть? Даже полотенчик это можно назвать.
1: Полотенчик, да, друзья, это традиционное влажное полотенце в японской культуре, которое подается в ресторанах и чайных домиках для вытирания рук и лица перед едой. Это и есть осибори. Вот это был бы правильный ответ, но теперь зато знаете, что такое осибори.
2: Это влажное полотенце.
1: Это влажное полотенце.
4: Ни за что бы не догадалась.
2: То есть вот неделю пользовались полотенцем, не успело оно просохнуть. Все, оно теперь осибори.
1: Да, татарский был бы просто юж сельге. А так осибори. Ну, ребята, вы молодцы, для первого раза моментально долетели до 3000, просто без единой подсказки. Так. Но зато у вас есть возможность прийти к нам еще раз. Придете?
4: Может быть.
1: Может быть. Ребят, традиционно можно передавать приветы прямо сейчас. Вот, может, даже на камеру, там прямая трансляция идет в ВК.
4: Всем привет, кто узнал. Всем хорошего дня.
1: Вот,
4: приходите,
1: молодцы.
4: Ничего не бойтесь.
1: Точно.
5: Всей Казани привет.
1: Ничего не бойся, я с тобой.
4: Да-да-да.
1: Давай, Олег.
5: Всем казанцам всего хорошего.
1: Замечательно, друзья. Это была игра «Утро Мани». Сегодня у нас в гостях замечательная семейная пара. Уже 17 лет вместе. Елена и Олег Шатуновы. Спасибо вам, ребят. Приходите к нам еще.
5: Спасибо.
1: А мы поехали дальше.
2: Конечно.
3: «Утро Мани». «Утро Манят». «Бим Новости». Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на БИМ-радио. В Государственную Думу внесен законопроект, устанавливающий минимальный уровень заработной платы медицинских работников на отметке не ниже 150% от среднерегиональной зарплаты. Цель инициативы – сокращение диспропорции в оплате труда в сфере здравоохранения. Юристы предупреждают, что несанкционированные надписи мелом на асфальте могут повлечь административную ответственность 16 лет, штраф 1000 рублей, либо арест до 15 суток. За вандализм ответственность наступает с 14 лет, штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 3 месяцев. За действия детей младше этих возрастов ответственность несут родители. От правовых нюансов к культурным событиям. БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с БИМ Радио. 18+. С вами были новости на БИМ Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
7: Реклама на БИМ-радио.
8: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
6: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
9: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ваш секрет!

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
3: 9 дней ДВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи «Казан». Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 92.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

Thank you.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется. Требуется... Не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот это смешно было, да.
0: Соусы пилявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Опа, мы уже в новом часть 7 уже, как бы уже, и даже недавно уже.
8: 8 часов 12 минут в Казани.
7: Почти 13. Смотри, какая новость. Ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре, предложили в России.
8: Это дополнительно к тем экзаменам, которые есть.
7: А вот сейчас, ну, уточнение. Итоговая аттестация может быть по любому виду спорта, каждого отдельного школьника. Либо обязательная сдача ГТО. Но чтобы спорт у нас не был простой формальностью, отметили в общественной палате. И все, вот пока непонятно.
8: Mm-hmm. Ну, я думаю, здесь даже сами школьники не будут против, чтобы вести экзамен по
7: физрану, да.
8: Пусть хоть какой-то веселый экзамен будет.
7: Но мне кажется, знаешь, старшеклассники будут против, потому что ведь с таким спортом-то не получится даже влепить рюмочку.
9: Текила!
7: Какой же здоровый.
8: А интересно, а физрук, он тоже должен будет на экзамен как-то прийти, я не знаю, не в спортивном костюме уже, а в таком классическом все-таки экзамен же или нет?
7: Не знаю. Это я сейчас тоже хочу, знаешь, на мотоцикле сделать такой. Есть такая тема, называется Gentleman's Ride. Это когда люди на байках таких, на серьезных таких, на мотоциклах, они выезжают, знаешь, такие вот тут. Классическая одежда, знаешь, типа,
8: ну, это красиво,
7: да, как жилет, там белых рубашек.
8: Фотосессию такую устроить.
7: Вот-вот-вот, я вот хочу замутить, если такой джентльмен.
8: Дай мотик в аренду на фотосессию такую. Смотри, как видишь, как заманчиво было, это мне сразу понравилось.
7: Это дорого. Хотя, почему бы и нет, сначала взял вот это вот.
9: Текила.
7: А потом фотосессия.
8: А там, представляешь, ты сидишь за рулем такой, после этого подъезжают сотрудники полиции, ну и все.
7: Нет, а я ж не за рулем.
8: Нет, я такой, я просто фоткаюсь. Ездить не умею, прав у меня категории А нету.
7: Тут уже Марсель пишет, ЕГЭ по баскетболу.
8: ЕГЭ по баскетболу, это шикарно же вообще.
7: Ну, а еще кайф.
8: Не только по баскетболу, вообще там по всем видам спорта. А там же тоже, наверное, сначала какая-то теоретическая часть, там билет какой-то тянешь, соответственно. Там причем тянешь билет, а его физрук тебе не держит, там прям перетягивание.
7: Перетягивание билета?
8: Билета, да, все. Если перетянул, все, можешь уже не отвечать, нормально сдал.
7: Да, потом садишься и по билету экзамен пишешь.
8: Не просто садишься, встаешь, садишься, встаешь, так 30 раз, соответственно.
7: И при этом пишешь.
8: На турничке поподтягиваться, соответственно, там отжимания. Для девчонок, может быть, какие-то свои
7: просто
8: элементы.
7: Я, когда Альберт рассказывал, когда я учился в институте, у нас же вели тогда лекции по физкультуре.
8: Да, и у нас такое было тоже.
7: И у нас группа наша сдавала экзамен.
8: А я до сих пор не знаю, что там на этих лекциях происходило. Я ни на одной не был просто.
7: Я тоже не был.
8: Я ходил в футбол играть с другими группами, а потом пришел сдавать экзамен или что там, зачет по физкультуре. И физрук такой, а ты кто вообще? Я говорю, а я там, ну, это с другой группой футбол гонял просто все время. Он говорит, давай, говорит, присядь 50 раз или сколько-то раз там. Я говорю, все, да? Без проблем. А он сидит в коридоре, в кабинете, а я, получается, вот не вошел внутрь. Передо мной тут дверь открытая, да? Ага. И вот за этой дверью мой одногруппник прячется. Я такой, вытягиваю руки, меня за руку берет одногруппник. Все, я там сколько-то присаживаюсь, меня одногруппник придерживает за одну из рук. Все, говорит, нормально сдал, получай свою там оценку или зачет. И...
7: Не, да, у нас все было проще. Я же говорю, я же за институт выступал же по боксу. У нас, получается, мы просто как спортсмены, мы имеем право не ходить на эти лекции. И когда ты лекции, когда экзамен пришел по этим лекциям, наша
8: вас группа... Вас просто боялся, лектор.
7: Наша группа сидела, писала экзамен, я просто зашел со своим тренером, так тренер подошел к этому преподавателю, так мой зачетку бросил, сказал, ставь пятерку, тот поставил пятерку, я ушел.
8: И вся аудитория такая, он боксер, да, боксер.
7: Да, блатной.
8: Не, ну, с другой стороны, ты же представляешь честь вуза на спортивной арене, так скажем, поэтому, ну, ты уже, мне кажется, доказал, что ты можешь.
7: Да, ну, да, то есть это было, это прямо разрешено было, то есть это не то, что мы отмазывались как-то, это прямо, ну, разрешено было, если ты участвуешь в соревновании, ты выступаешь за ГИСИ, там, за институт, то ты на эти лекции мог, имел право не ходить, потому что, да, то, что ты и так спортсмен, какой тебе еще лекции писать?
8: Смотри, можно прям дальше идти еще, и получится репетиторы понадобятся скоро для подготовки, сдачи ЕГЭ.
7: Ну, Марс говорит, прыжки через козла, говорит, допустим.
8: Ну, как вариант, да.
7: Мы прыгали, кстати, в школе, я помню. Так, а что нас пишет там? Эльвира напишет. Здравствуйте, как подать заявку на игоманию? Игоманию. На Утромане, я имею в виду?
8: Ну, скорее всего, да.
7: Эльвирочка, заходите в нашу, собственно, группу в ВК, Бим Радио Казы. И там есть, среди обсуждений, есть прямо этот, ну, такой... Может, ссылку пришлем просто?
8: Ну, если ты знаешь, где эта ссылка, то присылай.
7: Знаем, пришлем. Ладно, ребятушки, мы продолжаем это шоу «Утромен». Андрей Дмитриев, Фарид Галимов. Скоро вернемся к вам.
2: «Утромены» сделают твое утро.

0: утромены.
1: А я думал, сова.
2: Да, пишет мне Евгений, говорит, Фарид, ты сейчас про Семена Ильича, говорит, физрука. Нет, Евгений, я же физруков-то не знал, у нас КИСИ. Я же говорю, я занимался у Гера Максимовича Давыдова. Это был тренер, к сожалению, уже его нет живых. А тренер по боксу, я занимался у него. Поэтому на физру как таковую я не ходил. Я там был только на первом курсе несколько раз. Потом пошел на бокс и все.
3: Вообще, на самом деле, вот если честно, с физруками дружить надо. Я считаю так. Вот, я когда в школе учился, вот, то есть у нас тоже была вот недалеко школа, в которой я учился, собственно. И прямо в моем подъезде жили ребята, это были сыновья, получается, одного из физруков этой школы. А-а-а. И очень удобненько. Знаешь, когда зима, когда что-то в футбол неудобно поиграть, в спортзале-то это классно сделать же.
2: Ну да.
3: У нас такая легкая договоренность была. Мы просто раз и ходили играть в школу вечерочком, когда все занятия закончились, все нормально. Нормально, там с охранником тоже физрук договорился.
2: Блат,
3: мы приходим, играем спокойно. И самое главное, бесплатно это было.
2: Вот, я говорю, блатные были,
3: получается. Очень, да, очень. Я говорю, поэтому с физруками очень... надо дружить. Идите, но... я не знаю, там вспомните своего физрука, придите, поздоровайтесь.
2: Ну, да, почему и нет.
3: Ну, хотя, наверное, сейчас стало сложнее в этом плане. Потому что, смотри, все школы сейчас огорожены, там все закрыто, магнитные замки и так далее. Я думаю, вряд ли охрана тоже возьмет на себя такую ответственность и пропустит.
2: В школе у нас был Палыч такой был, физрук. Вот, дядька был. Мы там...
3: Палыч?
2: Палыч, ну, я была. Отчество Павловича.
3: Мне кажется, такое прям отчество.
2: Владимир Павлович, по-моему, да. Да, но он такой, знаешь, мы там начинали, как бы, хулигане там, мячи баскетболе пинать, как футбол, знаешь, в спортзале. Но что так не делали? Он заходил в зал такой связка ключей в нас швырял просто. Мы там бегали просто. Ну,
3: он просто метанием ключей, значит, занимался.
2: Да, просто связка такая летит в себя, там, попадал, ух. Но такое у нас детство было, суровое, скажем так.
3: Ну, веселое же, с другой стороны, тоже. Видишь, спортивное, получается.
2: Да. Вот, смотри, что написали тут. Я думаю, какая-то плохая новость, мне не нравится она. Смотри, Татарстан почти на 10% потерял популярность как направление для летнего отдыха.
3: Это все из-за погоды, наверное.
2: При этом Татарстан по-прежнему входит в топ-10 самых популярных туристических направлений в России. Вместе с Краснодарским краем, Москвой, Петербургом, Крымом и другими регионами. А что это мы потеряли на 10%?
3: Я говорю, погода испортилась, из-за этого и потеряли,
2: Скорее всего, из-за погоды, мне кажется, да.
3: Да, сейчас погода снова наладится. Как? Поедут все снова к нам?
2: Как? Ну да. Ладно, посмотрим, поедут, не поедут. А у нас какая-то песня, кстати, очень интересная. Давайте послушаем. Какая-то новинка «Дамы сердца». Песня называется «Ожила».
3: Ну, давайте.
2: Давайте послушаем.
4: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавта Тэнк». «Канавта» – внедорожники «Тэнк» – это мощь, характер и уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Официальный дилер «Канавта» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тэнк» в «Канавта» до 31 мая. Не оферта. Подробнее на tank-канавта.ру.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Одессе. Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: сервисе.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в

0: куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05. Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
4: Семейный шопинг стал проще с «Марс Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
5: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
6: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
7: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: у нас будет?
1: Асиан?
0: Асиан.
1: Асиан? Асианы к нам приедут?
0: Асианы приедут к нам, да. А в Казани к приему 4000 участников саммита «Россия-Асиан». 4000, нифига себе.
1: Нормально.
0: Готовят 30 отелей, ремонтируют дороги и благоустраивают улицы. Ну, это видно. В Казани реально везде дороги делают. Это классно.
1: Да-да-да.
0: Все это обновление ведется с расчетом на долгосрочный эффект для жителей. Ведь саммит длится только несколько дней, и гости не заберут с собой отремонтированные дороги. Все это останется казанцам, заявил Ильсур Меджин.
1: Ну, это здорово, что они не заберут все-таки асфальт.
0: Да, такие приехали, такие на саммит потусили, потом такие свернули асфальт, так в рулон и увезли.
1: В качестве сувенирчика такие.
0: Да, какой класс асфальт.
1: Не, ну, кстати говоря, вот напротив вокзала как раз там вот все ремонтируется. Видимо, кто-то и на поезде приедет в том числе.
0: Да много где, на самом деле, ремонт идет. Я даже в некоторых местах прямо удивлен. На Севгат-Хакиме ремонт идет, вовсю там все срезали.
1: Да?
0: Вот начиная от Амирхана и туда, в сторону водных видов спорта. Вот оттуда.
1: Давно я там не ездил, почему-то не заметил.
0: Вот вчера я как раз по спортзалу вышел, там вот начиная от Амирхана и в сторону водных видов спорта, там все срезали, там прям меняют все серьезно.
1: То есть пока ты занимался спортом, выходишь, асфальт уже и нету.
0: Ты знаешь, как быстро у нас на Оренбургском тракте переложили асфальт? Просто там какие-то 4 дня и осталось чуть-чуть, там еще осталось.
1: Так они сейчас с Оренбургского тракта возьмут и на Севгат-Хакиме как раз переложат его.
0: Крошку,
1: то, что срезали,
0: крошку, да-да. Асфальтная крошка с Оренбургского тракта.
1: Эй, крошка. Как будто реклама асфальтной крошки.
0: Эй, крошка с Оренбургского тракта.
1: Крошка асфальтная, я по тебе скучаю.
0: Ой, КамАЗы, мне везите крошку. Кстати, мне бы не отказался бы, но вот, ребят.
1: Асфальтную крошку?
0: Алексей из Дорстрой, вы там, по-моему, этот делаете асфальт. Если у вас есть лишние пару КамАЗов асфальтной крошки, завезите, пожалуйста, малые кабаны на улице Зеленая.
1: Да, если есть просто лишние КамАЗы.
0: Да, лишние КамАЗы.
1: Можно и пустые вообще.
0: Да.
1: Я возьму тоже.
0: Да, ну крошка пригодится. Да вообще любая крошка неплоха.
1: Смотри, как ты ласковый к нему, да, к асфальту-то все-таки. Мы любим в Татарстане асфальт. Но на самом деле у нас дороги-то довольно-таки хорошие.
0: У нас, да, по сравнению, знаешь, с регионами я был там, знаешь.
1: Опять же, вот этот переход в Самару можно вспомнить.
0: Да.
1: Такой контрастный, даже довольно популярный стал.
0: И не говори. Смотри-ка, еще одна такая новость. Оказывается, подросткам хотят разрешить подрабатывать с 12 лет.
1: Да?
0: Прикинь, детский омбудсмен Москвы заявила. Именно с этого возраста большинство детей мечтает получить копеечку. Откатик небольшой.
1: Эх, у меня сыну еще нету 12, конечно.
0: Сколько ему?
1: Я 10 еще пока.
0: Но через 2 года скажи, иди работай!
1: Все
0: уже можно.
1: Уже надо начинать тренироваться, резюме писать.
0: Иди работай, скажешь ему, а что он расслабляется?
1: Ну нет, ну с другой стороны, почему бы и нет, если сам ребенок хочет... Как бы почувствовать какие-то деньги, почувствовать, как эти деньги получаются,
0: да,
1: то, что тратить они умеют, родительские деньги.
0: Это вообще, они как мастера спорта потратят денег-то родительских.
1: В общем, в рамках разумного я считаю это полезно. Но не то, чтобы он там сразу прям таскал, я не знаю, ведра с бетоном каким-нибудь.
0: Ну нет, конечно, подработка
1: такое.
0: Другая уже должна быть какая-то. Тем более сейчас дети, видишь, какие подкованные, собственно, вот в ПО всяких там. Да даже условно, вот какие-то сидеть на компьютере какие-то, да, работы выполнять.
1: Ну да, кстати говоря, ну, в принципе,
0: что-нибудь, вполне себе. Что-нибудь с яичкой мутить там, еще что-то. Сейчас же много таких вещей.
1: Да, да, да.
0: Круто, круто.
1: Согласен, приучать детей к труду — это однозначно хорошо.
0: Работа и труд — все перетрут.
1: Да, а ты вот во сколько, Фарид, примерно первые свои деньги заработал?
0: Я первые деньги заработал, я возраст не помню. Мы с моим одноклассником, мы подрабатывали в нашем ЖК, мы перекрасили все газовые трубы в нашем районе, в Чистополе, в районе часового завода.
1: Ага.
0: Трубы же идут такие на второй этаж. Вот,
1: ну.
0: И мы с лесенками два пацана ходили и краской обливались. И как будто кто разбили там. Но зато весь район все трубы перекрасили.
1: Нормально. До сих пор еще краска не сошла.
0: 25 рублей тогда не положили. Ну, а по-моему, до сих пор после нас, не знаю, красили, не красили. Наверное, уж красили. Ну, сколько лет прошло, что и...
1: Ну вот мне, кстати говоря, кажется, что я тоже первый раз вот где-то что-то поработал, ну, в смысле, за деньги. Как
0: мне
1: раз
0: было
1: лет 12, мне кажется.
0: Нет, мне, конечно, не 12, постарше чуть были мы.
1: Ну, может, и постарше, сейчас уже не вспомню точно, но я после этого рабочего дня оказался в отделении полиции.
0: Все, об этом чуть позже.
2: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: У нас же, Андрей, кстати, будет же этот саммит АСЕАН.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ну что, смотрю я, на улице идет дождь. Яндекс.Погода говорит плюс 12. Что там у нас, Андрей? Дождь будет
5: вообще
4: весь день?
5: Тут еще пишут, что слабый дождик сегодня. Вот пишут, что закончится он около 8:40. О, все, 8:40 время, все, закончился дождик.
4: А, утро?
5: Если закончился, то... Не, прям 8:40 утра именно. Не в 20:40 пишут, а в 8:40 закончится. Ну, да? Видимо, потом опять начнется, но вот 8:40 закончится.
4: А у меня вот тут, я садко смотрю, вот он идет до 16:00.
5: Прям бесперерывно, что ли?
4: Да, и прямо всего лишь плюс 12 будет максимум. Сейчас все, максимальная вот температура сейчас.
5: А, у тебя просто не платная версия дождя, у меня платная версия, у меня закончилась. А, смотри, обновил слабый дождик с 9 до 17:00.
4: Все, теперь до 17 даже.
5: Вот зачем я обновлял-то, а? До этого хотя бы заканчивался дождик. Вообще, плюс 12 в Казани ощущается как плюс 10, максимальная температура воздуха днем составит плюс 13. До этого нам рисовали 2 капельки, а теперь уже 3 капельки.
4: Да.
5: Но они просто посчитали, раз, два, а, смотри, вон третий летит тоже, все, я тоже добавил. Добавили, соответственно.
4: Так обычно урологи говорят, ой, третий.
5: Это опасно, конечно.
4: Смотри, 30 мая, да, вот завтра будет передышка.
5: Передышка прям?
4: Ну, в смысле, между дождей. Так. Плюс 18 днем, дождя нет, с утром солнце.
5: Ну, это радует все-таки выходные, субботу.
4: Я даже на мотоцикле хочу выехать.
5: Да?
4: Поеду на турнир по гольфу на мотоцикле.
5: Да ладно, езжай прям вот сегодня на мотоцикле.
4: Все, не хочу, грязный буду. Ну, я могу выехать, но грязный. Я не расставлю, конечно.
5: Эффектно зато, да.
4: Эффектно грязно
5: будет. Брутально будешь выглядеть, такой боевой раскрас приобретешь немножечко, может
4: быть. Нет, спасибо, вы давайте сами лучше. Вот такой прогноз погоды. А мы давайте-ка перейдем к музыкальным выборам.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Музыкальные выборы.
4: Ну а сегодня вашему вниманию, друзья, мы представляем тоже новинку музыкальную. На ваш суд, как говорится, слушайте, да. Пишите нам еще плюс 7.
5: Что делают на наш? Не надо на нас это самое.
4: Не, на ваш суд. Не на нас суд. Друзья, пишите плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Нравится вам песня, не нравится? Песня сегодня в исполнении Holiday Boy. Вот это Holiday Boy.
5: Holiday Boy.
4: Песня называется «Помни».
5: Помни?
4: Помни, помни.
5: Помни.
4: Помнишь?
5: Помнишь? Да.
4: Давайте послушаем, друзья. Пишите, как вам песенка, если что. Мы ваши сообщения потом почитаем. Погнали?
5: Да. Из ванной как будто поет.
4: Как в той песне?
5: Или в трубу залез.
4: Это где? Это далеко от Нью-Йорка. Давай, послушаем.

закругляются, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-6868. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс дом». Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник.
8: Реклама 0+.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
11: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
12: ООО «Аквапарк Сувар», УГРН 112-169-003-3255.

0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
4: Кто все это повезет?
5: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM Radio реально работает. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
7: Друзья, совсем скоро игра «Слово за слово». Нам нужно двоих участников.
8: Да, звоните 292-102-8, мальчик и девочка.
7: Да, парень, девушка, 292-102-8. 292-102-8, Андрей уже на телефоне, слезай, давай принимай звонки.
8: Все, стою.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Но сразу видно, что каникулы, как говорится, уже у нас вступили в силу. И потому что, смотри, на улице всего 4 балла в Казани.
2: Ну, 4 балла многовато, на самом деле.
1: Ну, обычно в это время 5, бывает 6, вспомни.
2: Ну, особенно зимой снегопад.
1: Да, а зимой там все и 8 бывает, да. Сейчас, друзья, самая большая пробка, она на 15 минут. Это улица Карла Маркса, улица Николая Ершова, от улицы Максима Горького до Гвардейской улицы. А что там случилось?
2: Не знаю, надо посмотреть.
1: Также улица Саид-Галеев, улица Бурхана Шахидзе, от улицы Ташаек до Чернышевского 9 минут. Улица Девятаева, улица Татарстан, от улицы Миховщиков до улицы Габдул-Тукая 9 минут. А улица Достоевского, от улицы Волкова до улицы Обжалилова 9 минут. И проспект Фатыха-Амирканова, от проспекта Ивашева до улицы Сибгатка 8 минут. Мосты и дамбы. Ленинская, Миллениум и 3 транспортная 0. Кировская в центр 2, из центра 0 баллов. Прекрасно.
2: А Петра Виктора там как большая пробка не пишется, потому что там все красненькое. Там ДТП случилось на пересечении Петра Виктора и улицы Ижевской.
1: Да,
2: вот рядом с Караваевским парком, соответственно.
1: Да, там есть ДТП, есть пробка, но не сильно она большая, на самом деле. В правом ряду там ДТП, друзья, будьте внимательны, аккуратны. А больше ДТП-то и нет. Все, старый ДТП висит, который на... после Танкового кольца на проспекте Универсиады. Как только вы проехали... А подожди, нет. Это нам в обратную сторону.
2: Да, причем...
1: Если из центра ехать в сторону Танкового кольца, вот подъезжая к Танковому кольцу, ДТП не указано, не ряд, ничего.
2: Да, ну и в целом там все зелененькое, там проехать можно. Видимо, помехи это дорожно-транспортное происшествие не создает.
1: А в целом все неплохо, друзья. Соблюдать правила дорожного движения, а мы пойдем немножечко поиграем.
3: Дёвые заявки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
1: Спонсор игры «Слово за слово» – магазин одежды «Марс-Авеню» в торговом центре «Паркхаус» ООО «Ман Марс». «Марс-Авеню» – любимый семейный магазин в Казани. Качественная, комфортная и стильная одежда для малышей и взрослых, размеры до 58-го. Создайте гармоничный модный family look для всей семьи. Тепло, уют и завода в каждом наряде. Огромная коллекция мужской и женской обуви и сумок. Наши адреса. Адреса – торговый центр «Паркхаус» Емашева 46/33, торговый центр «Мокки» Кулахметова 28. И готовьтесь к открытию в торговом центре «Бахетле» Ленинградская 27. Заходите в «Марс-Авеню». Стиль для всей семьи. Класс.
2: Классно.
1: Сегодня победитель, друзья, нашей игры получит подарочный сертификат в магазин одежды «Марс-Авеню» на 1000 рублей. Первым до нас дозвонился Михаил. Михаил, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие ультрамены. Доброе утро, жители Казани, республики Татарстан.
1: О, тебе не кажется, у нас подсиживают?
4: А мне кажется, я пытался это сделать, а у меня получилось, да?
2: У него просто там уже штук 5 пустых стаканов от кофе лежит рядом.
1: Да-да-да. Но молодец, Михаил. Да, расскажи немножко, чем занимаешься, куда едешь?
4: Занимаюсь тем, что работаю директором по развитию сети пекарен «Хлеб Хлебыч».
1: О, ничего себе. Классно.
4: Развиваю сеточку по республике Татарстан. Езжу между пекарнями, смотрю, что происходит у нас в пекарнях.
1: И что там происходит? Что там происходит?
4: Наши татарские блюда.
2: И везде булочку, оп, и съел.
1: И тут булочка, там булочка.
4: Так, не сдавайте мои позиции, что я делаю.
1: И потом такой Мишка пухленький такой. Ладно, сегодня Михаилу будет противостоять Карина. Карин, доброе утро.
5: У меня не такой запал, конечно, но все равно. Всем доброе утро.
1: Вот, видишь, молодец.
2: Пятница дает о себе знать.
1: Дает о себе знать. Карина, вы чем занимаетесь, куда едете, что делаете?
5: Ой, я пока на больничном, но вот выехала за продуктами.
1: Прекрасно, прекрасно.
2: Это получается, не прям сильно болеете.
1: Не сильно болеет, видимо. Да.
5: Не болеет, не я.
2: А, все понятно. Ну, выздоравливает.
1: Да, пусть выздоравливает. А, ребята, Михаил, Карина, у вас будет 1 минута. Вы будете перечислять различные предметы, вещи точнее.
2: Да.
1: Сегодня Андрей решил замутить такую вещь. Будем перечислять дачный гардероб.
2: Дачный, да. Ну, просто завтра хорошая довольно-таки погода. Такая относительно, да. Во всяком случае, без осадков обещают. Поэтому наверняка многие поедут на дачу. Вот вспомним, что да, там на даче можно
1: носить. Вы же бывали на даче, наверное, да, Михаил, Карин?
5: Да, я там.
4: Ну, у меня сейчас 55 соток земли, так-то.
1: Не, Михаил туда этот зажиточный.
2: Да, ну у него там...
4: Зажравшись, я бы сказал.
2: Пшеница как раз...
4: Я приглашаю всех ведущих БИМ радио ко мне на дачу пахать огород.
1: Спасибо. Лучше уж вы к нам. Михаил Олигархович он у нас сегодня. Так, ребята, Михаил, Карина. Итак, Миша был первый, он будет первым называть слово. Дачный гардероб, всю вот эту фигню, которую мы носим на дачах, надо называть. Итак, 3, 2, 1, Михаил говорит слово.
4: Галоши.
1: Галоши, отлично, погнали.
5: Свитер.
1: Свитер, класс.
4: А, брюки.
1: Угу.
2: Есть такое.
5: Шорты.
1: Шорты, конечно.
4: Панама.
1: Да.
5: Кепка.
1: Кепка, носим на даче, конечно.
2: Конечно.
4: А, отлично, резиновые сапоги.
1: Да.
5: Угу. А, лосины.
1: Да. Андрей Лосин.
4: Тапочки.
1: Тапочки.
5: Сабо.
1: Сабо, это интересно.
4: Угу. Футболка.
1: Футболка, 30 секунд.
5: Плавки.
1: Плавки.
4: Купальник.
1: Да.
5: Топик.
1: Топик, да, бывает.
4: Солнечные очки.
1: Супер.
5: Панама.
2: Была уже.
1: Панам была.
5: Шляпа.
1: Шляпа, прекрасно.
4: Косынка.
1: Косынка, есть.
5: Старая шапка.
1: Старая шапка, супер.
2: Тут вообще все, что угодно старое прибавлю.
4: Теплые вязаные носки.
1: Как бы это было не прискорбно, Михаил, но Карина сказала, старая шапка быстро последний и побеждает!
4: Ура!
5: Ничего себе.
2: Да, там гонг уже сработал.
1: Да,
5: я
1: гонг.
5: Думаю, когда?
1: Гонг сработал, и поэтому побеждает у нас Карина!
2: Поздравляю! Там, правда, даже Михаил кричит, радуется.
1: Михаил, конечно, поводу. Молодец, как настоящий мужчина. Михаил, можно передавать приветы, кстати, в прямом эфире. Поехали.
4: А, вообще, честно говоря, я хотел так Карине подарить этот подарок, поэтому я желаю Карине и ее семейству только крепкого здоровья. Всем ведущим БИМ-радио отличного утреннего настроения. Тем, кто слушает БИМ-радио, только слушали это радио, наше любимое, дорогое.
1: Спасибо.
4: С вами был Михаил.
1: Спасибо, Михаил. 10 соток с тебя. Пока размежу, я приеду скоро.
2: Если честно, настроение Михаила, прям восхищаюсь.
1: Михаил, красавчик вообще. Просто, Михаил, пусть у тебя такое же настроение будет всегда по жизни. Радостное, веселое, бодрое. Тебе хорошего дня. Пока!
4: Пока!
1: Да, друзья, это Михаил, ну, Карин, давай какой-нибудь победный клич. Ура!
5: Ура, ура, ура!
2: Даже трикратная.
1: Карина.
5: Михаилу огромное спасибо большое.
1: Вот.
5: За отличное настроение ему.
1: И не говори. Карина, и тоже быстренько приветы, поехали.
5: Всем-всем-всем, кто меня узнал, всему городу Казань, огромный привет. Любимым ведущим БИМ-радио привет. Моему сыну, вот Миша, они все классные. Вот у меня рядом сын сидит, тоже Михаил.
1: Тоже ему Михаил?
5: Огромный привет, да, да.
1: Класс.
5: Вообще имя шикарное, и люди с именем Михаил тоже шикарные. Всем еще раз от крепкого здоровья и хорошего пятничного настроения, отличных выходных.
1: Прекрасно. Ну, конечно, Мишки, они классные же. Мишка, Мишка, да. Где твоя сберкнижка? Говорили
2: сейчас
1: у нас в детстве.
2: Боярский дед сидит такой, да.
1: Да. Михаил коров доил, наши говорили в детстве. Не, ну круто, круто. Карина, оставайся, пожалуйста, на линии. Сейчас Андрей расскажет тебе вне эфира, как забрать подарок, окей?
5: Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Всем до свидания.
1: До свидания. Ну, а Карине достается вместе с ее сыном Мишей, достается подарочный сертификат в магазин одежды Марс Авеню на 1000 рублей.
2: Я думаю, пригодится к лету-то?
1: Конечно, пригодится. Поехали дальше.
3: Слово за слово. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В 2026 году Минздрав России масштабирует сервис онлайн-заказа медицинских справок на всю страну. Через госуслуги можно будет дистанционно оформить сертификаты о прививках, больничные листы, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными и заключение о медицинской группе для занятий физкультурой для несовершеннолетних. Цель инициативы – сократить личные визиты в медучреждения для получения часто запрашиваемых документов. В Госдуме возобновили обсуждение налога на роскошь для владельцев дорогого имущества. Под него могут попасть элитная недвижимость и дорогостоящий транспорт. Ставка будет гибкой – от 1% до 4% от стоимости, в зависимости от цены актива. Инициатива призвана увеличить доходы бюджета и сделать налоговую систему справедливее. 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Ежегодно этот день посвящается изучению и освещению конкретной проблемы, связанной со здоровьем желудочно-кишечного тракта. Основная цель мероприятия – распространение знаний о профилактике заболеваний пищеварительной системы. Дата служит важным напоминанием о прямой связи между рационом и состоянием здоровья. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Спонсор утреннего шоу «Утро Мэни» ООО «МБ Канавто Тэнк Канавто». Внедорожники «Тэнк» — это мощь, характер и уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Андрей, давай. Вот, официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успеете купить «Тэнк»? В «Канавто» до 31 мая. Не оферта, подробнее на tank-канавто.ру.
2: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
4: Семейный шопинг стал проще с «Марс-авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева, 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова, 28, и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской, 27.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: худшее, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, сбери меня отсюда».
2: Какой-то...
3: А вот этого не надо, не надо.
2: Все, цепелявый, цепелявый.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
7: Но если вдруг у вас часы встали, 9.12, напоминаем, сейчас. Кстати, мы про асфальт же говорили, что срезают, к Осяну готовятся. А вот Ильяс говорит, только Тукаевская не нужна, видимо, никому. Там уже настолько плохая дорога. И Марджани, и Сайдашева. Но есть такой момент, мы по Тукаю ездим, да.
8: Ну, вы просто не знаете асфальт на этой улице. Это же улица Гавдулы Тукая, великого поэта. Поэтому это памятная улица.
7: Исторический асфальт?
8: Не трогают исторический асфальт, да.
7: Ну, подожди, у нас около студии построили элитный ЖК.
8: Ну.
7: Может быть, из-за дорог возьмутся?
8: Ну, так наверняка возьмут.
7: Потому что там, когда квартиры там по 200 миллионов, там, знаешь, скажут, а что это я буду покупать квартиру на такой, с такой плохой дорогой к подъездной?
8: Ну, у них и с другой стороны подъехать можно, конечно.
7: А, другая страна тоже не очень хорошая.
8: Да?
7: Да, на Марджане тоже вся убитая.
8: Смотри, тогда, получается, со всех сторон сделают, скорее
7: всего. Она вся в дырках, вся в дырках. Да, мне это устроит, если даже Марджане сделать, тоже будет классно. Но ее, мне кажется, сделают, потому что там же сейчас делают набережную вдоль Кабаната.
8: Ага.
7: И, ну, мне кажется, когда набережную доделают, я думаю, дорогу тоже сделают, потому что...
8: Ну, скорее всего, да. Тут
7: да, это...
8: одно с другим взаимосвязано.
7: Логично, все-таки. Логично. Вот тоже, кстати...
8: А Тукая, она же там, понимаешь, еще с трамвайными рельсами, это усложняет, наверное. Тут главное, чтобы не закатали еще рельсы под асфальт.
7: Вот-вот. Вот ты там пишешь, кстати, Тукая, дорога печальная, но делать долго, трамвайные пути все-таки.
8: А, ну вот, видишь, мнения сошлись, собственно, наши в этом плане там.
7: Да.
8: А, тем временем Рустем нам скинул 3 рубля. Ну,
7: о,
8: прям реально фотку старых просто из СССР 3 рубля.
7: Смотри, какую я новость прочитал.
8: Какую?
7: Врачи назвали 5 причин чаще заниматься кексом. Ну,
8: ага,
7: сам
8: ага,
7: понимаешь. Но
8: понял.
7: Дальше 5 причин надо зачитывать по другой музыку. Падай тут.
8: Ну-ка.
7: Чаще заниматься сексом, чтобы снижать давление и укреплять сердце, призывают врачи.
8: Угу.
7: Такая активность на регулярной основе мощно прокачивает физическое и ментальное здоровье.
8: Ю-тач-ми-тра-ла-ла.
7: А, да, я реально насажен, я. Уровень стресса быстро снижается, ощущение эмоционального благополучия усиливается. Также значительно укрепляется иммунитет. Я реально насажен, я. Короче, мускулатура. Сердечно-сосудистая система работает лучше, а болевая чувствительность падает.
8: Фарид, аккуратнее, у тебя уже клавиатура поднимается.
7: Зигзаги хналь, я дыр лягушка по болоту, дыр шлеп, дыр шлеп.
8: Такого я еще не слышал.
7: Вот такое бывает.
8: Все, все пять уже перечислили?
7: Все, так что, ребят, давайте, что скажу, призываем.
8: Призывать будешь заниматься этим делом?
7: Ну, а что нет-то? Демографию в стране тем более надо увеличить.
8: Выходные скоро.
7: Да.
8: Чем еще заняться-то?
7: Ладно, про это рассказали. Пол Казани возбудили уже.
6: Качаем пресс с утраменами.
7: Ну и, друзья, продолжаем.
6: Необходима консультация юмориста.

0: «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Ну-ка, Андрей, что там за новость там нашли какой-то?
2: Это которая с 1 июня?
1: Давай ее, что ли, да?
2: Ну, так вот, с 1 июня россиянам запретят пользоваться телефоном у заправок.
1: Почему у нас постоянно из запрет? Что не здесь все запрет? Может, что-то разрешим уже?
2: Да, а что? Ну, да, надо...
1: Соцсети все откроем, да, нормально, да, по-человечески, я не знаю. Не знаю, что вот что запрет, постоянно.
2: Все, ну вот после запретов начнется разрешение и так далее, соответственно.
1: Да, боятся, говорят они, что искра может проскочить, типа того, во время разговора по телефону.
2: Да?
1: Из-за вероятной случайной искры из устройства, сообщает МЧС.
2: Такое может быть, что
1: ли? Я ни разу не видел, чтобы, допустим, мой этот яблочный телефон хоть раз какую-то искру выдал.
2: Ну, не знаю, а статическое электричество тогда может быть?
1: Статическое от одежды.
2: В мехах нельзя приезжать, там, я не знаю,
1: заправку. Ну, получается так, да? Ну, по сути, да.
2: А как запрещать вообще пользоваться телефоном у заправок? Я вот, допустим, пользуюсь онлайн-сервисом, то есть я подъезжаю прямо в навигаторе, там кнопочку нажимаю, заправиться, все, у меня карточка привязана, я раз, оплатил, внутрь заходить не надо, ничего, все.
1: Мне самому непонятно это, Андрей, что это вот как придумывает?
2: Может, я не знаю, фоткаться нельзя?
1: Все. Селфи делать.
2: У нас теперь 1 июня будет не день защиты детей, а день защиты заправок.
1: Селфи вот это нельзя делать с этим, да?
2: А может быть, это чтобы не пугаться растущих цен на бензин. Они растут, не растут вообще у нас?
1: Чтобы не фоткали, да?
2: Ну, может быть, не знаю.
1: А может быть.
2: Я, если честно, это что-то редко заправляюсь, поэтому...
1: Как я вот, честно, я тоже самое...
2: Ты на электричке ездишь.
1: Я как перешел на гибрид, я так редко заправляюсь, это такая лафа.
2: А я просто этот бочки заранее набрал, когда дешевый бензин был по 13. Это у меня до сих пор еще не кончились, да. Ну, это я так вру и обманываю, конечно.
1: Какой-то продуман.
2: Ну вот еще пишут, что за это будут отказывать в обслуживании или вносить в черный список из-за вероятности случайной искры как раз устройства, сообщает в МЧС. А как они в черный список? Не с телефона ли будут это все вносить,
1: да? Да, с чего они вносить? На заправке. Она же будет доставать телефон и вносить в черный список.
2: А фиксировать они на что это все будут?
1: Да. А вот заправщики, которые вот между машинами скучают. Они что ж, с телефонами сидят там?
2: Да, а ты, да, вот представляешь, там заправщик такой, ты ему чаевые хочешь? И говорит, о, у меня нету налички, дай я тебе скину.
1: Нельзя
2: же бросить с телефоном. Да?
1: Слушай, я не знаю, конечно, как это будет контролироваться вообще, ну, как это все будет воплощаться в жизнь.
2: Искра на телефоне тоже как-то выглядит немножко странновато.
1: Еще как.
2: Я даже боюсь, и чуть еще дальше как. На всякий случай держу телефон. А вдруг? Вдруг он все-таки этот... Может искриться.
1: Ой, не знаю. Что будет, друзья, как говорится, поживем, увидим, будем посмотреть, как все и будет происходить.
2: Да, может быть, другую новостюшечку еще обсудим?
1: Давай.
2: Вот я наткнулся просто о том, что Минздрав предложил сократить больничные до 3 дней.
1: А-а-а.
2: Ну, опять же, ключевое слово здесь предложил еще только, да, сократить, соответственно. Кто за полгода брал больничный 4 раза или чаще, направят на врачебную комиссию. Исключение уход за больными, беременность, соцзначимые заболевания, карантин и стационар, соответственно, да? Не, ну логика есть с другой стороны, потому что, ну вот у меня лично есть такие знакомые, которые любят прям поболеть, знаешь?
1: Такие, а, да?
2: Вот, да, ему вот хлебом не корми, дай
1: поболеть.
2: Чуть сопли, все, я болею.
1: Да.
2: Посмотри, как Айрат заметил еще, лада искра на заправке.
1: Лада искра на заправке не пускать. Все.
2: Запрет.
1: У него в названии уже искра, ты что, мало ли.
2: Или специально такой длинный-длинный шланг, 100-метровый.
1: Айрат молодец. Так а шланги тоже бензин же, понимаешь?
2: Точно. А как так быть? Углем топить ее надо, наверное?
1: Углем топить, паровой двигатель ставить.
2: Ладно, а возвращаясь все-таки к больничным, да? Ну, действительно, смотри, еще раз, что тут пишут. За полгода брал больничный 4 раза и чаще. За полгода.
1: А так не бывает? Ну, бывает, наверное, да? Вот Альберт у нас.
2: Ну, надо было же тебе вслух сказать.
1: Альберт, прости. Не болей, выздоравливай.
2: Да, ты уже отметил, ты 4-й раз за полгода или
1: да, нет? Да, не помню.
2: Не, ну есть такие. Причем у меня вот такой знакомый тоже есть. Не пьет, вроде не курит. Вроде,
1: но болеет
2: но
1: постоянно.
2: Болеет постоянно.
1: Вот да. Хайван, а?
2: У него, видишь, у него свое прям, да? Каждому нравится свое вот это вот.
1: У каждого свое, да, друзья. Мы еще вернемся к этому, кстати, и почитаем еще ваше тоже сообщение. Поехали дальше.
3: Утромены сделают твое утро.

0: трудно.
1: Утромены сделают твое утро.
2: Зазвучала песня, которая переводится как «счастье».
3: Счастье?
2: Фелищита — это часть счастья.
3: А я думал, это филе вот.
2: Нет,
3: чего-то там.
2: Это фелищита.
3: Ага.
2: Потому что у нас с Андреем есть информация на правах рекламы.
3: Которой мы поделимся с удовольствием.
2: Да, наступает время жарких летних вечеринок. Мемрадио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бибрадио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров.
3: Но.
2: От легендарных хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня, кстати, совсем скоро.
3: Да.
2: Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения.
3: Мамма мия.
2: Программа итальянские хиты 80-х и 90-х в живом исполнении. В живом. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберто Хузиахметти. 5 июня, 20.00, Максимилианс, 18+. Друзья, ждем вас на нашей вечеринке. Самые крутые, по версии наших гостей, конечно, ребят.
1: Реклама на Бим-радио.

0: все.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.

0: с нами.
1: Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знаний». Застройщик ОСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью «Хохланд» 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на БИМ-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Что делать, если на холодную стучат гидрокомпенсаторы? А бывает и не на холодную. Ремонт? Дорого. А вот «Супротек» в самый раз.
6: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, от вас этот день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит, а вы только выиграете. Весы. Возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы. Утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь. Контролируйте эмоции. Стрельцы. Вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие или устроить пышный банкет. Козероги. Редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи. У вас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы. Это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем благосклонности, фортуны.

0: Лены.
1: А я думаю, слова.
2: Тут прежде сообщение по нашим всяким вот темам. Мы разговаривали с Андреем вот недавно про то, что хотят запретить брать больничный. Больше сколько там? Трех раз за полгода?
3: Если за полгода ты добрал больничный 4 раза или более, по-моему, что-то такое.
2: Да, вот Ильнас говорит, привет, Бим, за 15 лет ни разу не брал больничный. Прикинь, какой четкий работник.
3: Да, ну или никогда работа, может быть, такая. Я его тоже, знаешь, прекрасно понимаю. Я тоже примерно столько лет не брал больничный. Прям вот больничный-больничный. Даже когда в больницу один раз случайно попал, то больничный не брал.
2: А представь мне, вот 40, у него 49 лет, я ни разу в жизни не был на больничном. Ни разу в жизни.
3: По тебе видно, Фарид?
2: Потому что, ну, я вроде я в центре там работал, никогда не больничный не оформлял. Ни разу в жизни. 49 лет.
3: Ну, это здорово.
2: Все, пусть так и будет.
3: Да, конечно.
2: Кстати, про искру на заправку тоже запретили. Хотят запретить с 1 июня пользоваться телефоном мобильным на заправках. И в дальнейшем будущем, говорит Рустем, таким же образом будут... он говорит, сначала говорит, будут подключаться с помощью ИИ к камерам и оттуда брать информацию, говорит, вот они. И в дальнейшем будут, наверное, таким же образом будут нас за нарушение правил дорожного движения штрафовать. Ну, за правила дорожного движения нас штрафуют уже давно, по-моему, с искусственным интеллектом вместе.
3: Да, по-моему, даже вот тоже...
2: За ремень, например, да.
3: За ремень как раз, по-моему, где-то приходят уже такие штрафы.
2: Телефон в руках уже приходит, лично видел.
3: Ну вот, теперь телефон в руках еще и, получается, на заправках тоже нельзя.
2: Да? А Рус говорит про Ладу Искру, что мне надо, говорит, заглушить двигатель, оценить аккумулятор за несколько метров и дотолкать машину до колонки, так как искры из катушки и свечей могут пробить. Это, знаешь, такая тема была, раньше была в Советском Союзе, ну вот это было на мотоциклах. Ага. На мотоцикле ты не мог заведенный заехать прямо к колонке.
3: Серьезно?
2: Ты должен был заглушить и подтолкать, дотолкать мотик до колонки.
3: Ну ладно, еще
2: я никогда не забуду, когда, знаешь, вот и было такое, я сталкивался, и подъезжаем, такие, вы должны затолкать. Я говорю, давай, 370 килограмм, иди затолкай. То есть мы им говорим, это устарелые правила, они действуют. То есть, как ты протолкаешь мотоцикл, который 400 килограмм весит, вот Харли Дэвидсон, невозможно затолкать.
3: А я тут подумал сразу, ты поэтому больничный не берешь, потому что такой сильный, здоровый, видишь, мотоцикл к заправке.
2: Хорошо бы.
3: Доталкиваешь из-за этого, собственно.
2: А вот смотри, нам переслали новости. Разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля с 1 июня может грозить. Вот как раз вне салона так есть. Вот и фотография, там мужик заправляется и болтает по телефону.
3: Ну, то есть в салоне можно при этом?
2: Да, в салоне болтай, да. Потому что, ну, ты же не заправляешь, ты внутри салона сидишь. А вот тут-то заправляет, если вдруг типа искра проскочит, вот они это вот имеют в виду.
3: Да, вот Ильна сразу задается вопрос тоже, а бонусные карты как предъявлять на вас? Ну, в смысле, на АЗС?
2: Нет, АЗС, внутри в здании, да, ты же не представляешь, возле колонки самой ты же не предъявляешь это, бонусные карты внутри представляешь.
3: Ну да, да.
2: Тут
3: да.
2: Имеется в виду колонки прямо. И смотри, что самое интересное. Во-первых, грозит владельцам отказом от обслуживания или внесения в черный список на заправочные станции. Конечно, заправочные станции будут они вносить. Кто им деньги-то будет нести потом?
3: Ну да, им действительно это невыгодно. Они такие, знаешь, ай-яй-яй, вы у нас телефоном пользовались, мы вас больше заправлять не будем, без денег останемся лучше.
2: Да,
3: лучше
2: не будем, да, вот раз с телефоном.
3: Ну, это странно, конечно, выглядит, действительно, да. Пишет нам доброе, а все в телефоне же, даже приложение заправки для скидки, для кэша, ну, действительно.
2: Да, ребят, но все это вы делаете внутри здания, внутри помещения, а не возле самой колонки.
3: Я вот непосредственно возле колонки прям телефон-то стою и начинаю вот это вот все там заправить, сколько заправить и так далее.
2: Ну, не знаю. Ладно, это еще сообщение приходит, друзья, пишите, +7 972 72 42 102.8. А вот какая погода будет, и будет ли искра проскакивать по воздуху, сейчас узнаем.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
4: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
5: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон +7 843 212 13 18.
2: Ничего себе, говорили, только 12 будет, а сейчас раз и 13 плюс.
3: Вот это да.
2: Ёшеньки, матрёшеньки.
3: Целый градус.
2: Класс, целый градус больше.
3: Это, получается, крепче стала погода, да?
2: Крепче погода стала.
3: Градусов больше, значит, крепче погода. Пятница всё-таки.
2: Это уже белое сухое.
3: Всё-то ты знаешь, вреди здоровью, на всякий случай, скажем об этом. Ну что, пишет нам дождь, закончится около 17.00. Так, я обновлю на всякий случай.
2: Обнови-ка на всякий случай.
3: Ничего не поменялось, дождь, и закончится около 17.00. Так и пишет. пишут, собственно. А, смотри, с 19 там даже нам солнышко обещают немножко.
2: Прекрасно же.
3: Но мы знаем, во сколько у нас темнеет, так что солнышко будет не очень долго с нами.
2: И не говори, мы все ждем, когда нам поменяют время хотя бы на час.
3: Но, кстати говоря, если уж так уж говорить по поводу ясности, то месяц, луна, вот тут что-то такое тоже нарисовано, тоже без облачков, с другой стороны. Так
2: это
3: что...
2: же прекрасно.
3: Ну и вообще, завтрашний день обещают нам целый день солнышко. Ну вот чуть-чуть в районе обеда, как раз когда самый сильный УФ индекс.
2: Иф, да.
3: Да-да-да. Там вот 14, 15, 16.00, соответственно, там вот немножко облачно. А потом снова солнышко, смотри, прям вот такая погода для того, чтобы выбраться на свежий воздух.
2: Да, ребят, погода завтра вот хотя бы нас порадует. Да, плюс 14 будет с утра, прям яркое солнце. Днем плюс 18, а это значит на солнце, мне кажется, будет жарче даже.
3: Да, где-нибудь какие-нибудь, давай, сгенерируем случайное число. Плюс 24 будет на солнце.
2: Окей.
3: Это просто от меня чисто случайно сгенерированное число.
2: Держите, ловите от меня вам, да?
3: Фантазия немножечко, да. Вот начиная с воскресенья, опять же, к нам вернутся осадки. По две капельки нам обещают воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг без осадков. Ну и там с пятницы уже опять немножко потеплее. Плюс 20, плюс 22, плюс 22. Если так посмотреть на кривую вот эту вот диаграмму погоды, то в целом она вверх идет немножко.
2: Ну, супер же. Тем более...
3: Такой самый холодный день из ближайших 10.
2: Тем более, друзья, через 2 дня это уже что? Лето. Июнь.
3: Точно.
2: Июнь.
3: Точно.
2: Представляете, да.
3: Как раз на заправках нельзя будет с телефона-то ничего делать.
2: Уже июнь, да, телефоны прячут на заправках.
3: Все, пока есть возможность, значит, хватаем телефоны и едем на заправки.
2: А я, кстати, карту осадку сейчас открыл. Там ничего себе, такой фронт этот здоровенный. Он такой, знаешь...
3: Мощный?
2: У него один конец там на Нижнего Новгорода, Дзержинск, в тех краях. Да. А потом так вот изгибается, он так вот над Казанью уходит, уходит, уходит. У него же другой конец там где-то в районе этого Новоуральска, Тагила, представляешь, как далеко?
3: Что, пол России накрыло, что
2: да,
3: ли?
2: Да, вообще очень большое. О, ребятушки. Ладно, ждем лета, друзья, ждем тепла.
6: У природы нет плохой погоды.

0: Утромены на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Напомним, друзья, всем вам, что спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавта» «Тэнк Канавта». Внедорожники «Тэнк» — это мощь, характер и уверенность. Там, где другие останавливаются.
2: Класс. Я бы остановился, а он бы поехал.
1: А он нет? Нет, он полноприводный. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Официальный дилер «Канавта» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тэнк» в «Канавта» до 31 мая. Не оферта, подробнее на tank-kanavto.ru.
0: Реклама на Бим-радио. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
4: Спонсор игры «Слово за слово» – ООО «Манмарс» в ТЦ «Паркхаус».

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну так, давайте посмотрим, что там даст на дорогах-то. Кстати, нам Рафаэль писал, пару раз приходили штрафы за свет на машине. Можно, конечно, спорить, мол, лампы перегорели, но это долго. Так что на дорогу, друзья, могут еще и за лампочки оштрафовать.
2: Вот это да, что-то новенькое.
1: А смотри-ка, 4 балла в Казань-то. Видишь, анас еще нет на улицах, так и этот. Так что-то тебя прям начали кататься.
2: Ну, может быть, пятница, все что-то торопится, все успеешь куда-то. Аж целых 3 ДТП в городе.
1: А так тяп-ляп не ездите, вы что там творите? Самая большая пробка — это улица Аметьевская магистраль. Стреляли до Урской улицы от станции метро Аметьево до улицы Павлюкина. 11 минут времени там потратите.
2: Там ДТП, кстати говоря, есть.
1: Вот, улица Петра Витра от проспекта Фатыха Амиркана до улицы Дементьева 9 минут. Улица Сибгата Хакима от улицы Фатыха Амиркана до Чистопольской 8 минут. Улица Журналистов от улицы Халитова до улицы Академика Армузова 4 минуты. И улица Пушкина от улицы Щапа до правого Блачной улицы 4 минуты. Мосты, дамбы, все вообще по нулям. Просто 0-0-0-0-0.
2: Ну, так, все в других местах находятся.
1: Видимо. Давай, ДТПшка реально вижу на Аметьевской магистрали. Прямо вот если их в сторону... До Урской, да, туда? Ой, не до Урской, в сторону как раз проспекта Универсиады спускаться вот сверху, скажем
2: ага,
1: так.
2: Ага, ага.
1: И вот получается... А, это прямо вот, над головой же там проходит метро.
2: Ну?
1: Вот прям получается практически под этой вот штукой, в среднем ряду ДТПшка там.
2: Эх, плохо, конечно. На Декабристов есть тоже отметка о ДТП. Это если ехать от Дворца Химиков, Ямашево пересекли вот под мостом, ага. Или над мостом проехали, получается. Над мостом, если уж по Декабристов. Но на следующем светофоре с улицы Тверской есть ДТП в левом ряду.
1: А, прямо напротив Корсен через дорогу ДТП в правом ряду. Это если двигаться по Ершова, туда, в сторону Советского района. Вот ДТП прямо напротив Корстена. Правый ряд указано, но там и, кстати, пробка. Но пробка, она продолжается прямо до улицы... Какая там улица, подожди-ка? Да, до Зинина прям, до перекрестка Зинина. Там еще и дорогу делают, кстати.
2: Ой, вот на Достоевского там вот неподалеку тоже все что-то бордовое такое прям.
1: Что творится? На Оренбургском тракте, друзья, продолжается ремонт дороги, так что будьте внимательны, тоже и аккуратны. Сегодня пятница, так что не гоните, не торопитесь, потому что впереди выходные, знаете, не хочется же там с плохим настроением, с какой-то подбитой машиной уходить на праздники, знаете, на выходные, так ведь?
2: Конечно, конечно. Но,
1: поэтому, ребятушки, ПДД соблюдаем, никуда не врезаемся.
3: Дёвые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
1: Ну, а пока наши слушатели в пробках там, может, стоят, может быть, просто где-то спокойненько катятся. Хорошая новость. Прямые рейсы между Россией и Танзанией запустят 2 июля. Министр транспорта РФ заявил.
2: Прям хорошая новость это?
1: Ну, а что, в Танзании прямой рейс, классно же.
2: А ты бывал там?
1: Нет, в Африке я бывал только в Египте. Кстати, да, кстати, так подумаешь, да, я только в Египте был, в Африке, и все.
2: И то, кстати, не факт. Там, по-моему, не весь Египет считается Африкой. Там же Синайский полуостров есть, вот это вот все. Это что-то другое, по-моему, считается.
1: Ну, короче,
2: я не до конца уверен.
1: Ну, на том континенте я был только там, короче. А вот хотелось бы Танзания, прикольно.
2: Да. Интересно. Я, правда, не знаю, чем славится Танзания.
1: А там, как и везде, вот там львы, зебры, жирафы, слоны, все там вот как раз прям можно увидеть вживую.
2: Это вот этот сафари.
1: Сафари, конечно.
2: На джипах покататься, посмотреть.
1: Да, вообще круто. Да. Хочешь сказать, поехать? Ты давно никуда не ездил.
2: Ну, тут ты знаешь.
1: А сейчас такой период, еще такой дурацкий. Ну и ладно. Кстати, у нас же ВК-фест еще пройдет в Казани же, плюс к всему.
2: Да.
1: Сейчас чего только нет, значит, в этом году и Асиан, и ВК-фест.
2: Это
1: и
2: БРИКС. Успокаиваешь, что можно никуда не ехать.
1: Да, можно никуда ехать. И БРИКС, и тут весело. У нас чемпионат России по велоспорту еще пройдет в Казани. Чего только нет вообще.
2: Еще при этом вон дороги ремонтируются, смотри. Еще и обещают, что те, кто приезжает, не увезут с собой этот асфальт.
1: Кстати, у нас на в этом году то приедет и Федук, и Дора, и Зиверт, и Клава Кока приедет, и другие исполнители. Наши местные будут выступать там тоже. Классно же.
2: Это ты все про то самое мероприятие.
1: Про ВК,
2: это,
1: да. Вот это,
2: ну, нас... это здорово, здорово.
1: И наш там будет, все Марат Ярулин, там хижина музыканта, кстати.
2: Mm-hmm.
1: Да, Рейд, наш дружбан наш.
2: Здорово.
1: Малси Мьюзик, ребята, классные, кстати. Круто, круто.
2: Шикарный будет составчик тогда, получается, для отдыха. А, тут знаешь, еще какая новость мне попалась на глаза такая? Она не то чтобы про Казань, она, ну, в целом вообще... Тут пластические хирурги жалуются, что клиенты просят их о нереальных операциях из-за искусственного интеллекта.
1: Ничего.
2: Ну, в общем,
1: себе.
2: Довольно взрослые люди, там 60-70 лет, приходят с фотографиями.
1: Которые кукуха поехала, видимо, нет.
2: Ну, в общем, они приходят с нейросетевыми фотографиями, сгенерировали себя, значит, где они там омоложены лет на 40, значит, и врачам приходится объяснять, что такие стандарты, в принципе, недостижимы даже после самых сложных операций. Вот.
1: Такая, да не могу я вас омолодить, вы что требуете от меня, да? Представляешь, вот, а что делать врачам?
2: Ну, ничего, они говорят, что скальпель не способен добиться вот этого,
1: ну, конечно,
2: гиперсимметрии, не знаю, даже где ударить поставить, которую,
1: да,
2: выдают алгоритмы. Ну, в общем, искусственный интеллект, он же там не совсем вас делает, он немножечко меняет.
1: Ну да.
2: Он, конечно,
1: да,
2: да, с годами, с месяцами, возможно, даже все ближе и ближе к оригиналу там что-то делает. Но, вот честно, я просто часто с ним работаю, что-нибудь там генерирую, какие-нибудь фотографии, меняет он тоже нехило, если честно. И не всегда в лучшую сторону.
1: Вообще все ждут прорыва, на самом деле, в медицине, что скоро мы уже начнут понимать, как вот этот процесс старения вообще останавливается полностью. Ну, что да. Потому что
2: ты уже знаешь это секретик.
1: Нет, пока нет, сожалению. Говорят, что можно обновляться полностью. Представляешь, организм может полностью обновляться, так регенерация, да.
2: На рынок приезжаешь, что это такое? Этот печень новую себе взял.
1: Да все штука, наверное, распечатан на 3D-принтере. Ну, а потом вот здесь у тебя на предплечье будет просто такие циферки, сколько тебе осталось.
2: Смотри, все понятно, какой фильм смотрел недавно, Фарид. Нет, ну вообще, на самом деле, даже уже вот на нашем веку прорыв в медицине довольно сильный. Смотри,
1: прорыв в медицине.
2: И прорыв тоже, да. Они же икру метают.
1: Они метают.
2: Поэтому прорыв там, да.
1: Прорыв в медицине.
2: Ну, вообще, все, знаешь, что раньше казалось совсем страшным, сейчас уже как-то более-менее поддается лечению.
1: Я, кстати, на новости какую-то наткнулся, оказывается, что в Японии наконец-то научились извлекать этот поврежденный ген, и теперь тебе можно лечить спокойно синдром Дауна.
2: Да? Что значит мне лечить синдром Дауна?
1: Просто на тебя смотрю.
2: Ко мне не имеет это отношения.
1: Ну и вот такой хорошей новости тоже уйдем мы с тобой на поздравление уже. Жительница Казани получит премию имени Тиграна Кеосаяна 1 миллион рублей.
2: Нормально. А за что ей такая премия прилетит?
1: За то, что прыгнула в ледяную воду и спасла тонущего мальчика.
2: А, ну это правильно.
1: Молодец.
2: Согласен.
1: Это рубрика «Молодец». Ну что, друзья, мы сейчас будем поздравлять именинников, так что никуда не разбредайтесь.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Дим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover и Jaguar» «Logos Auto», ООО «SMR Engineering». «Logos Auto» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover и Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Министерство здравоохранения выступило с инициативой ограничить продолжительность больничного листа 3 днями для граждан, часто оформляющих листы временной нетрудоспособности. Лица, которые в течение 6 месяцев 4 и более раз брали больничный, будут подлежать направлению на врачебную комиссию для дополнительного обследования и оценки состояния здоровья. Развитие искусственного интеллекта может привести к отмене дипломных работ в России, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Чтобы сохранить объективность оценки знаний, вузы могут вернуться к традиционной форме устным экзаменам. Согласно результатам недавнего исследования, 35% россиян готовы арендовать посуточное жилье на время отключения горячей воды. Жилье ищут через онлайн-сервисы, выбирая по цене и близости к дому. Особенно часто так поступает молодежь. Для нее это еще и способ ненадолго сменить обстановку в пределах города. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Программа для именинников «Первый тост».
1: Ну, давайте, именинники, поближе садитесь к приемничкам, будем вас поздравлять. Для начала, друзья, мы хотим напомнить, что всегда, в любое время, вы можете на волнах любимого радио заказать поздравления. Это очень просто. Сейчас еще проще стало. У нас обновился сайт.
2: Ой, красивый стал.
1: Красиво, я сейчас открываю, там, знаешь, там, допустим, там сразу такое большое такое объявление, такое «Вечер с Санрево», и Альберто Хузяхметти стоит такой в шляпе. Да? Такой. Да, вот такой туда идет наша, собственно, вечеринка наша рекламируется. А вот, а в правом верхнем углу, друзья, здоровенная такая вот такая... А рыжая такая плашка написана.
2: Специально для тебя же, для возрастной кнопки.
1: Да, что видел, да, что видел, да, для таких, как я. Написано «Заказать поздравление». Ребят, кликайте туда, а там целая куча вариантов. Либо же «Заказать поздравление в прямом эфире».
2: Что потрясающе, на самом деле. Представляете, весь город услышит, как вас поздравляю.
1: Да, в «Привет-привет» там можно тоже написать спокойно. То есть там много, там много вариантов поздравлений, т.д. и т.п.
2: Ну, это потрясающе просто.
1: Да, а в личку тоже можем отправить поздравления. То есть вот этот, кружочки там, аудиосообщения.
2: Аудио или видеофайл, да, с поздравлениями.
1: Кстати,
2: причем от любого ведущего.
1: Мы, кстати, сегодня тоже будем отправлять с Андреем один видеокружочек. Потому что, друзья, сегодня свой день рождения отмечает вице-премьер Республики Татарстан. Лейла Ринатовна Фазлиева.
2: Да, поздравляем.
1: Моя поздравляю. Лейла Ринатовна, я надеюсь, вы нас слышите. Любим, ценим, гордимся, что знакомы и что у нас есть такая рубрика.
2: Да, коллега наша.
1: С днем рождения. Туганки на газбилен. Да. Ну, а мы с Андреем переходим в группу в ВК. Там есть именинники.
2: Обязательно.
1: Поздравим, что ли?
2: Их очень много, я уже готов.
1: Поехали!
2: Ну что ж, сегодня свой день рождения. Отмечают счастливые люди. Ну как нельзя быть счастливыми, если у меня день рождения? Еще и на пятницу это все выпадает. Тут, знаешь ли, друзья позвонят, и не отмажешься. Пятница все-таки. Так
1: не
2: что
1: говори.
2: Поздравляем Алину Мифтахову.
1: Подожди, Игоря... а Нину Чугрову вот я обновил сейчас. Это 29 мая же у нас, ты все правильно?
2: 29 мая.
1: Да, Нину Чугрову вот еще есть, смотри-ка.
2: Ну, может быть.
1: Анастасия Проснева
2: еще
1: есть.
2: Я еще, может быть, не дошел, я штукатурщик.
1: Давай, погнали. Давай
2: Игорь
1: дальше.
2: Кошелев у меня пишется, Максимова, Настя, Кристина Рассыпинская, Светлана Филимонова, Евгений Морозов, Радив Газизянов, Александр Филиппов, Саша Корень.
1: Корень?
2: Да. Маркс, Марс, точнее, Хакимзянов, Сергей Минкин, Александр Моисеев и Денис Головин.
1: Вот есть, да, Денис Головин.
2: Все, одно совпадение.
1: Анастасия Простева, Александр Махмаджанова, видел?
2: Да.
1: Аделаида Фокин. Видел такое, да?
2: Нет, ну то вот где не совпадение, ты добавляете.
1: А вот Алинку Кадаулину ты видел? Там такая Алинка.
2: Не, мне нельзя смотреть.
1: Что там такая Алинка?
2: У меня сразу фильтр автоматический.
1: А, ты жена, тебе же нельзя. Татьяна Жулина.
2: Смотри, только девчонок парит поздравляет, а?
1: Ну, тут одни девчонки. Всех поздравляю, друзья, с днем рождения. Будьте счастливы. Всего самого лучшего от лица Бим-радио. Ура!
6: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
2: Спонсор шоу «Вечерний Трубим». Общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
6: Вы болели. Вы ждали.
7: Сердце просто пропустило удар сейчас.
6: И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Жестко.
6: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
9: Вы видели?
7: Давай, давай, давай, давай.
6: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
9: Держи, держи, ноги выше, ура!
6: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
11: 18+.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На вопрос о том, какие 5 книг вы бы взяли с собой на необитаемый остров, Бернард Шоу ответил, что взял бы 5 книг с чистыми страницами. Эту концепцию в 1974 году воплотило американское издательство Germany Books, выпустив книгу под названием «Книга ничто», которая состояла исключительно из 192 пустых страниц. Она нашла своего покупателя, и впоследствии издательство не раз переиздавало эту книгу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро Оке на Бим Радио.
5: Не пора ли нам спеть? Пора. Андрей, как у вас там помочки?
6: Евгеньевич.
5: Андрей Евгеньевич. Споем?
6: Конечно, конечно, споем.
5: А, сегодня, друзья, так как осталось последняя пятница мая.
6: Да, да, да, да.
5: То есть последний эфир мая у нас с тобой.
6: Да, ну утреннее шоу.
5: Да, утреннее шоу, да, потому что мы же, да, утреннее шоу, потому что мы же уже вернемся только уже, получается, 1 числа, что вернемся?
6: В понедельник, получается.
5: Ну, сегодня же пятница, 30-30, да, 1 июня, понедельник.
6: Смотри, как здорово, ты, да? Понедельник, 1 июня, прям как классно все
5: сошлось. То есть сошлось. Мы вернемся в первый день лета.
6: Да.
5: И поэтому мы с Андреем посидели, помозговали, думаю, ну раз май заканчивается, надо спеть песню из репертуара группы «Ласковый май».
6: Конечно, тем более май был довольно-таки ласковый, я считаю,
5: да,
6: в этом году.
5: Да, абсолютно ласковый. Вот о, прямо о, хочется даже
7: текила
5: спеть. И что я имею, что я хотел сказать? Ну, мы с Андреем подумали. Понятно, «Ласковый май» — это все круто.
6: Да, но «Ласковый май» — это, да, действительно прекрасно, но только они такие медленные немножко. А сегодня все-таки пятница, хочется ритма немножко другого.
5: А нам же бодрячка, бодрячка. И у нас есть бодрячка. Казанский.
6: Поэтому просто берем, значит,
5: Антон
6: «Ласковый май».
5: Берем «Ласковый май», загружаем его в «Волгу-Волгу».
6: С головой опускаем «Волгу».
5: Да, есть наши друзья, вы их прекрасно знаете, группа «Волга-Волга», «Вия Волга-Волга», точнее, бессменный лидер Антон Салакаев. Недавно был, кстати, в студии «Песни пели вместе».
6: Ну, он вообще часто приходит, мы всегда ему рады.
5: Все, хотим с ним встретиться и...
7: Кила.
5: Ну, никак не мужик. Так вот, Антон, надеюсь, нас слышит. Мы, Антон, с твоего позволения, попробуем проорать вашу любимую песню «Белые розы», «Ласкового мая», но в вашей версии. Че, поем?
6: Конечно.
5: Да, погнали, что тут тянуть даже.
6: Вы
5: ай,
6: тоже
5: да.
6: Попивайте.
5: Погнали.
6: Опа!
5: Что такое? Эй, эй, эй! Что случилось?
6: Взял фарит, поменял, другую песню включил.
5: У меня что-то этот переключился. Я не специально.
6: Я же гармошкой сбился.
5: Да, я тут пальцем ткнул не туда. Ладно, ничего страшного. Что, ребят, помните эту песню? Давайте вместе.
6: А ты там 3-2-1 скажешь нам? Чтобы мы понимали, когда петь надо.
5: Тогда ж сам знаешь где.
6: Там почувствуешь нутром.
5: Да, нутром. Готовы, ребят?

0: Все, ребятки, ладно, ладно. Ну, великолепно, ты что ж скажешь? Великолепно.
1: Все, теперь тоже будем хрипеть, как Альберт?
0: Ах, не говори.
1: Но зато с душой.
0: Да, ну супер же, супер, ребят. Ладно, что ты скажешь? Это классная песня, но ее для вас пели утромены, которые в составе лучшего на свете утреннего шоу под названием «Утро Мэри». На-на-на-на-на. Да, друзья.
1: Все, это уже на природу потянуло просто уже, видишь?
0: Да, да.
1: Выходные,
0: ну,
1: скоро.
0: Мы старались, ребят, как мы вам спели, мы старались, конечно, Никто не хвалит, значит, плохо пели. Ну и ладно.
1: Нет, все заняты просто тоже, они все тоже кричали, пели.
0: Да, конечно, они вместе с нами просто песни пели, молодцы какие. Так, ребяшки, ну что нам сказать с Андреем? Пятница, эфир наш заканчивается.
1: Мне даже послышал, что ты не пятница, а пьяница сказал.
0: Пьяница тоже. Выходные, друзья, впереди. Всем, конечно, прекрасных, классных выходных. У нас же в продолжении эфира дневное шоу «Рабочий полдник».
1: «Рабочий полдник», да.
0: Кто там, Леночка Медова вроде сегодня?
1: Вроде как, да.
0: Да, Леночка Медова. У нас, конечно, будет и вечернее шоу тоже. «Вечерний Трубим». И, как всегда, у нас по вечерам классная, замечательная программа, которая называется «Привет, привет», где можно передавать привет и заказывать классные песни. И не только. Все как обычно, в лучших традициях любимого радио. Бим-бим-бим-бим-бим.
1: Да, еще как. Ну и напомним, конечно же, что на протяжении выходных мы вас тоже не оставляем наедине с музыкой.
0: Никогда.
1: Ведущие у нас на протяжении всего дня выходного тоже периодически появляются в эфире и радуют вас своим юмором и полезной информацией, конечно же.
0: Да, у нас сегодня, теперь у нас выходные тоже не пустуют ничего, все нормально, ведущие.
1: Работаем.
0: Работаем.
1: Вашего настроения.
0: Ну а сегодня, друзья, мы были в таком составе. Андрей Дмитриев.
1: И Фарид Галимов.
0: Да, я вернусь к вам, друзья, уже в понедельник, в первый день лета. 1 июня с Альбертом Кузьяк-Медом, если он, конечно, выздоровеет. Ага. Надеюсь, что выздоровеет.
1: Я в этот день детей защищать буду и избегать заправки с телефоном, соответственно. Я во вторник.
0: А конкретно одного своего сына.
1: Да, да, да.
0: Ну что, друзья, всем прекрасного, классного дня. Пока!
2: Шоу «Утро Мэни».
3: А я думал, вставать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
2: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный «Татмак». Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. «Татмак» – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
8: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.

0: Балкар Шеринг Руссия. Делимобиль РУ. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Доброе утро, любимые радиослушатели. 10 часов 31 минута в Казани. Спасибо большое нашим любимым, нашим прекрасным, веселым утроменам. Они уже отправились по своим делам. Пожелаем им удачи. Ну и, конечно же, давайте посмотрим на карту осадков. Что она нам рассказывает? Она говорит о том, что на обширной территории страны от Нижнего Новгорода и до Екатеринбурга раскрыты зонтики. Да, сегодня дождь будет идти в Казани до 17:00. При этом температура воздуха составит плюс 12, плюс 14 градусов, не более того. Несмотря на такую дождливую, довольно прохладную погоду, устраивайтесь поудобнее у своих радиоприемников. Любимое радио вместе с вами. Будет тепло и светло.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Министерство здравоохранения выступило с инициативой ограничить продолжительность больничного листа 3 днями для граждан, часто оформляющих листы временной нетрудоспособности. Лица, которые в течение 6 месяцев 4 и более раз брали больничный, будут подлежать направлению на врачебную комиссию для дополнительного обследования и оценки состояния здоровья. Развитие искусственного интеллекта может привести к отмене дипломных работ в России, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Чтобы сохранить объективность оценки знаний, вузы могут вернуться к традиционной форме устным экзаменам. Согласно результатам недавнего исследования, 35% россиян готовы арендовать посуточное жилье на время отключения горячего.

горячей воды. Жилье ищут через онлайн-сервисы, выбирая по цене и близости к дому. Особенно часто так поступает молодежь. Для нее это еще и способ ненадолго сменить обстановку в пределах города. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Это выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, флирт, танцы, аттестация и коронация. Короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон, хедлайнер ночи, MC в зале 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Начало в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому от Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго, очень строго 18+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7G и Сибирский тракт 44А.
1: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
2: Что делать, если каждый день ты едешь в машине, а вокруг вирусы, вредоносные бактерии, болезни? Как быть? Чем себя защитить? Очиститель-дезинфектор системы вентиляции салона автомобиля «Супротек» «Апрохим».
3: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Счастливого пути вам, дорогие друзья, куда бы вы ни направлялись. А сейчас мы с вами поговорим о дорожной ситуации в Казани, как ее оценивает и описывает Яндекс.Карты. Крупнейшие пробки на улице Вишневского от проспекта Универсиады до улицы Николая Ершова. Время проезда 15 минут. Улица Астрономическая от Кремлевской до Правобулачной 8 минут. Далее Даурская и поездка по участку Даурской от проспекта Универсиады до Павлюхина у вас займет 6 минут. Небольшой затор на улице Саид-Галеева и Бурхана-Шахиди от Ташаяк до Чернышевского – это 6 минут. Гвардейская улица от Адели Кутой до Николая Ершова – тоже 6. Ситуация на мостах и дамбах – все замечательно, ноль и где-то есть единичка. Все свободно. В Казани местами затруднения и загруженность дорог сейчас составляет 3 балла.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Бим-радио. Включай нас и чувствуй себя в ритме.
3: Вечер в Сан-Ремо.
1: А мы с вами с каждым километром и с каждой минутой приближаемся к замечательному событию. Это вечеринка «Вечер в Сан-Ремо». Уже 5 июня, это следующая пятница, если не ошибаюсь. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях, в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, о солнце и красивой жизни, о Дольче Вита. Все в духе настоящего итальянского настроения. Вас ждет атмосфера солнечной Италии в любую погоду. Бронируй столы на Максимилиан. 5 июня 20.00 18+. Сейчас мы разыграем по одному пригласительному билету, который смогут выиграть наши слушатели, отправив сообщение в МАКС на номер плюс 7 92 72 42 102.8. И мы с вами поговорим о знаменитом итальянце. Нужно будет отправить его имя, его фамилию в МАКС на плюс 7 92 72 102.8. Стать пятым и, например, девятым с правильным ответом. Итак, он блистал уже в 1995 году на фестивале в Сан-Ремо. Тогда он исполнил композицию «Конте партиро», что переводится как «Я уйду с тобой». Эта песня стала хитом. Спустя год, в 96-м году, британская певица Сара Брайтман предложила записать совместную песню, и специально для этого английский текст был адаптирован, и песня получила всемирно известное название. Вот кто этот исполнитель? Итальянец, всемирно известный, с прекрасным голосом. Плюс 7 92 72 42 102.8. Я очень жду ваши правильные ответы. Отправляйте.
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим-радио.
4: 18+.

0: Вечер в Сан-Ремо.
1: Прекрасный вечер в Сан-Ремо ожидает нас 5 июня в 20:00 в Максимилианс 18+. А сейчас 5 и 9 слушателя я отмечу победой и, конечно же, подарком в виде пригласительного билета на нашу вечеринку, долгожданную вечеринку. Итак, отправила уже сердечки Ирине и еще Руслану, да? Посмотрите, пожалуйста, если сердечки прилетели к вам от Бимрадио, то вы наш любимый победитель. Кстати, абсолютное большинство ответило верно. Это, конечно же, Андреа Бочелли, тот самый знаменитый итальянец, который вместе с Сарой Брайтман исполнил свою итальянскую композицию, которая изначально называлась «Конте партиро», «Я уйду с тобой», уже на английском языке. И она называется «Time to say goodbye».
2: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио.
3: 18+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Государственную Думу внесен законопроект, устанавливающий минимальный уровень заработной платы медицинских работников на отметке не ниже 150% от среднерегиональной зарплаты. Цель инициативы – сокращение диспропорции в оплате труда в сфере здравоохранения. Юристы предупреждают, что несанкционированные надписи мелом на асфальте могут повлечь административную ответственность в 16 лет, штраф 1000 рублей, либо арест до 15 суток. За вандализм ответственность наступает с 14 лет, штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 3 месяцев. За действия детей младше этих возрастов ответственность несут родители. От правовых нюансов к культурным событиям. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт 44А.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
2: 0+, ИП, Салакаев, город Казань, ОГРН, 32-01-69-000-30-199.
3: Соцсети могут прилечь. Абим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Да, не будем мы с вами сейчас засыпать, а наоборот, предлагаю немного взбодриться благодаря игре «Смотри на мир ярче». Звоните, звоните прямо сейчас в студию по телефону 292-102-8 и воспользуйтесь возможностью выиграть подарочный сертификат в развлекательный центр. Все это благодаря вашим знаниям, вашей интуиции. Подарок может вполне оказаться в ваших руках. 292-102-8. Приглашаем поучаствовать в игре «Смотри на мир ярче». Ну, условия вы знаете, это возможность выиграть подарок в течение одного месяца, один раз в месяц.

0: ярче с Бим Радио.
1: Да, мы приступаем к игре «Смотри на мир ярче». С нами наш замечательный партнер. Информация на правах рекламы о «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов клиники располагаются в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения и до глубокой старости. Смотри, клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. И мы приветствуем в игре «Смотри на мир ярче» Сергея. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Сергей. Мы хотели бы сразу вам задать очень интересный вопрос. Если вы готовы к восприятию, то сейчас я его озвучу.
2: Да, готов.
1: Итак, существуют ли люди, по вашему мнению, Сергей, видящие больше цветов? Так, что это за звук был? Как-то странно мой голос прозвучал. Итак, существуют ли люди, видящие больше цветов, чем обычный человек? Есть три варианта ответа. Первый – нет, это миф. Да, тетрахроматы, преимущественно женщины, такие существуют. Третий вариант – да, но только после операции. Можно увидеть больше цветов, чем обычный человек. Ах, задумался Сергей. Серьезно задумался. Ну, вопрос, на мой взгляд, простой.
2: Да, я думаю, что ответ не существует, но просто смотря какая операция.
1: Ага. То есть вы сейчас сразу два выбрали варианта ответа. А давайте я вам напомню, есть такой мем, как видят цвета мужчины и женщины. Например, вот стоит слева женщина, справа мужчина. Я помните, да? То есть для мужчины это зеленый, для женщины это оливковый, изумрудный, какой-то еще далее, невероятный цвет. Так вот, я вам сейчас подсказала, а вам нужно будет выбрать однозначно верный вариант ответа.
2: Второй,
1: конечно же. Действительно, есть такое явление, как тетрахроматия. И есть люди тетрахроматы, у которых в основном это женщины, кстати, Сергей. Вот вы можете своей второй половине сегодня сделать комплимент. Сказать, ты у меня, оказывается, уникальная. У тебя есть четвертый тип колбочек фоторецепторов, которые отвечают как раз за развлечение цветов. И вот обычные люди видят около миллиона цветов, а тетрахроматы до 100 миллионов оттенков. Представляете?
2: Очень круто. Я побоялся выбирать второй вариант ответа, потому что в нашем современном мире можно прослыть сексистом.
1: А, вон что! Мужчины начали бояться. Это, конечно, не очень хороший признак. Будьте смелее. В эфире Бимрадио мы соблюдаем все границы, конечно же, моральные, и уважаем абсолютно всех. Так, я вас поздравляю. Выиграли вы подарочный сертификат в развлекательный центр сегодня, благодаря вот своему участию, своей активности. Кому будем передавать приветы, Сергей?
2: Привет всем, кто меня узнал. Привет нашему театру, театру «Вентилятор». Ну и вам всем, диджеям Бимрадио.
1: Большое спасибо, театр «Вентилятор». Вот какие у вас замечательные есть сотрудники. А вы, кстати, чем занимаетесь в театре?
2: Я актер.
1: А, вы актер. Великолепно. Будем знать и посещать, конечно же. Спасибо большое за игру. Это была игра, кстати, «Смотри на мир ярче», которой вы можете еще сегодня успеть присоединиться. Мы будем ждать.

0: радио. И без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Антон Павлович Чехов в переписке со своей женой Ольгой Леонардовной Книппер употреблял к ней, помимо стандартных комплиментов и ласковых слов, весьма необычные. Актрисулька, собака, змея и, почувствуйте лиричность момента, крокодил души моей.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
5: Сак булыгыз. Ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Казан.

0: Та, бля, не танцуйте, нормальная же песня, шлобить.
1: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от «Бим-радио». Бронируй столы на «Максимилианс.ру» и уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Это песни о любви, о солнце и о красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20:00 встречаемся в «Максимилианс» в 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
4: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: или ставим сейчас?
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Государственную Думу внесен законопроект, устанавливающий минимальный уровень заработной платы медицинских работников на отметке не ниже 150% от среднерегиональной зарплаты. Цель инициативы – сокращение диспропорции в оплате труда в сфере здравоохранения. Юристы предупреждают, что несанкционированные надписи мелом на асфальте могут повлечь административную ответственность 16 лет, штраф 1000 рублей, либо арест до 15 суток. За вандализм ответственность наступает с 14 лет, штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест до 3 месяцев. За действия детей младше этих возрастов ответственность несут родители. От правовых нюансов к культурным событиям. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

всем доброго, замечательного дня, несмотря на дождливую погоду. В Казани 11:38. Выявлена самая раздражающая фраза в офисе. Коллеги, надо обсудить. Вот что больше всего треплет нервы в деловом общении людям. Далее есть тоже раздражающие вопросы, такие как «Есть минута? Можем поговорить?» Вот, если не хотите испортить отношения со своим коллегой, не пишите «Есть минутка?» и не исчезайте потом на пару часов.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258 30 58.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина, вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугале. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому. Вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, от вас этот день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит, а вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие или устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, у вас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы – это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем благосклонности, фортуны!

0: заметки на БИМ-радио.
1: Добрый день, уважаемые участники дорожного движения. Давайте поговорим о ситуации на дорогах. По данным Яндекс.Карт, крупнейшие пробки сейчас на проспекте Победы от Академика Глушко до остановки строительная фирма «Тектоник». Время проезда 19 минут. Улица Петра Витера в этом же списке. От проспекта Фатыха Амирхана до Дементьева вы доберетесь за 12 минут. Движение затруднено по улице Космонавтов от Аграрной до Советской площади. Здесь время в пути 10 минут. Саид Галеева, Бурхана, Шахиди от Ташаяк до Чернышевского. Ехать придется со скоростью 5 км в час, и время проезда будет 9 минут. Лево-Булачная улица от Азигизата до Татарстан. Время преодоления этого отрезка составит 8 минут. Мосты и дамбы города свободны. Удачи вам за рулем!
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Чудесная композиция на Бим-радио в исполнении Ф.Р. Дэвида. И вот я сейчас наблюдаю, что многие телеграм-каналы уже разнесли весть о том, что на Волге, в Боровом Матюшино, замечена торнадо. Ну что, ну а в новом наступившем часе в эфире Бим-радио будет обязательно торнадо из положительных эмоций, сметающих усталость, рутину и плохое настроение. Совсем скоро будем с вами играть в игру. Называется игра «Музыкальный пересказ».
1: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. Минфин России предложил ужесточить условия семейной ипотеки. В льготном кредитовании откажут заемщикам с непогашенным жилищным кредитом, оформленным до декабря 2023 года. Мера направлена на снижение перегрева рынка жилья и предотвращение использования программы в инвестиционных целях. Действующие договоры пересмотру не подлежат. В Татарстане планируется разработка методического пособия по организации дискотек для подростков. Инициатива, реализуемая в Казани, нацелена на популяризацию данного формата молодежного досуга с акцентом на стимулирование живого общения среди молодежи. От концепции дискотек к реальной атмосфере праздника. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Оставайся с нами и будь на волне.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Низкие цены.
9: «Паркет Плюс».
8: Широкий ассортимент.
9: «Паркет Плюс».
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: «Паркет Плюс».
8: «Паркет Плюс». Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
0: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: В эфире БИМ-радио команда под названием «Джелатерия Итальяна». Возьмем, давайте с вами, итальянское умение наслаждаться жизнью во что бы то ни стало. Добавим настроение наступающих выходных, и у нас в сумме получится рабочий полдник и, конечно же, ваши улыбки. А также возможность поучаствовать в игре. Называется она «Музыкальный пересказ». Я вас очень горячо сейчас приглашаю поучаствовать. 292-102,8. Нужно угадать композицию и за правильный ответ получить приятный подарок. 292-102,8.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что несколько лет назад во время ревизии в одном из банков Швейцарии был внезапно обнаружен действующий счет на имя Владимира Ильича Ленина, на котором лежит 13,5 франков?
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан-Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Да, музыкальный пересказ. Мы начинаем наш рассказ. Приветствую я Эльзу. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Очаровательная Эльза. И знакомый уже голос. Вот, мне кажется, это голос постоянной участницы наших игр, да? Может быть, игр музыкальный пересказ в основном, но вот есть такое у меня предположение. Эльза, если у вас сейчас приемник работает, то я посоветую вам его убрать, чтобы не путаться, хорошо?
2: Убавила, да.
1: Да, все отлично. Да, мы говорим вам добрый день. И говорим добрый день Алсу. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день, да.
1: Вот у меня такая дилемма. Поздоровайтесь, пожалуйста, между собой.
3: Эльза, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот и как я должна отличить эти два чудесных голоса? Я совершенно не понимаю. Ну, хорошо, я думаю, что мы справимся с этой задачей обязательно. Предлагаю девушке, перед тем, как давать ответ, представиться, хорошо?
3: Хорошо.
1: Вот, и второй голос тоже говорит, хорошо, я опять не понимаю, кто сказал хорошо. На кону у нас сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс», и мы начнем, пожалуй, нашу игру. Эта песня вошла в дебютный альбом замечательной советской рок-группы. Песня посвящена в целом, можно сказать, школе, школьным годам и одной чудесной девушке, которая вдохновила солист.
3: Плотвинова, восьмиклассница.
1: Кто сказал? Я не знаю.
3: Алсу.
1: Точно Алсу?
3: Да.
1: Хорошо. Ну что, обладатели наши чудесных, нежных женских голосов. Алсу, Эльза, я вас искренне благодарю. Эльза, ну мы с вами еще обязательно встретимся, я в этом даже не сомневаюсь. Встретимся же, правда, в эфире?
2: Конечно.
3: Да, конечно.
1: Ну, конечно. Вот, ну что, мы, между прочим, Алсу, радуемся с Эльзой за вас очень-очень искренне. И давайте передадим привет и начнем мы, конечно, с Эльзочки.
2: Всем передаю привет. Хороших выходных. Хоть и погода не радует. Вот.
1: Ну ничего, пусть вас сегодня порадует все абсолютно, кроме погоды. Ну и погода, может быть, тоже вам как-то покажется весьма даже милой. Спасибо большое, спасибо, что дозвонились. Очень приятно вас всегда слышать. Эльза, благодарим за игру. И Алсу, давайте мы с вами пообщаемся тоже.
3: Даже прям удивительно, что как-то я так выиграла.
1: Ну как удивительно?
3: Я только сидела и думала, рок-группа. Ну, даже рок-группы никаких не знаю. Да просто по возрасту так совпало.
1: Все понятно. Это называется совпадение всех компонентов. Все хорошо, все да. Случилось. Кому будем приветы передавать?
3: Я, ну, всей Казани привет передаю. Всем моим родным и знакомым, кто меня узнал и кто слушает Бим-радио от Алсу Жумалиевой. И я работаю на Казанской мельнице. Вот передаю привет под Казанской мельнице. На той неделе вот я... Получилось так, что смогла машину вашу найти, тоже в Казанской мельнице, мы там привет передавали.
1: Это на улице Хлебозаводская, наверное, вы где-то там встречались?
3: На Копылова, да. На Копылова.
1: А, на Копылова рядышком.
3: Да, рядышком. Так. Вот. Поэтому большой привет.
1: Спасибо большое.
3: Очень люблю Бим-радио. Всегда его слушаю в машине. Всегда со мной Бим-радио.
1: Ой.
3: Я тоже, наверное, я не знаю, с 90 каких-то годов уже слушаю только Бим-радио.
1: Вот это дружба. И даже эта дружба, которая перешла уже давно в любовь, мне кажется, правда?
3: Да.
1: Спасибо вам большое. Такие теплые слова. Такие эмоции, это действительно неповторимо и незабываемо. Спасибо. Давайте послушаем группу «Кино», песня «Восьмиклассница», которая сегодня была загадана в музыкальном пересказе.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Ах, восьмиклассница. Информация на правах рекламы. БИМ-радио предлагает долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Это выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где можно все, и забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично, может быть, даже 5 с плюсом. Живые эмоции, флирт, танцы, аттестация и коронация, короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон, хедлайнер ночи МС Зале. Вот в такой прекрасной компании мы с вами проведем этот вечер 11 июня в ресторане «Максимилианс». В 20:00 встречаемся. Подробности на maximilians.ru. Строго, очень строго, 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: весе.
1: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Низкие цены.
6: Паркет плюс.
5: Широкий ассортимент.
6: Паркет плюс.
5: Кварц-винил, ламинат и паркет.
6: Паркет плюс.
5: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ Канавто».
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

Казань, 12.30. Наши самые любимые слушатели, мы поздравляем вас с постепенным завершением рабочей недели и желаем приятного предвкушения выходных дней. Заходите в наши соцсети и посмотрите на чудесных котиков, которые у нас там поселились. Котики, мне особенно нравится бариста, который делает кофе, его зовут Рыжик. Вот. Ну и вообще, конечно, вид у них совершенно замечательный, умилительный. Сегодня у нас необычный день, а настоящий пасмурный день на БИМ-радио. Ставим лайк.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. Минфин России предложил ужесточить условия семейной ипотеки. В льготном кредитовании откажут заемщикам с непогашенным жилищным кредитом, оформленным до декабря 2023 года. Мера направлена на снижение перегрева рынка жилья и предотвращение использования программы в инвестиционных целях. Действующие договоры пересмотру не подлежат. В Татарстане планируется разработка методического пособия по организации дискотек для подростков. Инициатива, реализуемая в Казани, нацелена на популяризацию данного формата молодежного досуга с акцентом на стимулирование живого общения среди молодежи. От концепции дискотек к реальной атмосфере праздника. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Мая. День рождения у замечательных людей, у наших слушателей, которых мы сейчас и поздравим. Ну, конечно, присоединимся, во-первых, ко всем поздравлениям, которые сегодня уже поступают к вам. Мы говорим также с днем рождения. От всего сердца мы желаем, чтобы каждый новый день приносил вам даже самый маленький, но приятный повод для улыбки. Желаем вам крепкого здоровья, желаем прекрасного настроения всегда, всегда, всегда, чтобы рядом были любящие люди, хорошие люди. Пусть сбываются ваши мечты. И большие, и даже самые крохотные. А в доме царит уют и тепло. Оставайтесь таким же замечательным человеком, каким вы и являетесь. С днем рождения! А мы напоминаем, для того, чтобы сделать персональный подарок для близкого человека, для друга, для коллеги, для любимой, для любимого, достаточно позвонить по телефону 2-930-800, и это может быть подарок, поздравление в эфире Бимрадио утром, днем или вечером, конечно же, с самыми теплыми пожеланиями, с любимой песней именинника, может быть, с неожиданным звонком или с розыгрышем, все это на вкус, на ваш вкус, друзья. 2-930-800. Ждем вашего звонка и вашего заказа в рабочее время с 9 до 17. А сейчас мы хотим перейти к поздравлениям наших подписчиков официальной группы Бимрадио ВКонтакте. Очень много сегодня подписчиков, именинников, и мы, пожалуй, начнем озвучивать этот список. Поздравляем с днем рождения сегодня очаровательную Нину Чугрову из творческой казанской мастерской. Поздравляем мы Ксению Щетинину, Лейсан Мухамеджанову из Казани. Lash Up. Вот это, видимо, то самое место, где трудится эта красотка. Поздравляем с днем рождения Ольгу Барканову. У нее сегодня красивая дата. Илю Ильдусовну тоже с праздником. Татьяну Маликову, психолога, поздравляем. Евгению Гордееву, Гульнару Амитову, Марию Дмитриеву, Чулпан Хабибулину с праздником также. Юрия Матвеева мы поздравляем из Москвы. Рушана Хамитова из Казани. Катюшу поздравляем Солопову. Она из Зеленодольска, Катюша, и занимается наращиванием волос. Сама такая красотка с бесконечно прекрасными волосами. С днем рождения Сергея Горелова, Максима Фельдмарка, Андрея Борзенко, Татьяну Некрасову, «Пластиковые окна Казань», Дениса Головина и всех-всех-всех, кто не вошел, может быть, в этот список, но тоже сегодня празднует. Будьте счастливы, прямо сейчас загадывайте свое самое заветное желание, и оно обязательно исполнится.

0: Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер. Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все они адаптированы к нашему климату. Их вырастили с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев. Профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники. Все это в одном месте. Выращены у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная, дом 58, питомник растений клевер. Добавьте вашему саду ярких красок.
1: Мама на Бим-радио.

0: твой брат. Звоните 258-30-58.
1: 9 дней ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гогол». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-90.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на BIM радио еще лучше. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Дёвые заметки на Бим-радио.
2: Звенящим ручьём
3: разливается песня.

0: радио. Первое в Казани.
1: Вечер в Сан-Ремо.
2: Да, друзья, сейчас мы с вами сыграем. Игра называется «Вечер в Сан-Ремо». Скажите, с чем у вас ассоциируется Италия? С музыкантами, которые стоят на узкой улочке, исполняют любимые песни, а может быть, с пастой, которую вам подают в приморском ресторане. Информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Это атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru уже 5 июня. Итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20:00 в Maximilians. Ждем вас в 18+. Сейчас два наших слушателя смогут выиграть по пригласительному билету на данную вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Итак, мы с вами сейчас выберем один из мессенджеров и там проведем игру. Напомню, номер +7 92 72 42 102 8. Пишите, пожалуйста, сейчас в Телеграм. В Телеграм и отвечайте на вопрос. Чем знаменитый итальянский десерт тирамису кардинально отличается от других? Первый вариант. Его подают горячим. Второй. Его готовят без сахара. Третий. Его не выпекают. Чем знаменитый итальянский десерт тирамису отличается от других? Первый вариант. Его подают горячим. Второй. Готовят без сахара. Третий. Не выпекают. Пишите. +7 92 72 42 102 8. Ждем ваши ответы исключительно в Телеграм.
3: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от БИМ-радио. 18+.

0: «Вечер в Сан-Ремо».
1: Итак, сейчас мы узнаем, кто же отправится на вечер в Сан-Ремо и почувствует атмосферу солнечной Италии 5 июня в Максимилианс. Все подробности на maximilians.ru 18+. По-моему, я не назвала, какой слушатель по порядку получает подарок. Ну, тогда пусть первый и второй правильный ответ мы будем уже принимать как выигрышный. Итак, первый ответ отправила у нас Руфия. Вопрос был посвящен итальянскому десерту тирамису, и верный ответ – его не выпекают. Он просто созревает в холодильнике. Абсолютно верно. Основа этого десерта – печенье. Печенье, пропитанное кофе, и нежнейший крем из маскарпоне, яиц и сахара. Главный секрет – дать тирамису настояться в холодильнике, чтобы все вкусы смешались в идеальной гармонии. Прекрасно. Итак, поздравляем мы Руфию и поздравляем Эмика. Он был вторым с правильным ответом. Всем большое спасибо. Всем, кто поучаствовал в этом розыгрыше.
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio. 18+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России планируется ужесточить правила реализации рецептурных лекарственных препаратов. Их продажа будет возможна исключительно при наличии электронного рецепта. В настоящее время соответствующий законопроект проходит стадию доработки и готовится к рассмотрению в Совете Федерации. При этом для пенсионеров сохраняется право на получение льготных лекарственных средств бесплатно либо со скидкой в размере 50%. Кремлевскую набережную в Казани ждет масштабное обновление. Прибрежную зону реконструируют и превратят в современное многофункциональное пространство с прогулочными маршрутами, уютными зонами отдыха и живописными видовыми площадками. Проект станет частью большой концепции «Казань – город на воде». В Министерстве просвещения разъяснили порядок внедрения системы оценивания поведения учащихся в школах. Согласно представленной схеме, оценка за поведение будет выставляться коллегиально силами педагогического коллектива, а не отдельным педагогом. В настоящее время проводится апробация новой системы оценивания поведения в первых 8 классах на базе 89 общеобразовательных организаций страны. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С 1 по 6 июня Пушкин Фест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события в центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что слово «ипотека» своим названием обязано кредиторам Древней Греции, которые устанавливали на земле своих должников таблички с надписью «ипотека». Они означали, что при несоблюдении кредитных обязательств земля перейдет во владение кредитора.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
4: Вы уже слышали?
5: Что?
4: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Друзья, в 13.30 мы с вами встретимся с очаровательной девушкой Лейсан Бадретдиновой в рубрике «Не дай себя обмануть». Не пропустите.

0: Если кто-то почему-то отлынивает от работы.
1: Если кому-то в середине рабочего дня стало вдруг скучно.
0: И если все идет не по плану.
2: Мы вам поможем. Трудоголики – это наш профиль.
3: Громче радио на весь офис. Долой рутину. Даешь творческий подход в решении рабочих вопросов. Мы вам поможем расслабиться и улыбнуться в середине дня. Рабочий полдник на БИМ-радио. Только для настоящих трудоголиков.
4: Для детей старше 12 лет.

0: А у нас впереди информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – и все адаптированы к нашему климату. Их вырастили с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращенные у нас стойкие к морозам. Мамадышский тракт 58 и улица Залесная 58. Питомник клевер. Добавьте вашему саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп». А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ Канавто».
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России планируется ужесточить правила реализации рецептурных лекарственных препаратов. Их продажа будет возможна исключительно при наличии электронного рецепта. В настоящее время соответствующий законопроект проходит стадию доработки и готовится к рассмотрению в Совете Федерации. При этом для пенсионеров сохраняется право на получение льготных лекарственных средств бесплатно либо со скидкой в размере 50%. Кремлевскую набережную в Казани ждет масштабное обновление. Прибрежную зону реконструируют и превратят в современное многофункциональное пространство с прогулочными маршрутами, уютными зонами отдыха и живописными видовыми площадками. Проект станет частью большой концепции «Казань – город на воде». В Министерстве просвещения разъяснили порядок внедрения системы оценивания поведения учащихся в школах. Согласно представленной схеме, оценка за поведение будет выставляться коллегиально, силами педагогического коллектива, а не отдельным педагогом. В настоящее время проводится апробация новой системы оценивания поведения в первых 8 классах на базе 89 общеобразовательных организаций страны. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
4: Процветай с Бимрадио.
5: Не дай себя обмануть.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: В эфире Бимрадио продолжается цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть». И мы не дадим себя обмануть, потому что у нас есть наш чудесный, наш надежный профайлер Лейсан Бадретдинова. С помощью нее мы научимся распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. Поэтому, друзья, если вы еще не слышали, добро пожаловать. Это новый проект на Бимрадио, направленный на формирование навыков самозащиты личности. Лейсан, доброго дня тебе.
7: Добрый день, Леночка. Здравствуй. Ну, как всегда, знаешь, тема вроде бы такая грустненькая, да, но все равно людям обязательно нужно знать, каким образом можно случайно попасться на какие-то уловки мошенников. Они, надо отдать им должное, очень изобретательные. И сегодня у нас с вами будет такая разбор схемы. Цепная реакция. Как один код буквально может угнать вашу цифровую жизнь на раз-два. Что вообще происходило? Буквально пару месяцев назад, буквально в Татарстане, массовый был угон аккаунтов WhatsApp.
6: WhatsApp так, нас... я хочу сказать, что да. WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
7: Да, и не зря запрещена, по-моему, знаешь, потому что реально была такая, очень быстротечная такая атака. Как вообще она из себя выглядела? То есть, например, тебе приходит WhatsApp, да, в твое вот это вот личное сообщение. Нет, в личное сообщение от твоего кого-то знакомого, от меня, например, да, что, ой, дорогая, слушай, я случайно там твой телефон написала, как-то так получилось, вставилась, а там код очень важный для меня, перешли мне, пожалуйста. Ты мне доверяй, вот, например, ты сидишь в эфире, увидела, да, ой, ладно, и не обратила внимания, потому что ты в процессе. И отсылаешь мне, получается, этот код. А на самом деле выясняется, что у меня аккаунт взломан, а этот код, на самом деле, от твоего аккаунта. И все, как только ты присылаешь, твой аккаунт взламывается, и рассылка идет всем твоим, соответственно, знакомым и контактам, которые у тебя есть в твоем мессенджере.
6: То есть такая цепная атака действительно происходит.
7: Для чего это нужно? Даже не просто так. Во-первых, берутся данные. Во-вторых, блокируется твой аккаунт. И что можно с этим аккаунтом сделать? Да попросить у тебя деньги, потребовать точнее.
6: Да. Мы очень часто получаем в личные сообщения. Да. Извини, не одолжишь ли 1015.
7: Извини, не одолжись. Это зарплаты. Уже это такая же схема, да. Но когда

0: ты теряешь свой аккаунт, например, да, ты уже не можешь им владеть вообще. То есть, да, правильно, что рассылаются с твоего аккаунта вот это вот. Или сами мошенники могут тебе написать: ха-ха, твой аккаунт теперь у нас, будь любезна, заплати 100 тысяч миллионов.
1: Как, ну, мило.
0: Там, да, очень мило. Легкий способ заработать до сих пор кого-то еще привлекает, не боятся этим заниматься, ну, бог им судья, как говорится, и так далее. Дальше, что еще? Про срочные вот эти вот там, дай срочно, пожалуйста, 15-10 тысяч, это тоже уже все, мне кажется, знают, но до сих пор люди попадаются. Причем, каким образом сейчас изворачиваются вот насчет вот этих вот просьбы денег, да, так называемых, да? Если сейчас люди уже так, как тебе сказать, скептически относятся к тому, что кто-то пишет «попроси денег», да, ну, попросив денег, они же сейчас придумали, знаешь как? Угу. Есть у нас сейчас голосовые сообщения, да, друг другу мы частенько посылаем. И современные технологии, искусственный интеллект, прости господи, может полностью повторить твой голос, да, и отправить этот голос, этим голосом совершенно любой текст твоим знакомым. Вот точно так же рассылка будет сделана. Например, я получаю от тебя, от Лены Медовой, сообщение, что, ой, слушай, Александрочка, срочно надо, я тут на заправке, да, оказывается, у меня тут
1: не
0: почему-то
1: хватает.
0: Не ловит, да, что-то не хватает.
1: 10 тысяч рублей.
0: Да, да.
1: Не хватает заправиться.
0: Да, и не мне, пожалуйста, а вот там заправщику, чтобы он там положил со своей, потому что у меня ничего не получается, и все, приветули, вы стали дропером. Про дроперов мы как-нибудь обязательно тоже поговорим, кто это такие и
1: как им не стать.
0: Да, и как им не стать. Плюс ко всему, ладно, голосовые сообщения, они же научились еще и видеосообщения подделывать. Это уже, соответственно, в Телеграме делается, и сейчас могут, к сожалению, это сделать и в Максе. Те, кто придумал Макс, они большие молодцы, они сейчас все подобные какие-то, если там вылезают какие-то слабые места, тут же закрывают, тут же это все купируют и все быстро делают, да. Но если вам присылает, например, приходит видео, например, человек просит вас деньги от вас переслать, сразу же надо, во-первых, позвонить человеку на обычный телефон, не через мессенджер, а на обычный телефон, и сказать, это ты или не ты. Как правило, будет, что, ну, это не я, меня взломали, да? Если не можете дозвониться, и дальше уже человек, например, голосовое вам присылает, можете, например, спросить, а ну-ка напиши-ка мне, как мы с тобой познакомились, потому что вообще-то они с тем же искусственным интеллектом, они полностью анализируют всю вашу переписку и знают, о чем вы говорили, они даже в контексте каких-то там моментов ваших общих, могут вот эти вот деньги просить и какие-то просьбы. Там,
1: но
0: вот
1: все это. Же, но все же есть какие-то нюансы, которые искусственный
0: конечно.
1: Интеллект не может
0: конечно.
1: Вычленить, поэтому нужно задавать
0: это
1: вопросы.
0: Да, да, вопросы, например, как мы с тобой познакомились, или как звали мою первую собаку, а у меня нет, например, собаки, да, или еще там что-то.
1: Ну и так далее, уточняющие
0: так далее.
1: Какие-то
0: да.
1: вопросы.
0: Частенько бывает, у меня даже у знакомых такое было, ей сестра прислала. Присылает, причем, кружочки и говорит, слушай, ну, я сейчас не могу говорить, и прям вот она, то есть, попадает это, вот mm-hmm. это вот, ну, в речь, соответственно,
1: да.
0: картинка. Но все равно смазанная достаточно картинка, и понятно, что, ну, вот что-то не то. Это вот каждый раз я из передачи в передачу говорю. Если у вас что-то так вот в душе, так в теле какое-то напряжение вдруг появилось, это не просто так. На это всегда нужно обращать внимание и всегда перезванивать человеку прям вот в реальном времени. Еще по поводу кодов, что самое интересное. Есть еще и была, и есть до сих пор такая разводка любопытная, тоже она с WhatsApp связана, поскольку там для подтверждения своего аккаунта нужно шестизначный код вот этот вот передать. Например, пишет вам какая-нибудь девушка или звонит даже девушка, очень таким плачущим голосом говорит, ой, простите, пожалуйста, я одной циферкой буквально ошиблась, а я там работаю срочно, это прям вот работа всей моей мечты, и вот это все, мой последний шанс устроиться на работу, а он переслался к вам на мессенджер, пожалуйста, продиктуйте мне это, ну, в смысле, перешлите, потому что мне это очень важно. Вы можете от жалости даже вот так
1: да,
0: вот.
1: Да, да, да, еще один способ воздействия
0: да, да.
1: на жалость.
0: Да, ну, знаешь, ведь по сути на человека можно воздействовать через разные вот эти вот точки доступа, да? Это у нас жалость к человеку, это вот эти вот, типа, проголосуйте, пожалуйста, за мою племяшку, да? Знаешь, вот эти,
1: да,
0: вот разводки.
1: Да, да, да.
0: Это когда вы идете по ссылке, а там фишинговый сайт, который крадет все данные вашего телефона, у вас телефон превращается в кирпич, и в лучшем случае у вас снимут деньги, или и в худшем случае вы вообще лишитесь телефона, и, ну, как бы телефон тоже денег стоит, особенно это если яблочный вот этот товарищ, да? Да. Еще, так, подожди, сбилась немножечко. Так, вот по поводу там племянницы и так далее. Это обязательно всегда, ребята, всегда, друзья мои, перезваниваем человеку, живому человеку по телефону. Если он не отвечает, мы можем позвонить кого-то из его близких, кто рядом может быть, жене, мужу, там, детям и так далее, кого вы можете попросить, спросить, действительно ли это, это или так, или не так. Потому что бывает, что люди упускают, например, ну вот уехали на отдых, да, и там не берут трубки, а у них в это время вон что творится. И люди десятками тысяч теряют, во-первых, деньги, во-вторых, ну, что-то как-то обидненько, да, что ты людям в итоге как будто бы должна остаешься. Ну, неприятненькая ситуация, так ведь? Вот. А теперь... Вот, ну, человек, кстати, вот сбилась.
1: Так, все, все, встали, встали обратно, да, встали на маршрут, обратно. На курс.
0: На что вообще давят мошенники, на что у них направлены вот эти вот схемы, да? То есть это вот жалость, сделать добро, а это больше даже, знаешь, про гордыню. То, что вот я вот приятное сделал, я вот такой вот, ну, повлиял на голосование, что это такое, да? Как бы там мы не хотели казаться добренькими, ребята, но это все равно мы приятное сами себе по большому счету сделаем, что мы ребенок помогли. Или, например, когда к нам обращается полковник ФСБ, который говорит, что вот вам государственное тут тайное задание.
1: Но не настоящий полковник, конечно.
0: Ну, конечно же, да.
1: Не настоящий полковник, как в песне пелся.
0: Да-да-да. Тут моя знакомая недавно вот с этой схемкой, мы обязательно ее разберем, позвонили через ВК, представляешь, вот через ВКонтакте. И она с ними разговаривала, и причем, знаешь, она ни сном, ни духом, но когда начали говорить, что надо вам срочно все свои деньги снимать, они причем знали, сколько денег у нее лежит на вкладе, то есть эта утечка идет конкретно из банков. Не буду говорить, что за банк, потому что это, ну, нельзя по радио.
1: Нельзя, да.
0: Да, ну, то есть они конкретно знали сумму ее вклада и говорили срочно, там, это нужно на безопасные счета, и вот тут у нее же что-то щелкнуло. И она сказала, ну, ладно, не смогу я ничего сделать. Они говорят, ну, тогда мы к вам сейчас с обыском придем, готовьте котомки, мы вас в тюрьму посадим, там, в Сибирь погоним. Она говорит, ну, хорошо, я готова, приходите. И все, на этом они
1: все,
0: прекратили.
1: Никто не пришел.
0: Да, и все закрыли. Итак, что мы резюмируем, да? Никогда никому не пересылаем коды СМС. Никогда никому никакие коды не диктуем, которые случайно, как будто бы к вам кто-то что-то переслал и все такое. Когда у нас вот подобное сообщение от знакомого приходит, что мы делаем?
1: Звоним ему.
0: Да, все
1: не
0: верно.
1: По мессенджеру,
0: да,
1: я запомнила.
0: Да, не по мессенджеру. И даже если вы выясняете, например, что этого человека взломали какой-то мессенджер, пожалуйста, всем вашим общим знакомым сразу же сообщайте, что взломали и так далее, чтобы они не попадались. Потому что действительно кто-то по невнимательности может, ну, обратить внимание, отослать деньги и все. В живом разговоре, даже в живом разговоре, если они вдруг перехватили, например, телефон, такое тоже бывает. Я однажды маме звонила, попадала на какого-то мужчину. Но это понятно, что была какая-то ошибка в связи, но такое бывает. То есть обязательно надо спрашивать какие-то кодовые слова, какие-то пароли. Детей, пожалуйста, учите. На семью какую-то пароль обязательно заведите себе. И разговоры с детьми, с пожилыми родителями, пожалуйста, проводите хотя бы через день. Не один раз сказали, они сказали, фу, отстань, я и так все знаю, я умный, да? И такие же дети как раз попадаются, сколько у нас в последнее время в таких ситуациях, да, возникает. Через день, прям вот как за ужином сели, и у нас тема пошла. Что мы не делаем или что мы делаем, когда вдруг у нас такие сообщения. Это тоже понятно. И когда к вам приходит какой-то СМС, вот, пожалуйста, возьмите себе за правило все эти сообщения читать до самого конца. Потому что в самом конце как раз и написано, что код для входа туда-то никому не сообщайте. Если вас кто-то спросит, значит, это мошенники. Все понятно, да?
1: Абсолютно вот. И предельно
0: и
1: понятно.
0: Предельно понятно, да. И, конечно же, за реакциями нашего тела обязательно следим, потому что если есть какое-то напряжение в теле, когда что-то вы какое-то сообщение получаете, значит, тело не врет.
1: Тело
0: мы
1: не
0: на
1: врет.
0: Это обращаем внимание и обязательно созваниваемся с человеком, который вам вот это сообщение прислал. Все у меня.
1: Да, спасибо большое. Сегодня мы разбирали тему цепной атаки, как один код может угнать вашу цифровую жизнь. Ну и мы абсолютно все рассказали с помощью Лисан Бадриделовой, как этого не, чтобы этого не произошло, как это предотвратить.
0: Да.
1: Наш проект продолжится, поэтому да, спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: В руках этой прекрасной девушки, профайлера Лисан Бадриделовой, действительно очень много замечательных знаний. Будем учиться распознавать мошеннические схемы и уловки, узнаем базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. И все это цикл радиопрограмм «Не дай себя обмануть». Комплекс технологий личной безопасности. Спасибо большое нашему профайлеру Лисан Бадриделовой.
0: Пожалуйста.
1: До встречи.
0: До встречи.
2: «Не дай себя обмануть». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс дом». Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Вы болели, вы ждали.
6: Сердце просто пропустило удар сейчас.
5: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Жестко.
5: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
7: Вы видели?
6: Давай, давай, давай, давай.
5: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
7: Держи, держи, ноги выше, ура!
5: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
11: 18+.
12: Реклама на «Бим-радио» — это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: с Бин Радио.
1: Путевые заметки на Бин Радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: По данным Яндекс.Карт, сейчас в Казани 4 балла, местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Чернышевского от Нариманова до Левобулачной, время проезда 7 минут, скорость потока 5 км в час. Левобулачная улица от Мартына Межлаука до улицы Татарстан тоже 7 минут. Ну и знаете, последующие затруднения тоже займут около 7 минут. Это улица Вишневского от проспекта Универсиады до Достоевского, улица Саид Галеева, улица Бурхана Шахиди от Ташаяк до Чернышевского, Сибгата Хакима от Фатыха Амирхана до улицы Чистопольская. Мосты и дамбы города абсолютно свободны. Удачи вам в пути и хорошего дня!

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России ужесточают наказание за фальшивые справки. Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку документов об отсутствии опасных заболеваний. Под действие закона попадают как изготовители фальшивок, так и те, кто их приобретает. Законодатели считают, что такие меры помогут пресечь распространение поддельных медицинских документов, которые создают угрозу общественному здоровью. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий регистрацию в апартаментах. Сейчас такие помещения, несмотря на пригодность для жизни, имеют статус нежилых. Из-за этого владельцы не могут там зарегистрироваться. Принятие закона упростит получение госуслуг и прикрепление к поликлиникам для собственников апартаментов. От официальных разъяснений к праздничному настроению. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий – Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Несмотря на то, что небо действительно сегодня нахмурилось, мы будем смело строить планы на выходные. В этом нам поможет рубрика «Казань. Интересная» с Русиной Семененко. Русина уже появилась в студии БИМ Радио, и скоро вы ее услышите. Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер. Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Их вырастили с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники. Все в одном месте. Выращенные у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник «Клевер». Добавьте вашему саду ярких красок.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А. Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: радио. И без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1991 году радиостанция KLSK-FM в американском Альбукерке решила сменить формат на классический рок, в связи с чем 24 часа подряд в эфире звучала песня Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на радиостанцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция. Один человек заявил, что диджей, видимо, получил инфаркт, а другой, что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Весна, весна. БИМ-радио. Первое в Казани.
5: В Казани 14 часов и 12 минут, а вот и она, посланница выходных, фея уикендов, Русина Семененко, автор и ведущая блога «Казань интересная». Здравствуйте, здравствуйте, наша интересная, прелестная, прекрасная Русина. Доброго дня вам.
6: Здравствуйте, всем доброго дня.
5: Доброго дня. Смотрим на погоду.
6: Погода вроде начинает радовать. Кстати, выходило сегодня пару раз солнышко, несмотря на дождик. То есть лето к нам все-таки пробивается сквозь тучки. Но сегодня, кстати, очень холодный день. Один из таких уже достаточно давно такого не было. 12 градусов всего. Но, тем не менее, мы не теряем надежды.
5: Да, мы не теряем надежды, и мы строим планы на этот уикенд вместе с вами, конечно же.
6: Да, планы, конечно, у нас грандиозные. Я всегда сюда иду и думаю, с чего же начать, чем же закончить, и как же нагрузить людей, чтобы они везде успели. А на этой неделе все успеете. А, прям дам краткую информацию, записывайте. Я бы сказала, скриньте, но здесь не получается скринить.
5: Итак, скриньте, да, своим сознанием, воображением, памятью.
6: Да-да-да, у нас вчера было открытие фестиваля медиаискусства, и сегодня стартует полная программа. Я приглашаю всех присоединиться. Есть несколько локаций с абсолютно свободным посещением. И, конечно же, чем нас порадует этот фестиваль медиаискусства, очередным маппингом на стенах Казанского Кремля и на Спасской башне.
5: Маппинг — это цветовое шоу, правильно я понимаю? Сноска
6: да,
5: сразу.
6: Да, да, кстати, да. Я еще не привыкла. Так, Спасская башня у нас вообще, мне кажется, излюбленное место для всех казанцев, да, и частенько она выкрашивается в разные цвета. Так вот, сегодня в 21:00 можно подойти к Спасской башне и увидеть просто невероятное чудо. Я еще не представляю, конечно, как это будет выглядеть, но я надеюсь, что это будет супер круто, и ежегодно это все-таки превосходит предыдущий год. Далее, совсем недалеко от Спасской башни можно посетить двор Национального музея. Это адрес Кремлевская, 2. В этом дворе также пройдет, будет инсталляция от фестиваля медиаискусства со свободным входом. Кстати, заявлено, что она работает с 12:00, но у меня есть личная рекомендация по посещению этого фестиваля. Все-таки дожидайтесь темное время суток, потому что все инсталляции, они совершенно иначе выглядят, когда на улице, конечно, темно. Абсолютный эффект создается в темное время суток. Еще одна локация совершенно с абсолютно свободным входом, недалеко, это парк «Черное озеро». Также ежегодно там можно увидеть инсталляции. Есть такой небольшой спойлер. Мне показалось, что эта инсталляция будет непосредственно связана с самим озером. То есть либо она как-то над озером, либо что-то там, может быть, из озера будет. В общем, приходите, мне кажется, это тоже будет как-то феерично и необычно.
5: Так, вот у нас есть несколько локаций. Вы говорите, Спасская башня.
6: Спасская башня.
5: Дворик.
6: Двор Национального музея. Это Кремлевская, 2. И парк «Черное озеро».
5: Без возрастных ограничений.
6: Без возрастных ограничений. Забываю одну локацию, очень классную, топовую, пропускаю, потому что я вчера лично уже там побывала. А нам, конечно, первыми все показали. И это московский рынок. Там стоит такая штука, автомат. Вот как есть игровые автоматы, где спускается такой боксерская груша, и по ней нужно бить. И это как бы определитель силы, да, называется. Здесь же, как это все выглядит, ты бьешь по этой груше, и там выходит просто столб дыма.
5: Да.
6: Так необычно, в общем, это выглядит, и это еще все подсвечивается разными цветами. Эта локация работает с 12.00. Вот прямо на московском рынке ее невозможно не увидеть. Такая высокая стела, и внизу груша. Мне кажется,
5: прекрасно.
6: Туда будет просто...
5: Силачи выстраиваются в очередь.
6: Силачи, дети.
5: Чтобы дым пошел.
6: Да, такая классная, уникальная локация, которая взаимодействует с человеком, что тоже такая редкость.
5: Да, здорово.
6: Вот, что же еще интересного? На самом деле, я лично посвящу, конечно, все дни пробежки по всем инсталляциям, но есть несколько еще интересных событий, несколько мероприятий. Например, завтра у нас в Казани пройдет детский кубок по конкуру. В общем, чем же это мероприятие меня зацепило? Я когда прочитала, я всегда вчитываюсь, что же там интересного. Там будет проходить на ипподроме турнир по конкуру среди детей. Что тоже необычно, да, вроде, ну, как бы дети будут участвовать в соревнованиях. Но потом будет турнир по хобби-хорсингу. А это турнир на игрушечных лошадях.
5: А что такое конкур?
6: Вот я не успела, это Леночка, загуглить.
5: Это с настоящими лошадьми, я так понимаю.
6: С настоящими. Это, мне кажется, вид скакания. Там рысь, да, конкур. Надо, на
5: похоже,
6: самом деле, надо...
5: похоже на какой-то стиль. Да, стиль.
6: Да. Лена уже гуглит.
5: Сейчас, подождите, я постараюсь побыстрее.
6: Мне нравится ваш подход.
5: Вид конного спорта, Русина, вы абсолютно правы.
6: Да. И хобби-хорсинг можно не гуглить, я уже тоже загуглила, посмотрела. Это просто турнир на игрушечных лошадях. То есть, я так полагаю, это вот эти лошадки из нашего детства, да, пластмассовые какие-то там, ну, в общем, различные. И можно будет посмотреть, как люди соревнуются в этом виде спорта.
5: Они тоже, наверное, пытаются какие-то препятствия преодолеть.
6: Ну, это будет, наверное,
5: необычно. На дыбы встают с этой лошади игрушечной.
6: Это, конечно, совершенно необычно. Да, забавно. И где еще мы такое увидим? Надо обязательно посетить. А вообще у нас в понедельник уже День защиты детей, 1 июня. И небольшие уже предпосылки к мероприятиям есть. Вот 31 мая, например, в IT-парке имени Башарамеева с 11 утра состоится детское мероприятие, тоже с абсолютно свободным входом. Называется «Цирк будущего». Интересно. Роботы, по-моему, будут, что тоже сейчас уже актуально и интересно детям. Поэтому тоже обязательно сходите 31 мая с 11 до 16.00.
5: Угу.
6: И еще мероприятие, о котором не могу не сказать. У нас в парке Елмай в воскресенье пройдет фестиваль танцевального искусства. Уличный бит он называется. Ну, я тоже гуглила, искала побольше информации, нашла только то, что это будет вот именно такие стили танцев, как хип-хоп, то есть такие современные стили. Начало с 11 утра. Это, по-моему, это всероссийский танцевальный чемпионат уличный бит в парке Елмай. Поэтому тоже берите детей. Вообще в парке Елмай, наверное, и так уж всех посещают, да? И так все на выходных туда ходят, а вот тут еще будет и повод. Вот.
5: Да, безусловно. Ну, надеемся, что не будет дождя, который помешает
6: событиям. Да, остается молиться на погоду. Но я думаю, нам и не погода, не помеха.
5: Нет. Нашему желанию отлично провести выходные ничто не может помешать.
6: Да.
5: Нет. Спасибо большое. Как всегда, вдохновляющая и информирующая о выходных Русина Семененко, автор и ведущая блога «Казань интересная». Подписывайтесь на нее и вот узнаете на улице Русину, обязательно подойдите, поблагодарите за ее работу, скажите ей спасибо за рубрику на Бимрадио, потому что действительно вклад ее неоценим. Спасибо большое, Русина. Хороших вам выходных.
6: Спасибо, хороших выходных.
0: Люби. С Бим Радио.

0: Семечковый челлендж Мартина.
1: Добро пожаловать в игру «Семечковый челлендж Мартина». В наших социальных сетях проходит эта игрушка. И ежедневно мы выкладываем пост с заданием в социальные сети. Подписывайтесь, чтобы не пропустить задания и новости. Выполняйте задания, создавайте контент и делитесь ими в комментариях под постом. Каждый вечер мы будем выбирать победителя. И вот все в ваших руках, друзья. Информация на правах рекламы. Ищите вкус, который действительно удивляет. Семечки конфетные от Мартина – это новый взгляд на привычный снэк. Снэк – это порция еды. Неожиданное сочетание вкуса, легкая сладкая нотка и фирменное качество от Мартина создают совершенно новое ощущение от семечек. Это больше, чем перекус. Это гастрономическое настроение, которое хочется пробовать снова и снова. Воздушная обжарка помогает сохранить аромат и насыщенность каждой семечки, и вы насладитесь вкусом до последней. Конфетные семечки от Мартина – это яркий вкус и новые впечатления. А еще от Мартина – это не только семечки, это еще и чипсы, это лимонады и та самая кола, которую мы любили с детства. От Мартина – качество, которое всегда с тобой. Задание этого дня – снимите фото или видео о том, как вы проводите время с семечками от Мартина в повседневной жизни, и выложите их в комментарии под специальным постом в наших соцсетях. Итак, фото или видео о том, как вы проводите время с семечками от Мартина в вашей жизни. Это может быть фото, это может быть видео. Выкладывайте в комментарии в наших постах в социальных сетях. И победителям достаются, конечно же, знаменитые семечки от Мартина, брендированные подарки и специальные наборы для настоящих ценителей вкуса.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
5: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных пар. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского, 16/3.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
0: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00. Улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.

0: ко дну.
1: Холли Флейм на Бимрадио с песней «Тону». Ну а если у вас есть своя собственная любимая песня, тогда спешите поделиться ею со всеми. 2-92-102-8. Любимая песня на Бимрадио прозвучит, как всегда, в середине часа в 14.30 в эфире рабочего полдника. И я жду вашего звонка. 2-92-102-8. Дозвонитесь и скажите, что будем слушать.
2: Рабочий полдник.

0: ко дну.
1: Холли Флейм на Бимрадио с песней «Тону». Ну а если у вас есть своя собственная любимая песня, тогда спешите поделиться ею со всеми. 292-102.8. Любимая песня на Бимрадио прозвучит, как всегда, в середине часа в 14.30 в эфире рабочего полдника. И я жду вашего звонка. 292-102.8. Дозвонитесь и скажите, что будем слушать.
2: Рабочий полдник.

0: 92-102.8. Любимая песня на Бим-радио прозвучит, как всегда, в середине часа в 14.30 в эфире рабочего полдника. И я жду вашего звонка 292-102.8. Дозвонитесь и скажите, что будем слушать.
1: Рабочий полдник. Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России ужесточают наказание за фальшивые справки. Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку документов об отсутствии опасных заболеваний. Под действие закона попадают как изготовители фальшивок, так и те, кто их приобретает. Законодатели считают, что такие меры помогут пресечь распространение поддельных медицинских документов, которые создают угрозу общественному здоровью. В Госдуму внесли законопроект, разрешающий регистрацию в апартаментах. Сейчас такие помещения, несмотря на пригодность для жизни, имеют статус нежилых. Из-за этого владельцы не могут там зарегистрироваться. Принятие закона упростит получение госуслуг и прикрепление к поликлиникам для собственников апартаментов. От официальных разъяснений к праздничному настроению. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Прозвучала идея послушать итальянцев, и, пользуясь возможностью все-таки выбора итальянской композиции, я остановилась на треке, называется «I like Chopin» в исполнении итальянского автора-исполнителя песен, продюсера Газебо или Пауля Моцалини. Давайте насладимся этой замечательной вещью.

Информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, флирт и танцы, аттестация и коронация. Короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня, ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.

0: Каршеринг Русия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
2: 0+, ИП, Салакая, город Казань, ОГРН, 32-01-69-000-30199.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.

0: New Religion – это Биби Рекса, Faithless на любимом радио, ну а наша вера, наша религия – это, конечно же, наслаждаться жизнью в каждом ее проявлении. Друзья, приятного продолжения вам этого дня, этой пятницы в компании с любимым радио. С вами была Елена Медова, встречайте Альберта Ботанина, он уже заглянул в студию Бим Радио. Это значит, что уже совсем скоро будут розыгрыши, обсуждения темы и какие-то интересные новости, которые он с удовольствием для вас подготовит. Пусть каждый момент грядущих выходных ощущается как ценный и прекрасный. До встречи в эфире. Всем пока.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
4: Отдыхай с Бим Радио.

0: радио. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Госдума приняла закон о возврате наследникам переплат по налогам за умерших налогоплательщиков. Сейчас средства с единого налогового счета возвращаются по заявлению, а с 2027 года возврат будет осуществляться автоматически в рамках наследственного процесса. Депутаты Госдумы предложили установить правила распространения рекламы в почтовых ящиках многоквартирных домов. Размещать ее можно будет только по решению общего собрания собственников и с индивидуального согласия жильца. Инициатива призвана решить проблему засорения подъездов. Сейчас рекламодатели часто размещают материалы без согласования, хотя почтовые ящики – общее имущество собственников жилья. Ученые опровергли стереотип, что музыка мешает чтению. На деле все зависит от личной вовлеченности. Чем сильнее эмоциональная связь человека с музыкой, тем вероятнее она будет помогать при чтении. Лучше всего подходят классика и рок, инструментальные композиции без вокала и медленные треки. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим Радио.
1: 15.04 в Казани. Альберт Ботанин, Пылесов, студия Бим Радио. И сразу начну с полезной для автомобилистов информации. Может быть, не самый веселый, но очень нужный. Летние штрафы, новые выплаты. Какие изменения ждут водители уже с послезавтрашнего дня? У нас же когда там? С понедельника. У нас же 1 июня, это понедельник. Итак, значит, автомобилисты, запоминаем. Выезд на встречную полосу, штрафы и лишение прав ужесточаются. Ну, например, если вас зафиксирует камера, то лишение до, значит, 1 года при повторном нарушении. Вот, если инспектор, тоже лишение до 1 года, от 4 месяцев до 1 года. Вот, а если камера вас зафиксирует, то 7500, готовьте. Вот такая вот история. Так, неоплаченная парковка, значит, что тут нас ожидает? Сумма штрафа по старым правилам была она разная, от 1000 до 5000, в зависимости от регионов. Теперь по новым правилам единый федеральный тариф 3500. Вот такая история. Время на оплату парковки, кстати, тоже не было четких каких-то границ. Теперь все четко. 15 минут. Отсчет 15 минут начинается с момента остановки автомобиля. Если вовремя оплатили парковку, штраф вот 3,5. Вне зависимости от города. Везде все одинаково, все ровненько. Тонировка, значит, контроль усиливается, а приборы автоматизируются. Значит, что было раньше? 500 рублей. Без изменений сейчас тоже 500 рублей. Контроль раньше проверял инспектор вручную прибором. Теперь приборы автоматической фиксации результатов. Повторные нарушения раньше могли остаться без последствий, а теперь возможно судебное разбирательство и более строгие санкции. Здесь не уточняется, что за санкции. Телефон за рулем. Значит, так, что нас ожидает? Штраф остается прежним, 1500, но оснований для выписки становится больше. Даже если вы просто полистали ленту на светофоре стоя, тоже можно вас оштрафовать. Есть и другие изменения в ПДД, о них чуть позже расскажу.
0: Реклама на Бим-радио.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2-я Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
4: С 1 по 6 июня. Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события. В центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф. 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Звонок в редакцию.
1: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
2: Да, здравствуйте, что вы хотели?
1: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
2: Все правильно, да.
1: А не могли бы вы уточнить, где именно?
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Бим Радио.
1: Как и обещал, еще немножечко полезной информации для автомобилистов. Не дочитал в прошлом выходе. Значит, что у нас 1 июня поменяется? Не пропуск пешехода. Запоминайте, даже если пешеход сам остановился, раньше трактовка была неоднозначной. Если пешеход остановился и пропускает машину, то водитель может проехать. А вот с лета 2026 года теперь уже нет. Все. Например, ситуация. Пешеход вступил на зебру, но увидел машину и остановился. Вот раньше инспектор мог не штрафовать, потому что, пешеход же пропустил, все нормально. Вот. Теперь нарушение. В любом случае водитель обязан уступить дорогу, даже если пешеход замер или зумер. Особенно если зумер. Вот. А дальше. Пешеход только подошел к переходу, но не ступил еще на дорогу. А раньше это тоже не считалось нарушением. И теперь тоже не считается нарушением. То есть пока ножкой не топнул, на проезжую часть пропускать не надо. Вот как только наступил, все. Стоит он, пропускает, глазами хлопает. Это лучше пропустить. Зачем нам вот это все дело? 1500-2500 штраф. Вот. Штраф прежний, но количество ситуаций, когда его выпишут, естественно, выросло. Так, грязные номера. Это вот тоже актуальненько. Не к лету, конечно, но к осени. Значит, раньше можно было, придумать себе отговорку. Дороги грязные, погода плохая, номера запачкались. Что я поделаю, да? Вот, теперь нельзя. Ответственность. Теперь водитель обязан обеспечивать читаемость номеров перед началом движения. Погодные условия не оправдание. Хоть метеоритный дождь, хоть восстание десептиконов. Если номера нечитаемы, грязь, снег, наледь, все. Нарушение, штраф 500 рублей. От 500 рублей предупреждение только в исключительных случаях, если инспектор добрый. Проще говоря, перед выездом проверьте номера, иначе штраф, даже если моросит дождь или метет метель, как тут поступать? Периодически останавливаться в грязную погоду, проверять читаемость номеров, тряпочкой протирать, что ли так? Пока непонятно, какое будет правоприменение. Но я вас предупредил. А еще хочу предупредить, что совсем скоро игра «Смотри на мир ярче». Там, как всегда, что-то приятное разыграем. Будьте наготове.

Ну а вот прямо сейчас уже можно звонить. Прямой эфир. Телефон 292-102-8. Действуйте. И, естественно, поборемся мы за подарочный сертификат в развлекательный центр. 292-102-8. Прямо сейчас действуйте.

0: Бим Радио.
1: Ну что, давайте посмотрим на этот мир ярче, но прежде информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А у нас на связи Роман. Роман, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Где мы вас застали? На работе, на отдыхе, может быть, на даче где-то там?
2: Вот я еду, товарища забрал. Шашлыки замаринованные.
1: Уже отпросились пораньше с работы, да?
2: Да, чуть-чуть пораньше.
1: А зеленушечку взяли? Вот укропчик, вот это вот, там кинза, может быть?
2: А у меня все растет, частный дом.
1: Ой, хорошо. А овощи тоже будут? Ну, там, может,
2: что-нибудь...
1: Ой, хорошо. И что-нибудь, чаечек, наверное, какой-нибудь вкусный, да?
2: Да, имбирный чай.
1: Ой, я сейчас через 2 часа закончу. Мне адресочек не скиньте. Ладно, Роман, в общем, шутки закончились. Теперь давайте о серьезном. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, ну, мы о зрении, о глазах разговариваем. Сколько мегапикселей примерно, скольки мегапикселям примерно соответствует человеческое разрешение человеческих глаз? Как вы думаете? Итак, у вас, кстати, камера мобильного телефона же есть? Наверняка. Вот сколько там мегапикселей у вас?
2: Что-то в районе 50.
1: Ну, хорош, у вас телефон прям такой, это я смотрю. Не абы какой, дорогой. Как несколько зарплат. В общем, смотрите. Итак, человеческий глаз стандартного человека, вот как у меня. Не, у меня плохое зрение. 10 мегапикселей, 50 мегапикселей, пусть будут ваши 50, или 576 мегапикселей, как вы думаете?
2: Так,
1: сейчас примеряем глаза. Кто лучше видит, камера мобильного телефона или, значит, мои глаза, да?
2: Так, ну, я думаю... А можно еще раз?
1: Давайте еще раз. 10 мегапикселей, 50 мегапикселей или 576 мегапикселей?
2: Ну, 576, как-то это... Ну, 10 и 50 такое ровное число, мне кажется, 576.
1: Да? Ну и правильно, конечно, все верно. Ну, примерно 576, условно, понятно, да, расчеты примерные, глаз же не камера, но если вот все сложить, все, поле зрения, цифры получают огромные. У нас глаза одни из самых хорошо видящих в природе. Лучше, наверное, только у соколов там каких-нибудь, орлов, ну или у кошек, но у них ночное зрение больше. Ну что, Роман, молодец, справился, поздравляю с победой. В качестве приза достается сертификат в ПАДА-развлекательный центр. Кому приветы будут?
2: Передаю всей Казани. Угу. Всем хорошего отдыха. Вам спасибо за такие розыгрыши. Спасибо спонсорам. Всему БИМ-радио. Всем хорошего отдыха.
1: А вам заранее приятного аппетита. Чтоб там вот шашлыков, чтобы вот объесться и не встать. Вот это. Сидеть и такой, о господи, зачем я так много съел, но вкусно. Ладно, Роман, приятного отдыха. Вам тоже отличных выходных. А игра «Смотри на мир ярче» совсем скоро появится в эфире БИМ-радио. Возможно, скоро, возможно, завтра. В общем, главное дождаться.
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ну а теперь информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Будет еще жарко, точно. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру» уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях и летних площадях, в старых кассетных магнитофонах, песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. Итальянские хиты в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы, подарки. Все это от Альберта Хузиахметова. 5 июня в 20:00, Максимилианс, 18:00.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкус. Уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225 44 33.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23Д. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ Канавто».
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бимрадио. Госдума приняла закон о возврате наследникам переплат по налогам за умерших налогоплательщиков. Сейчас средства с единого налогового счета возвращаются по заявлению, а с 2027 года возврат будет осуществляться автоматически в рамках наследственного процесса. Депутаты Госдумы предложили установить правила распространения рекламы в почтовых ящиках многоквартирных домов. Размещать ее можно будет только по решению общего собрания собственников и с индивидуального согласия жильца. Инициатива призвана решить проблему засорения подъездов. Сейчас рекламодатели часто размещают материалы без согласования, хотя почтовые ящики – общее имущество собственников жилья. Ученые опровергли стереотип, что музыка мешает чтению. На деле все зависит от личной вовлеченности. Чем сильнее эмоциональная связь человека с музыкой, тем вероятнее она будет помогать при чтении. Лучше всего подходят классика и рок, инструментальные композиции без вокала и медленные треки. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Так, девочки, все, спокойно, расслабились, немножко поностальгировали, значит, поумилялись. Барышни, все, упражнение под названием «Backstreet Boys» нам нравится, закончилось. Давайте-ка перейдем вновь к новостям. Тут, значит, новости автомобильного мира. Что-то как-то мне вот с автомобилями сегодня везет на этот час. Тут АвтоВАЗ порадовал. Значит, новый фургон у них появился, называется, ну, не совсем, конечно, привычное для нас название, SKM M7. Еще и английскими буквами все написано. Что-то придумали бы какой-нибудь, не знаю, там, буханка travel, там, или еще что-нибудь. Ну, в общем, на самом деле, не буханка, конечно, выглядит симпатично. Я-то подумал, вау, ничего себе, сделали фургончик современный какой-то, такой мини-вэн, прям с раздвижной дверью, ну, симпатично выглядит. Но, как выяснилось, 2800, кстати говоря, от 2800 до 8800 это все дело стоит. Ну, а здесь, значит, люди рассказали, что на самом деле никакой это не АвтоВАЗ, никакой это не АвтоВАЗ, а называется эта модель, ну, китайский автомобиль SRR Shine Rain M7. Вот так вот он называется. В Китае он, кстати, стоит от 440 тысяч рублей. Вот. А приезжает к нам, переклеивают шильдик, заливают маслице, может, даже колеса меняют, но хотя вряд ли. И он сразу вырастает в 4-5 раз. Как вам такое? Это же бизнес, детка.

0: Вот хорошо Григорию-то. Счастливый он, говорит, все хорошо у него. Но да, с такими ценами за концерт, конечно, будешь счастливым. Кстати, о счастье, которое приносит нам музыка, сейчас расскажу.
1: Бим-радио.
0: Итак, оказывается, любимая песня начинает терять свое вот это вот счастье, дарение уже после примерно 200 прослушиваний. Тут вот ученые, врачи, социологи, психологи все посчитали. 200 повторений — это предел для большинства треков. Ну, если вот подряд 200 раз одну и ту же любимую, даже свою очень любимую песню послушать, она уже, ну, такая станет, ну, все уже как бы. Сложная музыка держится дольше. А простые поп-хиты умирают в голове быстрее, говорят ученые. Все дело в дофамине. При первом прослушивании мозг получает мощный коктейль гормонов удовольствия, и нам кажется, вау, какая классная песня. Но потом реакция вознаграждения просто отключается. Вот, что говорят ученые, как спасти любимый трек? Ну, периодически удалять его из репита, из повторений в своем плейлисте, как только поймали себя на мысли, что знаете его посекундно, все. Сделайте, ну, как бы паузу на месяцочек, может быть и на два, удалить его из плейлиста. Или можно устраивать вообще детокс, спрятать эту песню. Ну вот да, на 2-3 месяца, говорят ученый, мозг подзабудет немножечко структуру, и магия частично вернется. Такая вот музыкальная, не хотел бы называть это слово наркоманией, но прикольно, прикольно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Вы болели, вы ждали.
4: Сердце просто пропустило удар сейчас.
3: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
4: Жестко.
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
5: Вы видели?
4: Давай, давай, давай, давай.
3: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
5: Держи, держи ноги выше, yeah!
3: «Супер Ниндзя Дети» – долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Тепляп, не танцуйте. Нормальная же песня. Шлебит.
1: Дыши легко.
2: Ну, а прямо сейчас предлагаю дозвониться в прямой эфир 292-102-8. Но не просто абы кому, а мне нужна команда. Родитель и ребенок до 15 лет. Мама, папа и какой-нибудь малыш. Ну, может быть, даже уже не совсем малыш. В общем, кто-нибудь из родителей, кто-нибудь из детей до 15 лет, потому что у нас на подходе замечательная... нет. У нас на подходе замечательная игра «Вечер в Сан-Ремо».
3: «Вечер в Сан-Ремо».
2: Нет, тут нам не нужны, в общем-то, такие правила. Итак, дозвонились. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут?
4: Ребенка или родителя?
2: Родителя. Будем с родителем, да.
4: Руфия.
2: Так, Руфия, как у нас с итальянскими познаниями? А бывали когда-нибудь в Италии?
4: Нет, не бывали.
2: У нас сейчас прям игра будет называться «Вечер в Сан-Ремо». И разыграем мы пригласительно предстоящую нашу вечеринку, которая состоится уже совсем скоро, 5 июня. Скажите мне, пожалуйста, слыхали ли вы про Пизанскую башню?
4: Нет, подождите, извините. Я уже выиграла билет.
2: Ладно, все, понял. Тогда дадим возможность кому-нибудь еще дозвониться?
4: Да.
2: Ничего себе, все, супер. Окей, так, линия свободна. 292-102-8, 292-102. 102.8. Кто-то пробивается в эфир. Алло, здравствуйте. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
2: Как зовут?
5: Альберт.
2: О, тезка. Ну, Альберт, смотрите, очень просто. Пизанскую башню знаете?
5: Ну, знаем.
2: Вот, да. Она немножечко такая, как бы, ну, не прямая, немножко она наклоненная. Но, если мы внимательно посмотрим, то вот самой заключительной, самой верхней части этой Пизанской башни, колокольня, назовем ее так, она построена ровно. Вот сама башня криво стоит, а эта колокольня, верхняя часть, она ровно стоит. В чем причина? Варианты ответов следующие. Ну, это ошибка проектирования, самый простой вариант. Вариант номер два. Это было сделано намеренно. Вот, это вариант номер два. Или вариант номер три. В результате землетрясения так произошло. Там чуть-чуть скривилось.
5: Первый, второй, третий.
2: А вы думаете, что третий?
5: Я сына спрашиваю. Первый, второй,
2: там третий. А, сейчас, подождите. Там идет обсуждение, подсказки, да, нужны. Помощь зала. Итак.
5: Второй, вот, как пятилетний ребеночку мне говорит. Второй.
2: Намеренно это было сделано, да?
5: Он думает так.
2: Ну и правильно думает, молодец! Да, потому что пока строили Пизанскую башню, она накренилась, а вот самую заключительную, самую верхнюю ее верхушечку построили уже ровненько. Ну что, молодцы. Кому привет передадим?
5: Привет. Хотим передать маме, которая впереди нас едет. Мы за ней едем на второй машине, на дачу отдыхать. Всем родственникам, всему шапуры. Семье Чердаковых и всем, кто нас узнал.
2: Супер. Отличного вам отдыха. Трубочку не кладите. За эфиром расскажу более подробно, что, где, как и когда. Ну, а вечер в Сан-Ремо, напомню, 5 июня. Уже совсем скоро наша вечеринка состоится. Все больше фактов об Италии и немножечко итальянской эстрады вам. Буквально через 15 секунд.
3: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio. 18+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бимрадио. За последние 4 года наблюдается существенное увеличение зарплатных предложений для молодых специалистов без опыта работы в России. Уровень предлагаемых работодателями доходов вырос почти вдвое и в среднем достиг почти 68 тысяч рублей. Одновременно зафиксированы изменения в зарплатных ожиданиях молодежи. У юношей желаемый доход увеличился с 40 до 70 тысяч рублей, у девушек – с 31 до 51 тысяч рублей. В Общественной палате России выдвинули предложение законодательно установить 1 июня в качестве выходного дня для многодетных семей. Инициатива приурочена к Международному дню защиты детей и предполагает внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс России в целях усиления мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми. А теперь от важных социальных инициатив к развлекательной афише. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим Радио.
1: 16.05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Немножечко к новостям. Тут новостные заголовки меня радуют. Ну, как радуют и забавляют одновременно. В общем, 5G в России, говорят, могут запустить уже в конце июня. Представляете, что? 5G. Ничего себе. Вот это скорость. Но есть нюанс. На смартфонах может появиться только значок 5G, а реальная скорость останется на том же уровне. Вот. Частоты собираются выделить 4 операторам, вот этим самым известным. Но не у всех есть оборудование для полного запуска. Вот, так сказать, 5G будет только на экране. Я вот думаю, ладно, 5G на голубиную почту бы не перейти вообще.
2: Реклама на

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А. Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: 16:14 в Казани. Буквально через полчаса сыграем в игру под названием «Семейный квест». Все подробности чуть позже. Пока же немножечко вам забавных новостей. Отдельные полосы для быстрых и медленных пешеходов появились в Южной Корее. Ну, то есть там пешеходный тротуар, назовем это так, тротуар. Идут люди, значит, кто-то идет медленно, кто-то быстро. Ну вот, соответственно, власти таким образом снижают уровень стресса, чтобы люди не бесили друг друга на тротуарах, что ты идешь, торопишься, куда-то бежишь, а перед тобой кто-то прогулочным шагом, не спеша. Или наоборот, ты идешь, спокойно гуляешь, да, а тут мимо тебя кто-то проносится, куда-то бежит. А тут все нормально. Это вот для скоростных пешеходов, а это вот для пенсионеров. Но проблема-то в другом. Главный конфликт был не между пешеходами, а между пешеходами и самокатами. Ну, у нас, по крайней мере.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: В Москве с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23.00 до 7.00. Хозяевам, не предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона в 2011 году, но на больший временной интервал с 22.00 до 8.00 и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров и свиней.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Вы уже слышали?
6: Что?
5: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30.
7: Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: Бим Радио.
1: Немного новостей о робототехнике. Оказывается, почти 80% россиян готовы обращаться к человекоподобным роботам за помощью, но только в банковских отделениях. Значит, тут провели опрос. Роботы подходят для рутинных операций. Считают 74%. Они готовы всякие узнавать вот вопросы, подойти. Уважаемый робот, подскажите, что куда. 57% даже готовы с помощью человекоподобного робота, вот этого гуманоида, открыть счет или карту, например. Но лишь 34% роботу доверит свой кредит, ипотеку. Тут все-таки как-то сложновато. Вот. Так что банк ставит на гибрид. Получается, машины берут рутину, а люди сложные кейсы. Ну, в общем, как и везде.
0: Реклама на Бим-радио. Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
0: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: 9 дней ДВК Фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня, Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 92.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Вы болели, вы ждали.
2: Сердце просто пропустило удар сейчас.
1: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
2: Жестко.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
3: Вы видели?
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
3: Держи, держи, ноги выше, да!
1: «Супер-ниндзя. Дети». Долгожданный финал сезона. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. За последние 4 года наблюдается существенное увеличение зарплатных предложений для молодых специалистов без опыта работы в России. Уровень предлагаемых работодателями доходов вырос почти

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. За последние 4 года наблюдается существенное увеличение зарплатных предложений для молодых специалистов без опыта работы в России. Уровень предлагаемых работодателями доходов вырос почти вдвое и в среднем достиг почти 6%.

0: Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. За последние 4 года наблюдается существенное увеличение зарплатных предложений для молодых специалистов без опыта работы в России. Уровень предлагаемых работодателями доходов вырос почти вдвое и в среднем достиг почти 68 тысяч рублей. Одновременно зафиксированы изменения в зарплатных ожиданиях молодежи. У юношей желаемый доход увеличился с 40 до 70 тысяч рублей, у девушек – с 31 до 51 тысяч рублей. В Общественной палате России выдвинули предложение законодательно установить 1 июня в качестве выходного дня для многодетных семей. Инициатива приурочена к Международному дню защиты детей и предполагает внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс России в целях усиления мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми. А теперь от важных социальных инициатив к развлекательной афише. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Семейный квест. Мазапарк через пару мгновений. 292-1028. Звоните прямо сейчас. Мне нужна целая семья. Чем больше там вас будет, тем легче вам будет ответить. 292-1028.

0: развлечений Маза Парк. Сегодня мы поборемся за пригласительный в развлекательный центр Маза Парк. Ну и у нас на связи Елена. Елена, день добрый.
1: Здравствуйте.
0: У Елены там есть маленькие помощники, которые будут ей подсказывать в случае чего. Так, как зовут-то ваших помощников?
1: Как зовут вас? Мирон.
2: И Михей.
0: Ага, все отлично. Так, ну, в общем, мужская поддержка. Итак, Елена, смотрите, у меня к вам и к вашим помощникам есть один вопрос на такую более-менее спортивную тематику. А вы, кстати, спортом каким-нибудь занимаетесь? Может, там футбол, карате, шахматы?
1: Да, мы спортсмены. Один пловец, другой легкоатлет.
0: О, круто. Но ни то, ни другое нам пока не пригодится. Скажите мне, пожалуйста, представители какой профессии? Не обязательно спортивные, а вообще в целом профессии развивают самые сильные мышцы рук и кистей. Вот кистей, вот пальчики такие крепкие-крепкие. Итак, у кого? Это у пианистов, это у скалолазов или это у теннисистов? Как вы думаете?
1: Пианистов.
0: Сам крепкие прям орехи можно колоть. Значит, пианисты, скалолазы или теннисисты, как вы думаете?
1: Скалолазы, значит.
0: А что это вы так на скалолазов-то сразу переключились? А теннисист, что вам не подходит?
1: Не знаю, но они цепляются, наверное,
0: да,
1: за скал.
0: Ну, они, у них у всех там пальцы, знаете что, ай-яй-яй, такие, что, ух, пианисты иногда такое могут, а уж теннисист, а ну, в общем, надо выбрать, пианисты, скалолазы или теннисисты.
1: Ребят, давайте.
0: Ну, крепкие самые пальцы. У кого? Самые сильные мышцы. Рук и кистей.
1: Пианисты.
0: Пианисты. Они как хлопнут только этим, да, по роялю, и все, рояль напополам ломается. Пианисты, точно?
1: Ну, мальчики.
0: Теннисисты вообще не катят?
1: Теннисисты, пианисты.
0: Или скалолазы? Ну, ребят, давайте.
1: Или
0: надо.
1: Скалолазы.
0: Или скалолазы. Ну, надо решать. В общем, ваш ответ. Итак, это... Это, ну...
1: Ну, давайте... Что там?
0: Ну, давайте что-нибудь выберем. Итак, смотрите, еще раз. Для пианистов...
1: Скалолазы.
0: Скалолазы, в общем. Пианисты, скалолазы или теннисисты. И это... Елена?
1: Скалолазы.
0: Скалолазы, скалолазы. Как-то грустно вы сказали. Ну, это же правильный ответ. Потому что они могут висеть на кончиках пальцев, буквально выдерживать свой вес тела долго-долго. Пианисты, конечно, тоже могут долго-долго, но они играют. А теннисисты, ну, у них там другая история. Ну все, поздравляю. Фу, я начал даже уже переживать. Думал, как же это же они не выиграют. Но все-таки выиграли. Выиграли они, значит, сертификат на развлекательный центр Маза Парк. Ну, естественно, напомню, 31 мая в парке аттракционов развлечений Маза Парк будет, значит, финальный розыгрыш. Вы там тоже поучаствуете. И в финале главный приз, сертификат на семейное посещение в Маза Парк и сертификат в кафе на 3000 рублей. Там тоже, может быть, заполучить. Кому привет передадим?
1: Привет мужу, нашему папе, Максиму и всем, кто знал.
0: Все, прекрасно, прекрасно. Трубочку не кладите, за эфиром подробнее, что, где, как расскажу. Ну, а если вы хотите приключений без ограничений, тогда вам в Маза Парк турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занять себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Маза Парк, Мазитка Фри, 46. Ну, а семейный квест обязательно появится в эфире Бим-радио.
3: Семейный квест. Приключения в Маза Парк. Come on in here, our

0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк.
1: Ну а спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк» ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвуй в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет, отвечая верно на вопрос и выходи в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник, в эту ночь он тебе не понадобится. Живые эмоции, смелые флирты и танцы, аттестации, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За вертушками диджей Айон, ну и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
4: Париж и Картур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
5: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
6: Что делать? Коробка воет. Толчки. Боюсь, ремонт. Ремонт? Дорого и долго. А вот безразборный ремонт «Супротек» в самый раз. Триботехнические составы «Супротек» для коробки передач.
7: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Я знаю только лучшее в тебе. Обычно это про меня говорит Ярослава. Ну, потому что про меня только лучшее. Ну, а как бы плохое про меня никто не знает. Я же никому не рассказываю. Не палюсь. Ладно, раз уж я тут упомянул имя этого человека развеселого по имени Ярослава. Совсем скоро она и появится здесь, в вечернем Трубиме. Уже через пару мгновений. Буквально 5 минуточек осталось до вот этого вечернего веселья и легкого сумасшествия. Иногда даже нелегкого, средней степени сумасшествия. В общем, все, оставляю вас в ее трепетные надежные руки. Зовут меня Альберт Ботанин. И в завершении этого часа композиция вам наверняка знакома, если вы в GTA-шечку играли, а вы играли. Ну, в общем, вспоминаем, ностальгируем. Погнали.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я решила, что мы с тобой так еще не начинали вообще-то. Че ты на меня так смотришь? Снял видео?
5: Фу, какая песня!
4: А не надо, будет не очень хорошо, кстати, ягодицы качать.
5: Да?
4: Да.
5: Мне не надо качать, они у меня накачаны.
4: Че, не подпеваешь?
5: Да я текст не знаю.
4: Танцуем! 6-7 Ну чё ты меня смотришь, я нормальная.
5: Сразу видно, у кого есть дети, да? Ты даже весь текст наизусть знаешь, ничего себе.
4: У кого есть деньги, я думала, ты скажешь.
5: А, прибавь-ка наушнички, пожалуйста, что-то очень тихо.
4: Да ты себе убавил, потому что мне теперь очень громко.
5: А, нормально.
4: А, в общем, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Хотела бы сказать Петр Нежинский, но нет, Альберт Ботанин. Но я только сегодня ехала, думала, давно мы с Альбертиком не работали вместе.
5: Вот, видишь, была же песня.
4: И вселенная такая, на, лови тебе.
5: На, получай.
4: Да, у тебя есть предложение с темой сегодня?
5: Предложение?
4: Да.
5: А я, пожалуй, сегодня по Филоню. Давай, рассказывай, что там, где там, как там, кого.
4: У тебя вообще прям никаких идей. То есть ты садишься в эфир такой, думаешь, сейчас Ярославу все делать. Нет, тоже, дорогой мой. Давай-ка что-нибудь предлагай. Ну, хотя бы что-нибудь.
5: Ленюсь. Предлагаю, пойдем кофе сейчас сделаем. Там вот чайник как раз вскипел. Как тебе такое предложение?
4: Я уже твои полсосисочки отхапала.
5: Сосиски, тесто вкусные, да.
4: Кофе я еще пока не пила. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем здравствуйте. Альберт Ботанин, Ярослава и вечерний шоу «Трубим». Сегодня пятничное, это значит, что можно хулиганить.
5: А, пятничное тебе. Слушай, а тогда смотри, лучший способ попросить своего коллегу выйти за тебя на работу.
4: Выйти из помещения.
5: Не-не, ну вот как Петр меня попросил, выйди за меня сегодня, пожалуйста, по работе. Я говорю, все хорошо. Но мы с Петром в очень хороших отношениях, поэтому как бы мне, ну, несложно подменить человека. Какие способы есть заставить другого человека работать за тебя?
4: Слушай, я не хочу тебя обесценивать, но дурацкая тема.
5: Ну, давай свой вариант.
4: Ну, смотри, вот у меня раздражают иногда мои дети.
5: Иногда?
4: Ну, в большинстве случаев, в общем, они меня раздражают, да.
5: Только твои?
4: Но они меня раздражают... Так, подожди, раздражают, когда я прихожу домой, а там беспорядок. Я убираюсь, прихожу домой, там беспорядок. Я начинаю раздражаться сильно. И хочется их как-то вот наказать.
5: А, как наказать детей?
4: Ну, не детей, как вас наказывали, и если бы вы выбирали себе наказание, например, там, за пропуск, да, какое бы наказание ты выбрал? Например, чтобы вот в окне напротив, там, да, наконец жалюзи подняли.
5: Да, хорошо бы, отклеили вот эти черные
4: пакеты. Вот тебе наказание, да, смотри на нас. Альберт, тут напротив нас просто, если кто-то не знает, симпатичный...
5: Ты давай ближе к делу, что ты там все рассказываешь? А то сейчас ты рыбные места не надо тут, сейчас придут все смотреть сюда, зачем?
4: Да ладно, не каждый рыбак ловит себе рыбку. В общем, какое наказание вы бы придумали для себя? Такое вот,
5: Ты решила похулиганить в этом плане.
4: Да нет, мне Сергей Белов помог на самом деле в этой теме.
5: Накажите меня.
4: Да, как бы вы себя наказали? Можно...
5: Да, сидит и улыбается, вспоминает, как ее наказывали.
4: Я так и знала. Я еще говорю, Сережа, они же начнут говорить, Ярослава, а как наказывают вас? Но на самом деле не как вас наказывают, а как бы вы хотели, чтобы вас наказали?
5: Вот, как бы вы хотели.
4: +7 9 2 7 2 42 102 8. А тут уже сообщение просто пишут, как вот Булат тут мечтает, сидит. И еще Бабай просит завтра выйти тебя за него, раз ты такой безотказный.
5: Не-не-не, я не могу. Завтра не могу, завтра нет. Завтра у меня уже есть планы. Послезавтра могу, но это не точно. Завтра созвонимся.
0: Не трубим. Реклама на Бим-радио.
6: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
9: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
10: «Лента» поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в «Гиперленте». Праздник в каждой покупке. «Лента».
11: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
12: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
14: 9 дней ДВК-фест. Зиверт, Федук, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
15: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
16: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
17: Шустриков.
16: И как он?
17: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
16: Повезло.
18: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
19: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: им.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
3: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
2: Название странное?
3: Да.
2: Какое?
3: Майонез.
2: Да ну на!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Спецпроект «Охотники за пиццей Дадмак».
7: Доброго, ну, наверное, теперь уже такого полувечера, уважаемые автомобилисты и охотники за пиццей. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Биврадио. Сегодня в эфире «Вкусное включение» вместе с кафе «Татмак». Жду троих с сертификатами на большую пиццу в «Татмак» на Сибирском тракте 17. Это перекресток Попова и Сибирского тракта. Через дорогу от 8-й поликлиники есть пятиэтажный хрущевый дом. В нем находится «Пятерочка», а с левого крыла этой хрущевки находится «Татмак», у которого я вас и жду. Если вы любите горячую пиццу, сытные перекусы, приятную атмосферу, спецпроект «Охотники за пиццей Татмак» точно для вас. Прямо сейчас можно выиграть большую пиццу бесплатно. «Татмак» — это пицца, которую знают за ее насыщенный вкус, щедрую начинку и аромат, от которого сразу хочется сделать первый кусочек. Здесь готовят для тех, кто ценит простую, понятную, вкусную еду каждый день. Загляните в кафе «Татмак» по адресу Сибирский тракт 17. На выбор большие пиццы для друзей и семьи, сытные блюда для обеда, хрустящие закуски, напитки и горячий зерновой кофе. А еще в «Татмаке» ценят ваше время, быстрое обслуживание, вежливый персонал и блюда, которые подают горячими и свежими. Хотите бесплатную большую пиццу? Тогда участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» прямо сейчас. Возможно, именно вы сегодня заберете вкусный приз от «Татмака». «Татмак» — вкус, который объединяет за одним столом. Жду вас, Сибирский тракт 17, это перекресток Попова, хрущевка, в которой есть «Пятерочка», и вот с левого крыла этой хрущевки «Татмак», у которого я вас и жду. Приходите.
6: Спецпроект

0: Каждую пятницу в клубах ты теряешься. Новая попытка свои чувства заглушить. Пьяная красавица, пацанам так нравишься.
1: Но они не могут разглядеть в тебе души.
2: Вечерний Трубим.
3: Про наказание мы сегодня говорим. Расскажите про наказание. Про какие наказания? Наказаница мои.
4: Да, рубрика не 18+, мы про нормальные наказания, а то знаем, вы там накидаете всяких наказаний. Ты давай еще раз формулируй.
3: Как бы вы хотели, вот если вам наказание, как вас нужно наказать? Прямо вот наказание, которого вы заслуживаете. +7 972 72 102 102.8. Здесь вот такое сообщение. Все дружно подумали про наручники и плеть. И напишут какую-нибудь фигню. Да, вот почему-то сразу эта вот песня.
5: Неистовый зверь, мой повелитель.
3: А что ты за эфиром так хорошо пела, сейчас не поешь?
4: Нет, стесняюсь.
3: Ну ты припев-то знаешь.
6: И уже решил.
3: Давай вместе.
5: Плохая девочка.
3: Но мы на самом деле про нормальные наказания. Вот здесь вот есть сообщение. Так, плетка.
4: Ну да, это
3: тут
4: было.
3: Тут написано плетка вообще. Ну ладно, плетка.
4: Плетка? Не, подожди, может быть, плетка это какое-то блюдо?
3: Или плед, там просто Д должна быть.
4: Плетка, подайте мне плетку, пожалуйста.
3: Привет, Ярослава и Альберт. Ярослава, выйди завтра. А, это меня, кажется, спросили.
4: А теперь тебя на работу.
3: Видите, как я все скинула?
4: А у тебя права есть?
3: Хочу. Есть права. Я с ОМОС первый раз сдала.
4: Да ты что, серьезно? Когда это было?
3: В 2013 году.
4: Не, не надо.
3: Ты что смеешься? Ты что меня обесцениваешь?
4: Это очень давно. Это очень давно. С тех пор уже коробки автомат появились, понимаешь?
3: А я на автомате ездила.
4: Ты ездил на автомате?
3: Да.
4: Ничего себе.
3: На автомате села, куда глаза глядят, туда и поехала. Вот на таком автомате.
4: Дядь, так и были, что ли?
3: Здравствуйте. Вы представляете, Альберт со мной разговаривает, как с маленькой.
4: Ну, потому что это работает.
7: У тебя фоточки, у тебя фоточки.
4: Накажите меня, отправив куда-нибудь подальше, чтобы ваши глаза не видели меня, например, во Вьетнам. Вот такой человек хочет. Понимаешь, к начальнику подходишь, что так вот, чтобы с глаз долой меня отправьте куда-нибудь. Это во Вьетнам или Малайзию, или куда, где там сейчас тепло, хорошо.
3: И... Я думал, сейчас скажешь, где там женщины посимпатичнее.
4: Не, во Вьетнаме не очень, наверное. А, нет, без обид уж, извините меня. Ну, как-то, а где симпатичнее?
3: Спасайся, поставь.
4: В Бразилию хочу, в Бразилию.
3: Слушай, в Бразилию я тоже хочу.
4: Колумбия.
3: Здравствуйте, опросники. Чтобы мне было наказание, это вместо 40-градусной вредит здоровью и пенного вредит здоровью, заставили бы пить этого животного.
4: Чего животного?
3: Ой,
4: какого животного?
3: Это Костижан у нас вышел из этого.
4: Ты просто мне рассказывал, из чего там были, в чем у тебя там были эти твои ежики. Я сразу повспоминал каких-то
3: они
4: животных.
3: Они в сметане были.
4: Вот.
3: Представляете, вот при Альберте даже вот нельзя просто ежики в сметане поесть.
4: Пока...
3: А чем-то они политы. Ой, взрослый мужчина. У тебя сколько, 40 будет?
4: Давай-ка почитаем дальше сообщение.
3: Смотри, смотри.
4: О, смотри, ежики принесли.
3: Вот Сергей Белов зашел.
4: Они вкусные, кстати, да? Ой, спасибо. Слушай, я бы съел, но в студии нельзя. Спасибо большое.
3: А я сказала, что это не сметана, кстати.
4: Это она сказала, не я сказала.
3: Ну, он сказал, ты что, ну...
4: Все, не отвлекайся. Давай, подожди. Сообщение, ага, что там? Тут много?
3: А подожди, а как бы ты хотел, чтобы тебя вот наказали?
4: Меня едой наказывайте лучше. Вот чем больше ее, тем это...
3: Ну, какой домашний или грибочки тебе?
4: Не-не-не, грибочки нет. Грибочки не надо.
3: Почему?
4: Грибочки, я боюсь.
3: Ты что, трус, что ли?
4: Не-не-не, не в этом дело. Просто я знаю, что может содержаться в грибочках. Если это не шампиньоны, то не надо. Я вот это вот свое, домашнее мы тут насобирали. Не надо, ребят, и кушайте сами. Это все, наверное, вкусно, здорово.
3: А представляешь, ты приходишь к девушке домой, ее мамочка говорит, грибочки!
4: Я говорю, спасибо большое,
3: спасибо. А ты вроде отказать-то
4: спасибо.
3: Как бы, но это не того самого.
4: Ну, я что-то... чуть-чуть там сделаю вид, что я поклевал, ну и все.
3: Это нет, знаешь, подожди. Это как в детстве... Спасибо.
4: Да-да-да. Не, можно всегда, можно отмазаться, что у меня аллергия на грибы, например. Мне нельзя.
3: А как она проявляется?
4: А ой, как она проявляется?
3: Крапивница.
4: Да, там все происходит. Да, это и крапивница, и другие тоже вот эти все.
3: И что же нужно сделать, чтобы избавить себя от аллергии?
4: Не давать, не давать мне грибочков. Вот и все. Да.
3: Слышно, ему не надо больше давать.
4: Но если шампиньоны можно, да, шампиньоны я могу есть.
3: Так, а деньги? Деньги — это зло. Накажите меня очень зло и побольше, наш слушатель пишет.
4: Какой ты хитрый, молодец.
3: А как часто вас надо наказывать деньгами? Вот тоже у меня такой
4: вопрос. Какой суммой, да? Монгольскими тугриками. Сколько килограмм, тонн монгольских тугриков вам надо, чтобы вас наказать? Представляешь, зарплату выдать человеку не рублями, а чем-нибудь. Вот это наказание. Потом же идти их менять. Неприятненько. Дальше, давай, читай.
3: Вот про наказание, это мы сегодня говорим, приятное наказание для вас. Вот вы что-то там совершили, и вас наказывают. Какое будет наказание? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И не забываем, что где-то там Махмуд Аракаев стоит и ждет вас спицы. Если вы не приедете, Махмудик сюда...
4: Он вас накажет!
3: Он вас съест.
2: Вечерний Трубин.

0: Спецпроект. Охотники за пиццей «Татмак».
1: Ну что, у нас получается такая женская коробка передач. Мы ждем третьего, нам нужен третий. Но давайте знакомиться с первой семьей. Тут действительно семья, тут дочка, которую, как зовут дочку?
2: Камила.
1: Камилка, привет. У нас на радио Камилка работает. Вот вырастите, приходи тоже к нам. Наша Камилка уже будет взрослая такая, внука будет нянчить. Мы возьмем тебя молодой и красивый. А сына зовут?
2: Карим.
1: Каримка, привет. Как дела? Он совсем маленький еще. А маму и папу зовут?
2: Маму Айгуль, а папу Ренат.
1: Куда это вы всей семьей?
2: Мы пятничный вечер отдыхать.
1: Молодцы. Иди, вот дополняйте, чтобы вечер был вкусненький. Привет, кому передадим?
2: Привет всем, кто нас узнал, всему городу Казани, кто сейчас собирается отдыхать после рабочего дня тяжелого.
1: Молодцы. Ну, вот я знаю, кто у кого был тяжелый день. Он там сидит, хозяин отеля. Второй приехал, держите, это вам.
3: Спасибо.
1: Ее заставил сын, я всю историю знаю. Все это сын, а сына зовут?
3: Сына зовут Герман.
1: Ну, он пиццу любит. Да, он, наверное, просто услышал пиццу, уши сразу такие.
3: Говорит, мама, гони, едем за пиццей.
1: Ну и молодцы, правильно сделали. А вас как зовут?
3: Меня зовут Ольга.
1: Ольга, кому что передадите?
3: Передаю всем родителям хорошего настроения с окончания учебного года. Всем на отдых. Да.
1: Теперь голову ломать, куда их девать.
3: Да, кстати, теперь куда девать.
1: Что с ними делать?
3: И вообще всем хорошего настроения, хорошей погоды.
1: Раньше-то проще было, в лагерь отправил.
3: У меня 17 лет, лагерь кончился.
1: Ну тогда за гаражи. Давайте, удачи вам, хорошего вечера. И третий, как это оторвем, это не нужно, это наше. Третий оказалось...
2: Гузеля.
1: Гузеля, вам большое спасибо, что вы прибежали к нам. Есть возможность привет передать кому, что?
2: Всем привет, всем хороших выходных и удачных и плодотворных выходных.
1: А у вас такое ощущение, что вы работать будете, вы так взгрустнули сама такая?
2: Да, буду работать.
1: Все будут отдыхать на огороде. Фу, все. Мать, асфальт дешевле, чем вот это все копание, вот это все. Спина, потом массаж ходить делать, это все очень дорого. Спасибо большое, красавица. Ну, что, все, мы раздали. Вот тут дискотека от Синеботов началась. Мне нравится этот район, обожаю Синеботов. Всем хорошего вечера, слышим «Голос Вселенной» Махмуд Аракаев.
4: Спасибо большое, Махмуд Аракаев. Спасибо, «Голос Вселенной». Отправляется Махмуд на выходные, как и многие из вас. И детям мороженое, и взрослым пиццу. Теперь получается детям пиццу и детям мороженое.
0: Спецпроект. Охотники за пиццей «Татмак».
4: Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 2-91-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
5: ДТС.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
9: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
8: Спонсор спецпроекта «Охотники за пиццей Татмак» ООО «ТМ Групп».
10: А теперь внимательно слушаем. В эфире легендарный Татмак. Сегодня разыгрываем большую пиццу. Горячую, ароматную, сочную. И все это удовольствие бесплатно. Согласитесь, бесплатная пицца – это уже отличный повод поднять настроение. Татмак – это место, где все просто и по-настоящему вкусно. Слушайте радио, участвуйте в спецпроекте «Охотники за пиццей Татмак» и выигрывайте. Подробности в точках продаж.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Итак, сейчас супер кратко и супер подробно Альберт Батанин расскажет о погоде на сегодня и, конечно, на завтра и на ближайшие выходные. Альбертик,
5: погода,
4: пожалуйста.
5: Да, я сделаю это. 12 градусов на данный момент в Казани. В Альметьке не знаю. Вот, кстати, в Альметьке немножечко, наверное, прохладнее, нет? Напишите.
4: Давай
5: вам, кстати,
4: без «Наверное».
5: Сколько в Альметьке. Так, дожди. Местами дожди. Сегодня к вечеру уже без осадков. Ночью плюс 10. Завтра, 30 мая, 18 градусов тепла. Без осадков, переменная облачность. В воскресенье дождливо, плюс 18. В понедельник теплее до 20. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
4: Это хорошо, когда ночью плюс 10.
6: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
7: Вечерний ТРУБИМ.
5: Ну что, господа, давайте поговорим о серьезном. У нас рубрика «От одобрения до новоселья». И к нам присоединяются наши соведущие. Давайте знакомиться. Кирилл Ливанов, директор отдела развития ипотечного бизнеса. И Артур Шафутинов, куратор по работе с агентами-партнерами компании «Альтера». Здравствуйте.
8: Всем привет. Добрый вечер.
5: Ну что, господа, сегодня прям серьезная тема. Ну, ипотека вообще штука серьезная. Там не до шуток, не до смеха. Особенно вот видя то, что происходит на рынке недвижимости. Но сегодня мы поговорим про комбинированную ипотеку. Я вот для себя, к своему стыду, только сегодня узнал про комбинированную ипотеку.
4: А что такое комбинированная ипотека?
5: А вот мы сейчас и узнаем, что же такое, что это за зверь такой, с чего получены электронные средства массовой информации.
4: Это хорошо, когда ночью плюс 10.
6: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
7: Вечерний ТРУБИМ.
5: Ну что, господа, давайте поговорим о серьезном. У нас рубрика «От одобрения до новоселья». И к нам присоединяются наши соведущие. Давайте знакомиться. Кирилл Ливанов, директор отдела развития ипотечного бизнеса. И Артур Шафутинов, куратор по работе с агентами-партнерами компании «Альтера». Здравствуйте.
8: Всем привет. Добрый вечер.
5: Ну что, господа, сегодня прям серьезная тема. Ну, ипотека вообще штука серьезная. Там не до шуток, не до смеха. Особенно вот видя то, что происходит на рынке недвижимости. Но сегодня мы поговорим про комбинированную ипотеку. Я вот для себя, к своему студу, только сегодня узнал про комбинированную ипотеку.
4: А что такое комбинированная
5: ипотека?
4: А вот
5: мы сейчас и узнаем, что же такое, что это за зверь такой, с чем ее едят. Ну так вот, если кратко.

0: там не до шуток, не до смеха, особенно вот видя то, что происходит на рынке недвижимости. Но сегодня мы поговорим про комбинированную ипотеку. Я вот для себя, к своему стыду, только сегодня узнал про комбинированную ипотеку.
1: А что такое комбинированная ипотека?
0: А вот мы сейчас и узнаем, что же такое, что это за зверь такой, с чем ее едят. Ну так вот, если кратко, для человека, который абсолютно не в теме, что такое комбинированная? Определение, как в Википедии, есть какое-то у нее?
2: Ну, давайте, если кратко. Все же, я думаю, знают по поводу льготных программ.
0: Да,
2: семейные ипотеки, IT-ипотеки и так далее. Вот. Комбинированная ипотека – это что-то среднее между льготной ипотекой и стандартной. То есть, когда клиент берет льготную ипотеку, но лимит ему доступен больше, чем стандартно по программе. То есть...
0: Так. Вот здесь поподробнее, что за лимит, ну-ка, что, как, где. Вот, например, например, у меня есть возможность взять IT-ипотеку, например, да? Но, условно говоря, мне по этой ипотеке одобрили, ну, там, 6 миллионов, например.
2: Ну, 9 максимум.
0: Ну, 9 максимум, да. Ну, не хватает мне, условно говоря, на квартирку. Как мне быть в этом случае?
1: Работать.
0: Это понятно. Работать, солнце еще высоко. Вот 9 миллионов мне одобрили максимум, но не хватает на квартиру. Значит, какую-то часть я могу взять по IT-ипотеке и какую-то часть по обычной ипотеке. Это все совместить, скомбинировать.
2: Если в целом, то да.
1: А если еще детей он родит, может еще туда же закинуть сверху?
0: Нет, там надо выбирать либо IT, либо семейный.
3: Ну, это хорошая идея для банков. Пусть подумают, если ты айтишник, у тебя есть еще семейка.
2: А там в любом случае...
1: Не семейки, семейка, Альберт.
0: Семейки? Нет, семейки нашу неудобно. Понятно. В общем, все это совмещается, обычная ипотека и какая-то льготная ипотека. И я плачу чуть дороже, чем по льготной, но чуть дешевле, чем по обычной ипотеке, да? Где-то что-то среднее по больнице.
2: Все зависит, на самом деле, от суммы.
0: Ага.
2: То есть, условно, рассмотрим пример, когда ипотека не 9 миллионов, а 10, тогда действительно ставка будет чуть выше, чем заявленные 6%. Вот. А если мы решим пойти ва-банк и взять 18 миллионов по комбинированной ипотеке, то ставка будет существенно выше.
1: Вы такие суммы не называете? Сейчас 18? Тут врача придется вызывать, откачивать
0: еще
1: малыша.
0: Я же не молодой, да. Ладно, хорошо. А какие вот условия для получения комбинированной ипотеки? Что нужно? Какая первоначалка, там, пакет документов? Что вообще нужно? Прийти, прочитать стихотворение, за красивые глаза, что там нужно делать?
3: Тут достаточно все стандартно. 20% первоначальный взнос от стоимости квартиры. Вот. И... официальный доход, и вы получаете себе одобрение, то есть тут банк уже смотрит, какую сумму вам можно одобрить, так называемый сверхлимит. Вообще, если мы говорим про комбо-ипотеку, там два формата есть комбо-ипотеки. Первый формат, когда у вас смешанная ставка, то есть, грубо говоря, находится, давайте так назовем, среднеарифметическая ставка по ипотеке. А есть еще другой формат, второй, этих банков гораздо меньше, где, например, дается 6 миллионов под 6%, один кредитный договор. И второй кредитный договор дается под, например, 18,9%, там сумма 3 миллиона рублей. Большой плюс этой программы в том, что вы отдельно можете закрывать быстрее, получается, второй договор, который под большую ставку,
0: который,
3: да, под 18,
0: не очень удобный,
3: и оставить,
0: да,
3: себе шикарные 6%, 6 миллионов, и спокойно платить 36
1: тысяч рублей. Вы на меня не смотрите,
3: рублей,
1: я на слове ставка уже
3: далее
1: потерялась.
3: Так я знаю, что у вас есть дети, и еще не использована семейная ипотека. Как я на вас смотреть-то не могу?
0: Вот,
3: тем более вы еще красивые.
0: Лакомый кусочек, а ты думала.
1: Давай еще там вопрос сделаем.
0: Хорошо, вы говорили, что, я так понимаю, что не все банки готовы оформлять вот эту комбинированную ипотеку. Наверное, только крупные, или есть какой-то список авторизованных, сертифицированных банков, или как это происходит?
3: Ну, вот как наши партнеры, банк ВТБ, у них есть комбинированная ипотека, да, действительно, ну, то есть двигатель, так сказать, общей программы по комбинированной ипотеке. Ну, у Сбербанка есть похожая программа, у Альфа-банка. На самом-то деле их много. А если мы говорим, например, про ипотеку по двум договорам, да, здесь банков гораздо меньше, их всего на сегодняшний момент три. Да, три банка. Вот. А что касается комбо-ипотеки, тут достаточно хороший выбор по банкам, и, ну, очень хорошие условия, например, дает ВТБ. Сам, когда делаю расчеты для своих клиентов, очень часто обращаю внимание на их калькулятор и расчет делаю именно по их программам.
0: А много людей, кстати, уже воспользовались вот этой комбо-ипотекой, или пока посматривают просто как не очень понятный зверь, что с ним делать, или прям уже есть какой-то список людей, которые все, там тысячи, миллионы, нет?
3: Ну вот в 2026 году людей, кто использует комбо-ипотеку, стало гораздо больше. Вот. Если, ну, так, грубо говоря, брать среднюю цифру, ну, из 10 двое точно берут комбинированную ипотеку. Нужно же понимать, что это люди и так ограничены. Это либо айтишники, либо семейники. Вот. Их и так стало меньше, гораздо меньше с новыми реалиями. Именно поэтому, ну, сегодня там, из тех, кто берет ипотеку, если, например, берем в общем из 10 человек, 2 человека комбо-ипотеку. А если мы говорим про тех, кто берет семейку, то, ну, наверное, половина смотрит в сторону комбо-ипотеки, всегда
1: а
3: себе чуть-чуть
1: добавляет. А с новыми реалиями-то с какими?
3: Ну, у нас с февраля изменилась, например, семейная ипотека. Теперь семейная ипотека одна в семью. То есть,
0: да,
3: если условно раньше
0: было
3: можно
0: было
3: брать...
0: на каждого человека.
3: Сначала
0: да.
3: можно было брать хоть сколько в одни руки,

0: Потом одну на маму, одну на папу, а сейчас одну в семью.
1: То есть, если Альберт Батанин завел семью, потом решил еще одну завести, он не может с одной семьей, одну ипотеку.
2: По закону у меня только одна семья может быть. Нет. Но, вот. Мы за традиционные, ты давай тут не это самое нам.
1: Так я за традиционные.
2: Подожди, сейчас у меня еще вопрос. Получается, в общем, все, практически все люди, которые имеют право на какую-то льготную ипотеку, они сейчас постепенно начинают смотреть в сторону комбинированной ипотеки, потому что, ну, явное дело, что, ну, не хватает на те квартиры. Потому что семейная ипотека, это значит, что у тебя есть жена, у тебя есть дети, и явно за 6 миллионов ты там, или даже за 9 миллионов в Казани, по крайней мере, ну, это очень тяжело найти что-то путное из нового. Это все-таки подороже выйдет. Получается, люди, у которых есть семейная ипотека, они практически все сейчас будут смотреть в сторону комбинированной ипотеки.
0: Ну, я бы так строго не говорил. Все-таки у людей еще есть деньги, кто-то может добрать первоначальным взносом. На мой взгляд, просто это выгодней. Угу. Сегодня наличка очень дорогая. Но именно поэтому либо ты выбираешь комбинированную ипотеку, либо ты заносишь наличку. Люди чаще идут во второй вариант. Так, там вопрос какой-то есть.
1: Да. У меня вопрос, но вопрос. Я что-то пока на вас смотрела, я забыла его. Альберт, давай еще вопрос.
2: Давай, ты вспоминай, записывай, смотри, там ручка есть, блокнотик, что записывай, можно в заметку писать.
1: Я вспомнила. Давай. Во-первых, вы представляете, у меня дочь 9-летняя, у нее 21 тысяча рублей в копилке была, она сказала, что она копит на первый взнос.
2: Неплохо.
0: Сильно.
1: Как вы думаете? Нет,
0: на самом-то деле...
1: Я долго ржала, но я старалась сдержаться.
0: Ну, давайте. Это мало на сегодняшний день.
1: Сколько
0: это
1: надо?
0: Мы все с вами здесь сидящие понимаем.
2: 1,2 миллиона.
0: Вот. Я думаю, что комфортно, да, 2 миллионов можно уже смотреть себе квартиру. Но если вы с раннего детства начнете, как ваша дочь, откладывать...
2: Под сложный процент.
0: То точно, точно у них квартир будет больше, чем у людей, которые не откладывали этого с детства. Ну,
2: и не тратить бы еще, конечно. На конфетки не тратить.
1: Еще вопрос у меня есть. Я, может быть, прослушала невнимательно. А вот эта комбинированная ипотека, она и на первичку, и на вторичку, на все действует?
3: К сожалению, не на все.
1: Ага, все.
3: То есть комбинированная ипотека на самом деле действует на те же объекты, на которые действует льготная ипотека. То есть это в первую очередь все-таки новостройки, либо же загородная недвижимость, но опять-таки от застройщика.
2: ИЖС?
3: ИЖС тоже работает, конечно.
2: Ну тогда... Ну, а ИЖС там можно на 6 миллионов, в принципе, неплохо
3: можно
2: что-то найти.
3: Можно придумать, конечно.
2: Уже вообще неплохо. Хорошо, тогда у меня еще такой вопрос. Я периодически, ну как периодически, практически каждый день, иногда несколько раз в день, поглядываю на сайт ЦБР, значит, нашего замечательного, и жду же, когда же там эта ставочка еще ниже. Ну, когда она еще... А она все продолжает потихонечку. По графику, если мы смотрим, ровно на полпункта они вот так вот уходят. А когда уже снизится ставки по ипотеке? Когда чего-нибудь вот... Ну, порадуйте нас хотя бы немножко. Ну, уже не так. Ну, там, сколько сейчас, кстати, обычная ипотека?
3: Обычная ипотека сейчас выходит порядка 17-18%, если мы в среднем по рынку посмотрим. Вот, если мы говорим про снижение, тенденция действительно наметилась. То есть, вспоминаем прошлый год, когда ставки были 23-24%, и ужасаемся. Вот, поэтому, во-первых, базовая ставка в целом снижается. Во-вторых, сейчас на рынке есть предложение, ну, опять-таки, от застройщиков, по субсидированию ставки, когда ставку можно снизить уже сегодня до уровня порядка 12%.
2: Перекредитоваться, грубо говоря, получается, да?
3: Не совсем. Там застройщик снижает клиенту ставку.
2: Или увеличивает срок ипотеки?
3: Нет, это вы про рефинансирование. Ага. Я про субсидирование ставки, когда застройщик говорит, возьми у меня ставка будет ниже.
1: Это как шаурма, да? Шашлык, когда приходишь, много шашлыка. Возьми у меня самый вкусный. Нет?
2: Хорошо. А какой пакет документов нужно, чтобы получить комбинированную ипотеку? Он как-то отличается от пакета документов, который нужен для обычной ипотеки или семейной, или какой-то еще?
0: В принципе, нет. Ну, то есть нет какой-то дополнительной изюминки, и все так же. Паспорт от корки до корки, нужно свидетельство о рождении ребенка, паспорт мамы, либо папы, ну, второго родителя, документы, которые подтверждают доход. Ну, то есть все стандартно, тут нет чего-то такого выдающегося, грубо говоря, если мы рассматриваем комбо-ипотеку. Это просто дополнительная возможность, которой сегодня обязательно стоит пользоваться, на мой взгляд, взгляд человека, который каждый день работает с недвижимостью. Вот, если кратко про...
2: Маленький вопросик еще успею. Вот маленький. Ярослав уже говорит, все, хватит. Маленький
1: вопрос. Маленький
2: очень. Прям как, ладно, да. Не буду шутить. Смотрите, мы все прекрасно понимаем, что сейчас сложности на рынке строительства. Огромное количество нераспроданного жилья. Понастроили очень много. Людей все меньше и меньше готовых купить жилье как за наличку, так и в ипотеку тоже. Будут ли снижаться цены на квартиры? Вот такой у меня вопрос, как от неэксперта к вам как к эксперту. Потому что, ну, как будто бы мы все чуть-чуть ждем этого.
0: Вечный вопрос, на самом деле.
2: Хочется же уже.
0: Да-да, вечный вопрос, на самом деле. Альберт, хочется мне, как человек, который покупает недвижимость, постоянно сказать «нет». Угу. И этому тоже есть предпосылки. Просто люди чаще всего смотрят туда, что им интересно. Мы видим от некоторых застройщиков дисконты, давайте назовем их так. И действительно, некоторые объекты в Казани сегодня можно купить почти по ценам старта.
2: То есть, по спецусловиям,
0: да, да,
2: говоря.
0: Да. Угу. Вот. Но в этом случае чаще всего застройщики, люди привлекают полную оплату. То есть это наличные денежные средства и так далее. Вот. А если мы говорим про дисконты, нужно понимать, что на рынок зашел новый продукт, это рассрочка. И она на самом-то деле достаточно хорошо вырастила цену. Mm. Ну, застройщики закладывают просто во время, так сказать, прихода денежных средств, ну, дополнительную маржу. Mm-hmm. Вот и все. Поэтому, когда человек хочет покупать за полную оплату, он покупает по действительно хорошим ценам. Вот. А если смотреть правде в глаза, то, мне кажется, ближайшие лет 30-40 недвижимость дешеветь не будет. И этому пример, ну, так сказать, другие страны, в
2: которых... Ипотечный кризис США,
0: да, например, да, да. Которые, например, показывают нам, что сегодня роскошь иметь недвижимость. И дай бог, чтобы наши дети, которые там 5-3, кому-то год, смогли купить себе сами квартиру.
1: Накопить на первый взнос.
0: Да-да-да. 21 тысяча, так сказать, по капельке.
2: Так что дочка пусть вот не откажется. Молодец,
1: согласна.
2: Все правильно. Ну что, господа, у нас наши соведущие были в гостях. Кирилл Ливанов, директор отдела развития ипотечного бизнеса. И Артур Шуфутинов, куратор по работе с агентом-партнером компании «Альтера». Это была рубрика «От одобрения до новоселья». Говорили мы про комбинированную ипотеку.
1: Спасибо. Приходите к нам еще.
0: Обязательно.
1: Когда вы к нам теперь?
0: Ну, получается, через недельку.
2: Все, отлично. Подготовим вопрос еще.
0: Да, посмотрим, изменились ли цены.
2: Вдруг ставка упадет, да.
0: Всем пока-пока. Черни.

0: реклама. Наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкально-танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Они были старые, а новы молоды, чтобы пойти на эту вечеринку. Песня о любви, солнце, красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20.00 Максимилианс, 18+. Эй, воля, воля, си сам.
1: Реклама на Бим-радио.

0: украшением Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
3: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.

0: Это о чем мы не поем?
1: Да, что за тишина такая?
0: А что, садись за пульт, будешь вот петь?
1: Вот я
0: тут давай, за мат, давай, меня припев. За мат кидал только что.
1: Привет, припев сейчас.
2: Зажечь огни земли, по сторонам,
1: я слова не знаю.
0: Титан. Ну что тогда с тобой говорить-то вообще? Как дела? Лучше всех!
3: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, от вас этот день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит, а вы только выиграете. Весы. Возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы. Утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь. Контролируйте эмоции. Стрельцы. Вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие или устроить пышный банкет. Козероги. Редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи. У вас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы. Это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем благосклонности, фортуны.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, ситуация на казанских дорогах. Тоже хочешь поучаствовать?
2: Нет, я на всякий случай придвинул микрофон, вдруг ты запнешься где-то, чтобы тебя подхватить. Давай, жги.
1: Не дождешься. Итак, по данным Яндекс.Карты, крупнейшие пробки. Во-первых, 5 баллов, движение плотное. Крупнейшие пробочки. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Улица Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Я еще ни разу не запнулась. Левобулачная улица от улицы Чернышевского до улицы Татарстан. Улица Закиева, не подходи ко мне, до проспекта Победы. От проспекта Победы я споткнулась, отойди от меня, до улицы Академика Сахарова. Итак, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Тебе туда, в Кировскую дамбу, в сторону центр 0 баллов, из центра 2 балла. Третья транспортная дамба в центр 2 балла, из центра 0 баллов.
2: Молодец.
1: Я все рассказала, да, ни разу не споткнулась, мои щечки тоже потрепали,
2: спасибо,
1: ребра
2: Яндекс.Картам
1: мои посчитали,
2: да.
1: Азамат меня отшил.
2: Вот так вот.
1: Вечер складывается как нельзя лучше.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Всем здравствуйте, второй час вечернего шоу «Трубим». Альберт Ботанин, Ярослава, мы здесь. В этом часе будем, кстати, с вами играть в игру
1: «Перебадюка».
0: Будем играть с вами в игру. Спасибо, что внимательно меня слушаете, Альберт. Ну, это в рот набивайка.
1: А, в рот набивайка?
0: Да.
1: А я думаю, переводилка.
0: Переводилку мы тоже будем делать
1: тоже
0: в этом часе.
1: Все будем делать.
0: Все будем делать.
1: Сначала набьем рот, а потом будем переводить.
2: О, Джонни, отойди от меня, я сказала тебе, паршивец.
1: Отойди, от тебя плохо пахнет.
2: У меня воду отключили, понятно тебе?
1: Да-да, уже отключили воду?
0: У меня уже включили.
1: Уже включили. Рад, что ты
0: можно танцевать спокойно вообще.
1: Можно потеть, да.
0: Да ладно, мне было у кого помыться.
1: Да, спасибо.
0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8, если вы с нами, а вы с нами. Где вы там, в каких пробках застряли? Нормально, 5 баллов, наверное, еще никто нигде ничего не стоит.
1: Ну, не, 5 баллов это более-менее. Для такого времени 5 баллов.
0: В школе это вообще наивысшая оценка.
1: Точно 5 баллов, слушай-ка, обнови-ка страничку. Да, слушай, 5 баллов. Для пятницы вечер. А, ну хотя все за... Мне в 3 часа сегодня уже писали. Я, говорит, поехал на шашлыки. Все уже готовы, все уже за город ломанулись в 3 часа, так что все нормально.
0: Тебя не пригласили, да.
1: Я работаю, да. Да, какие мне шашлыки?
0: А вот, кстати, как раз-таки у нас тема. Какое идеальное наказание для вас? Как бы вы хотели, чтобы вас наказали? Ну, вдруг там... вы провинились.
1: Да,
0: и
1: да,
0: тут
1: да.
0: Как раз-таки вид пишет, накажите меня шашлыком.
1: А как им можно сказать? Потому что разные способы есть наказать шашлыком.
0: Вас надо нанизить на этот, на шампур, Виль?
1: Фу, какая гадость.
0: Что с вами надо сделать? Так, меня в детстве наказывали по старинке. Рисунок обоев в своей комнате я помню 20 лет спустя. Детей сейчас наказываю, заставляю учить стихи. Сейчас, думаю, для меня самое страшное наказание – это копать огород.
1: Ну, кверху там это стоит. Чужой огород копать наказание, вот это да.
0: Соседский,
1: я как-то приехал, да, и с барышней знакомиться, когда был еще молодой-молодой.
0: Это уже интересно, продолжай.
1: Значит, к родителям.
0: Не останавливайся.
1: А у нее частный дом, соответственно. Родители такие, ну да, проходи, чаек, туда-сюда. И они такие, слушай, а ты это, как бы, не торопишься? Я говорю, нет, не тороплюсь. Пойдем, говорит, мы там, поможешь нам чуть-чуть? Я говорю, да, конечно, я молодой, здоровый, с утра делаю зарядку, туда-сюда, все такое.
0: Я хочу немного. Вам так понравиться.
1: В итоге так хотел понравиться, что перекопал там это все дело, все, что нужно было.
0: И
1: там,
0: больше ты там не появлялся,
1: весь,
0: да?
1: Весь участок перекопал. Нет, я потом появлялся, мне очень благодарили за это.
0: Тебя больше на чай не хватило вообще,
1: не,
0: да?
1: Меня еще покормили там очень хорошо, это все здорово. Mm. Но проблема в том, что через где-то недели три, может быть, что-то я с этой барышней поругался, и все, получается, просто так скопал им огород.
0: Слава богу, закрыли ипотеку, так как огонь песни. Пойму, Ярослава не будет на вечере в Сан-Ремо, я туда билет выиграл. Приходите, Булат, обязательно с супругой приходите. Ночью летний бал будет, вечеринка, вот там вот меня точно сможете найти 11 июня 18+. Так, межзаводье, пробка.
1: Межзаводье?
0: Да. Я думала, ты в курсе.
1: А что за межзаводье?
0: Ну, это, наверное, завод, и вот между ними пробка.
1: Я просто вспоминаю, где могут быть так близко два завода расположенных. Ну, в смысле, каких-то крупных. А, ну это где-то в авиастрое, что ли?
0: Здравствуйте. По-моему, лучшее наказание, это кавычка открывается, хороший стабильный интернет.
1: Это лучшее наказание, да? Хороший стабильный интернет, да.
0: Ярик, привет.
3: Ей не нравится, когда вы ее называете Ярик.
0: Славик еще можно.
1: По секрету вот.
0: Привет, Ярослава, хорошего эфира. Здравствуйте. Тут еще Альберт Ботанин есть.
1: Я тут рядом сижу.
0: С тобой уже здоровались.
1: Не для дела.
0: Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Какое наказание для вас будет лучшим? Я пока пошла подготавливать игру, мыть эти штучки.
1: Наказание. А их помыть надо, кстати, да.
0: Они твою мыть не буду.
1: Многоразовые,
0: да? Это будет твоим наказанием. Свою штучку я помою, Альберта не буду. В общем, пишите в наш мессенджер, какое
1: наказание. Сейчас кто-то просто включился, говорит, сейчас со своей штучку помою, а твою не буду мыть штучку. Такое у тебя будет наказание. Люди такие, о чем они разговаривают вообще в эфире?
0: Фу, Альберт, ну просто фу. Вечерний Трубим. Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кузлер». Диагностический центр «Кузлер» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузлер» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 2-91-60-60 или на сайте клиники «Кузлер». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Реклама

0: Одессе.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Лакоста». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
2: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: ты, смотри, какая музыка у нее есть.
1: Вообще, ну-ка. Я как будто в боевичке пошла такая, так.
0: Нет, мне, знаешь, напоминает, такая музычка была раньше в...
1: Играх.
0: Да-да-да, в компьютерных играх. Вот эти дэнди всякие, сеги. Ну, там похуже качество было, знаешь,
1: 8-битное. И бежит такой у него, его током где-то шарахнул по дороге, у него волосы вот так вот стоят.
0: А ты во что играла?
1: Я в танчики.
0: Давай, танчики огонь.
1: Мистер Марио играл, таблетки играл.
0: Супер Марио, какой Мистер Марио,
1: ну,
0: господи.
1: Тогда он был мистером.
0: А Пакман? Пакман.
1: Сейчас он просто супер.
0: Это шарик такой.
1: Нет, Пакман я не играл.
0: Не играл. А Контра, помнишь, была еще такая игра?
1: Нет, а еще Уток я.
0: Уток, да, утки, утки. А Чип и Дейл?
1: Что-то было, как будто
0: Чип и Дейл была игра на
1: Дэнди. Там слишком сложно мне было, мне не получалось.
0: Потом там
1: девка была
0: Терминатор, про Терминатору по фильму была игра, я помню.
1: Ну, ты такой интересный, ты же мальчиком была, я девочка, я играла что-то поспокойнее.
0: Да. А еще я помню про какую-то был какая-то японская игра, там были котики, и там в зависимости от того, какая у тебя игра, тебе нужно было выбирать этого котика.
1: Ну, там с тех пор ты любишь кошечек,
0: не,
1: да?
0: Один летает, другой плавает, третий там сильный и прочее. Кто помнит, напишите, что за игра, я вот
1: так,
0: не помню.
1: Так, подожди, у меня еще подложка. Че тут она? Что она тебе? А? На
0: если,
1: что?
0: А это, знаешь, из рекламы. Если вы натерли пятку, то воспользуйтесь скотчем. Скотч дешево и сердито.
1: И вредит вашему здоровью иногда.
0: Да.
1: А еще последний тогда вариант. Давай, у меня подложки
0: ну-ка.
1: Для тебя
0: и,
1: есть.
0: И вот еще тут, же. Ну-ка. Как бы... Это тоже
1: да.
0: Из рекламы.
1: Продолжай.
0: Если вы съели что-то несъедобное, то тогда...
1: Полисорб.
0: Я сочувствую вашим соседям. И жене. Вы же спите под одним одеялом. Ужас какой, фу. Переключай, гадость. Да.
1: Ладно,
0: вот, лучше давай, да. Вот, если вы натерли пятку...
1: Какое вам надо
0: тут
1: наказание?
0: Тут же реально музыка из рекламы прям такая позитивная она. Эй!
1: Ну да, есть что-то.
0: 5-5-5-5-5-5-5, ночью скидки.
1: Продолжать.
0: Да, что-то в этом духе.
1: Про наказание мы говорим сегодня. Да, во-первых, я не помыла эти штуки. Если я не успею их помыть, мы будем играть с грязными.
0: Я схожу помою, не переживай.
1: Я помою, ты выстроишь игру. А это, во-первых. Во-вторых, мы хотим...
0: Я тебе не доверяю.
1: Правильно делаешь.
0: Ты плохо моешь.
1: И моюсь тоже плохо.
0: Ты
1: да?
0: свою чашку видела, она все грязная, какая непонятная.
1: Ты че? Она у меня чистая. Это, я ее сегодня помыла.
0: Это не ты мыл, это Серега за тебя мыл.
1: Спасибо большое тебе, Сергей.
0: Вот, он, вот он чисто моет, а ты...
1: Что помыл мою чашку.
0: Два раза пальчиком проведешь.
1: Зато я красивая.
0: Ну, это спорный момент. А вот чашка точно грязная.
1: И умный еще он, а я просто красивая. Но мы сейчас говорим о наказаниях. Как вы предпочли бы, чтобы вас наказали? Ну, например, накажите меня, помойте мою чашку, вот, да? Ну, ко всем это не относится, конечно.
0: Кстати...
1: А, подожди, мы еще видеотрансляцию с тобой включим.
0: Да.
1: Будем играть и включим видеотрансляцию. Кто хочет?
0: Вот для моей мамы наказание – это действительно помыть посуду, потому что за нее помыть. Она знаешь, что скажет? Не надо, не мою, я сама помою. Потому что если ты помоешь, она скажет, я все равно буду после тебя перемывать.
1: Это прям как после моих детей. Но да. Они еще глаза закатывают, когда их просишь.
0: Да.
1: Да.
0: Я, кстати, тоже не люблю, когда у меня дома кто-то моет посуду.
1: А кто у тебя дома? Кошка, что ли?
0: Ну нет, как бы иногда бывает, захаживают.
1: Расскажи об этом поподробнее.
0: Да что вы говорите, правда?
1: А ты на вечеринку Санремо пойдешь? С кем пойдешь? В чем пойдешь?
0: В одежде?
1: А на ночь и летний бал пойдешь?
0: Конечно.
1: В чем пойдешь, с кем пойдешь?
0: В одежде пойду.
1: А я, хочешь, тебе покажу, в чем я пойду?
0: Ты прям даже платье приготовила себе?
1: Нет, у меня не будет платья.
0: А у тебя не будет платья? А в чем ты пойдешь?
1: Ну подожди.
0: Ну давай, мы ждем. Мы же все ждем. Нам всем покажи. А что ты
1: ну,
0: думаешь?
1: Ну, все придут, посмотрят.
0: Я сейчас, погоди, тоже. Я сфоткаю, ребят, сейчас вам всем отправлю в общую группу куда-нибудь.
1: Ой, новый телефон завел, болталку. И все, и считает, что вот прям теперь все может фотографировать, все может приближать.
0: Только я все равно страшный получаюсь на этом телефоне.
1: Он говорит, да, камера, говорит, новая, я такой страшный получаюсь.
0: Я думал, дело в камере, оказывается, нет во мне.
1: Так,
0: понятно. Ну что, давай показывай, где там у тебя что?
1: Подожди, сейчас.
0: Сколько вариантов у тебя?
1: Нет, я искала, смотри.
0: А вот это сверху то,
1: нет,
0: что она без плечиков будет?
1: Да, она без плечиков будет. Не знаю, на чем будет держаться,
0: ну,
1: не
0: вот
1: спрашивай.
0: На скотче двойном. У меня хороший есть скотч такой, знаешь, потом не отдерешь.
1: Да ты про скотч уже говорил, реклама. У вас болит пятка.
0: Да, как раз.
1: Наклейте
0: либо для пятки, либо чтобы у вас ничего не упало.
1: Да, да. Еще нас просят трансляцию с игры сделать обязательно, поэтому я сейчас пойду мыть. А пока мы говорим...
0: Давай я помою, пожалуйста, ну серьезно.
1: Да не надо тебе мыть, ты что, лишь бы не работать, ты будешь другими делами заниматься. Я пойду помою. Смотри, мне Серега даже чашку не оставил, помыл за меня. Дайте мне хоть что-нибудь помыть в этой жизни уже в конце-то конца.
0: Ну иди, иди, ты же женщина.
1: Посудомойка. +7 972 42 102 8. Знаешь, что ужас? Ты вот сейчас не путай понятия. Ты сказал, что ужас — это вот это.
0: Конечно, это же кошмар, это же безобразие.
1: А еще мы ищем, кстати, песню на переводилку. Фу, подожди, что-то меня немножко само закрутило. Вот,
0: давай лучше про пятки.
1: Песню мы ищем. Если у вас болит пятка, надевайте удобную обувь и приходите на вечеринку. 5 июня в Сан-Ремо, 18+, 11 июня на ночь и летний бал.
0: Не забывайте про скотч, он может понадобиться Ярославе, если с нее упадет платье. Двойной скотч.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В штате Вермонт есть кладбище мороженого. Там установлены настоящие надгробия, на которых размещены утратившие популярность или просто неудачные вкусы этого продукта. Специально для фанатов похороненных вкусов на своем официальном сайте этого кладбища есть возможность проголосовать за их воскрешение, пообещав при наборе определенного количества голосов вернуть их в продажу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку
1: «Ночь и летний бал».
0: Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно
1: абсолютно все.
0: Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят
1: только отлично.
0: Живые эмоции, смелый флирт и...
1: и все, что ты захочешь.
0: И, конечно, шальные
1: танцы.
0: Аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за...
1: лучший ваш наряд.
0: Выпускной наряд. Ведущие бала...
1: Петр и... кто это вторая вот эта новенькая, как ее? А, Ярослава, да, точно.
0: За пультом, на пульте, под пультом, в пульте...
1: за вертушками диджей Айон.
0: И, конечно же, хедлайнер ночи...
1: невероятный,
0: да,
1: восхитительный.
0: Выжди паузу, выжди. Выжди.
1: МС... Заль.
0: 11 июня, да. Ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бимрадио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
0: ТТС.
3: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Низкие цены.
8: Паркет плюс.
7: Широкий ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц-винил, ламинат и паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
9: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
10: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
11: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, шесть подушек, пять мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
12: Кто все это повезет?
13: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
14: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
15: Ночью у порога.
16: 2-92-102-8. Нам нужны мальчик и девочка. Также мы начинаем трансляцию в ВК. Заходите обязательно. Сейчас будет новая сумасшедшая игра. Рот и набивайка. Примерно так она будет называться. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
2: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
3: Итак, сейчас вам Альберт Ботанин пока еще с нормальным ртом расскажет о прогнозе погоды на сегодня и на ближайшие выходные. Альберт, пожалуйста.
4: Ну, ты интригу, конечно, задала с моим ртом. Плюс 11 на данный момент в Казани. Осадков сегодня не ожидается и не хотелось бы. К вечеру их уже не будет.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
2: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
3: Итак, сейчас вам Альберт Батанин пока еще с нормальным ртом расскажет о прогнозе погоды на сегодня и на ближайшие выходные. Альберт, пожалуйста.
4: Ну, ты интригу, конечно, задала с моим ртом. Плюс 11 на данный момент в Казани. Осадков сегодня не ожидается и не хотелось бы. К вечеру их уже не будет, ночью плюс 10, завтра.

0: 12 13 18.
1: Итак, сейчас вам Альберт Ботанин пока еще с нормальным ртом расскажет о прогнозе погоды на сегодня и на ближайшие выходные. Альберт, пожалуйста.
2: Ну, ты интригу, конечно, задала с моим ртом. Плюс 11 на данный момент в Казани. Осадков сегодня не ожидается и не хотелось бы. К вечеру их уже не будет, ночью плюс 10, завтра 30 мая нас ожидает плюс 18, без осадков, переменная облачность. И в воскресенье немножечко дождливо, утром и днем тоже плюс 18. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Хвала.
3: Синоптики не ошибаются, ошибается погода. Вечерний Трубин.
1: Итак, у нас игра. Это не зубы заговаривает, а, не знаю, рота набивайка.
2: Ну, назвали пока
1: будет.
2: Ее так, да.
1: Это прям вот прям.
2: Может быть,
1: экспромт.
2: Да, придумайте нам смешное название для этой игры.
1: Ну, можно не смешное, можно суперсерьезное, чтобы оно не соответствовало.
2: Да?
1: Да. Так, что нужно будет сделать? У нас есть специальные штуки, которые мы вставим в рот.
2: Это же аппарат для экзекуции какой-то прям.
1: Ну, они так все помыты, конечно, но я вот сейчас возьму эту штучку. Слышите, сейчас, подождите, это вот так вот будет, вот так вот.
2: Ну-ка. Это ты продезинфицировала?
1: Ну, типа, да.
2: Молодец.
1: Да.
2: Дай-ка мне тоже, пожалуйста.
1: На, держи. В общем,
2: я не доверяю твоему
1: мы
2: мутью.
1: Вставляем эти штуки в рот и начинаем вам объяснять.
2: Каждый сам себе, заметь.
1: И начинаем вам объяснять слова, дорогие наши сегодняшние участники. Ваша... Ой, как воняет. Да. Ваша задача... Объясни правила, ты их не знаешь, конечно.
2: Очень простые правила, да. Вставляем эти штуки, пытаемся вам произнести фразы, которые у нас написаны на карточках. Ваша задача понять, что же мы говорим. Все очень легко и просто, да, вот.
1: Да, кто больше слов отгадал, тот и выиграл. Если вдруг ничья, у нас будет суперслово финальное. На самом деле в этих штуках не так просто разговаривать. Давайте знакомиться с сегодняшними участниками. Первый до нас дозвонился Вильдан. Вильдан, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, здравствуйте.
1: Как у вас настроение, куда вы едете, чем занимаетесь? Расскажите, пожалуйста, о том, как бы вы хотели, чтобы вас наказали.
4: Так, припарковался, после работы вот, возле дома машину поставил, дозвонился вам.
1: Угу.
4: Ну, наверное, лучше наказание, дозвониться сегодня до вас.
2: О, вот, я дозвонился. Видишь? Вот, а сейчас мы вас накажем.
1: Вот этими штуками.
2: От Наташечки.
1: Да, сегодня против вас будет играть Наталья. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Вы поняли, да, что нужно будет делать?
5: Ну, видимо, да.
1: Да, и сначала, конечно же, тоже на вопрос ответить. Вот вы как женщина, как бы вы хотели вот какое-то наказание сами себе придумать? Ну вот проспали вы, опоздали, раз, себе наказание придумали.
5: Ну, я частенько просыпаю, опаздываю, поэтому без наказаний.
2: Наказывай, не наказывай, бесполезно.
1: В общем, задача ясна. Вильдан, Наталья. Вильдан, вы дозвонились первым, с кем будете играть? Со мной или с Альбертом?
4: Давайте с вами.
1: Со мной, да? Надо вот эту штучку.
2: Я пойду камеру настрою,
1: да. Так, мы ведем в ВКонтакте трансляцию, поэтому группа ВКонтакте, Бимрадио, Казань, обязательно подключайтесь. Сейчас я буду надевать эту штуку. Я ее надела. Она не удалась, да? Итак, Вильдан, меня слышите?
4: Да.
1: Ваша задача догадаться, что я говорю. Говорите, у вас будет ровно минута. Ага, все поняли?
4: Угу.
1: Отлично, да. Тогда мы будем начинать с вами прямо сейчас.
3: Вечерний Трубин.
1: Ховар.
4: Ховар.
1: Молодец. Ховар Фётр.
4: Театр.
1: Нет, Фётр, имя такое, Фётр. Нижинский вот
4: он. Фётр,
1: да.
4: Фётр.
1: Ховар Фётр. Ну, два слова, какие получились сейчас? Фор, Фётр.
4: Пётр.
1: Первое слово, какое у вас было? Ховар.
4: Повар.
1: Да.
4: Повар Пётр.
1: Да, молодец. И ховар Павел. И ховар Павел.
4: Повар Пётр, повар Павел.
1: Молодец,
4: повар,
1: молодец.
4: Павел.
1: Фётр, Фёк. Фётр, Фётр.
4: Фётр. Пётр?
1: Да, ага. Фётр, Фёк. Фёк, он пирожки, Фёк.
4: Фёк, Фёк.
1: Да, молодец, Фётр, Фёк. А Павел? А Павел?
4: Павел?
1: Да, а Павел?
4: А Павел?
1: Фарил. Ваня фарил, веником он фарил, веником.
4: А, парил, парил.
1: Молодец, фарил. Хара Варанов ещё. Хара Варанов. Говорят они.
4: Пара Варанов.
3: Вечерний Трубин.
1: Ну, вообще, там, да, пара баранов, вы молодец. Вообще, как вам это удалось, я не знаю. Ой, подожди, дай, я тоже...
2: Ну-ка.
1: А, смотри, мы догадались. Так больно
2: Пётр,
1: вообще. Повар Пётр, повар Пётр, повар Павел. Пётр пёк, а Павел парил.
2: Ага.
1: А, молодец, это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 слов у нас получилось.
4: Вы, 10 даже.
1: Вы молодец, это очень круто. Давайте посмотрим, как

0: Сыграет у нас Наталья и Альберт. Альберт.
1: Я готов. Я готов. Так, сейчас. Ну ты смотри, как у тебя там кадр-то выстроен. Господи, ты же. Все нормально? Сейчас все будет.
0: Да, вы готовы?
1: Какой кошмар.
0: Наталья.
2: Да.
0: Наталья, ваша задача сделать не меньше. Хорошо?
2: Постараюсь.
0: Давайте.
3: Вечерний Трубин.
1: Итак, смотрите. Вережливый, который вот и режет все. Он вережливый. Ага, и вережливый логер. Логер.
2: Блогер.
1: Хорошо. И делал. Вережливый логер сделал.
2: Бережливый блогер делал.
1: Он сделал фейс-фаул. Фейс-фаул. Это когда ладошкой в лицо так ударяет и говорит, господи, ты уже. Это такой мем. Интернетовский мем. Фейс-фаул. Да, все правильно. Фейс. Фейс-фаул. Ну, так, лицо ладошкой когда делает. И разнес или верду. Ну, вережливый логер сделал фейс-фаул и разнес или верду.
0: Ну, как по-английски будет лицо?
1: Лицо. Фейс.
2: Лицо. Фейс, ну, да.
1: Да, фейс-фаул.
0: Пальма как будет по-английски?
1: Ладно.
2: Пальма.
1: Разнес или верду. Разнес.
2: Или верду.
1: И разнес или
2: верду.
1: Да. И отлично, одно слово не успели.
3: Вечерний Трубин.
0: Здесь люди переживают, а вы эти штуки по очереди? Нет, у нас две разные.
1: Слушай, а мне в целом не нравится, я и так радуюсь.
0: Да? Нет, я тебя выгоню на пятой минуте, ты меня начнешь раздражать.
1: Я же четко разговариваю, смотри.
0: Сколько? Тетка, ты разговариваешь,
1: одно слово
0: только
1: не угадали.
0: Ты не тетка, ты мужик.
1: Мы все слова угадали.
0: Но сколько? Сколько у вас?
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Ну, пять. А надо, у нас-то 10. Ты тоже местоимение союза тоже считай.
1: А, ну и тоже 6.
0: 6 тоже. Почему тоже? 6? У нас 10, у вас 6. Где тут слово «тоже»?
1: Чего «тоже»? Ну, ты мне короткую фразу дала, раз, и все, чего я делаю.
0: Какой мужик, такова и фраза. Наталья, вы большая молодец. Как вам, понравилось играть?
2: Да, спасибо.
4: У меня бабушечки и щечки болят теперь.
0: Да, там и губы болят. Ну, такие жертвы. Вы большая молодец. Эта игра у нас только началась, и вы такие, так скажем, первооткрыватели сегодня. Можете приветы передать, Наталья?
2: Я передаю привет своей семье, своей племяшечке Викулечке, сестре Оле, маме с папой и всем, кто меня узнал.
0: Спасибо большое. Звоните еще, обязательно участвуйте. И давайте будем поздравлять Вильдана. Вильдан, вы молодец!
5: Ура! Ну, благодаря вам, Ярославу, да.
0: Я старалась. Знаете, как губы горят? Вы не представляете. Мне как будто надавали по этим губам. Так, во-первых, у вас дети есть, да? Вы так быстро... Так, хватит это все. Отложите на панель.
1: Давайте.
0: У вас дети есть? Вы в эту игру играли?
5: Да.
0: Понятно, такой прям профессионал уже, Павел, Петр и Вильдан. Вы большой молодец, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. Я даже не сказала, какой подарок, я расскажу, а вы пока можете привет передать.
5: Так, передаю привет всем, кто меня узнал, всей Казани, всем хороших выходных и вам, в том числе, диджеям и радио.
0: Спасибо огромное.
5: Большой привет.
0: Спасибо вам большое. Да, трубочку не кладите. Сейчас я коллегу прибью. Если в следующем часе Альберта Ботанина не услышите, знаете, что это я.
1: Не догонишь.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер», на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
3: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
4: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет» – простое решение для больших перемен. «Акбарсдом» – дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 9 дней ДВК-фест. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гугл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-130.
5: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.

0: действуй, брат. Звоните 258-30-58. Низкие цены.
1: Паркет Плюс.
0: Широкий ассортимент.
1: Паркет Плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
1: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
6: Шустриков.
5: И как он?
6: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
5: Повезло.
0: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Переводилка.
1: На Бим Радио.
2: Какая песня?
3: Классная.
2: Колокольчики.
3: Угомонись.
4: Главное вовремя вступить.

0: давай.
1: На кого выше пой.
0: Я тебе говорю, давай.
2: Так ты определишься, что это жизнь, да? Все, давай, нас привозилка. Кричи,
0: кричи.
1: Как можно громче кричи.

0: выше, руки выше, ага, ага, кричи. Ой, нет, они дали.
1: Они дали тебе жизнь. А ты, в свою очередь, дал им ад. Холодный, как лед. Надеюсь, мы живем, чтобы рассказать историю. Надеюсь!

0: нас переводилка сегодня. Песня «Кричи» прям посвящается мне, как будто бы «Shout» она называется. «Tears for Tears».
1: «Tears».
2: Переводилка. На Бим Радио. Дёвые заявки. На Бим Радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, ситуация на казанских дорогах по данным Яндекс.Карты. 3 балла, местами затруднения, всего лишь время 7, 3 балла. Представляешь, все, кому надо, уже уехали. Крупнейшие пробки: Борисовская улица, Довлекеевская улица, Ново-Довлекеевская улица от улицы Дудинской до моста через железную дорогу. Улица Петра Витера от проспекта Фатыха-Амирхана до улицы Дементьева. Астрономическая улица, улица Голиаскара-Камала, Профсоюзная улица до улицы Габдуллы-Тукая. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. И улица Пушкина, улица Татарстан от улицы Щапова до улицы Габдуллы-Тукая. Где-то прямо в центре все пробочки-то у нас как будто бы образовались. Ситуация на мостах и дамбах. Везде, значит, Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 1 балл. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. В общем, куда бы вы ни ехали, помните, что вас ждут дома. Берегите себя.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: трубим.
1: Беги-беги! Еще успеваешь вступить.
2: Беги, Форест.
1: А ты слова вообще знаешь эту песню? Мы с тобой еще
2: да,
1: и не пели.
2: Да, мы сейчас найдем ее.
1: Адас! Адас! Адас! Давай! Погнали!
2: Глеб

0: отдохнуть.
1: Малина, ягода.
2: Все, будьте здоровы все, в общем, будьте здоровы абсолютно все. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Третий час, а мы по-прежнему здесь. Альберт, Ботанин, Ярослава и Атас!
0: Атас, Атос, Портос
2: и Арамис. Только вот ради этого и прихожу на работу иногда. Да,
0: поорать?
2: Ну, а тут это кричи, кричи.
0: Где тут? Где еще будут платить деньги за то, что можно покричать, да?
2: Еще на тебя, нет, не сдадут тебе ни в какую там
0: и не больничку. И не на абы кого покричать, а на людей, прям на живых, понимаешь?
2: Ну что, только на детей, что ли, орать? Они же, мам, сходи на работу, а? Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим», плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Надо вообще-то всем говорить, как вот в Италии-то здороваются?
0: Ну, я не знаю, как в Италии. Ну, Буэнос Тардес, по-испански будет добрый вечер.
2: Оля еще можно говорить.
0: Оля.
2: Оля, кому стай?
0: Си, сеньор. Си, сеньора, да.
2: Кому стай?
0: Так, вечерний «Трубим», вы супер, пишет Тимур. Ай, спасибо вам большое, Тимур. Вы прям, вот прям, да, очень приятно. Очень приятно.
2: А еще написал, губы болят. Слушаю радио, смеюсь от вашего эфира.
0: А у нас-то как губы болят. Ну, нам тоже смешно, да.
2: Так, здесь еще лягушку нам прислали.
0: Лягушка милая, да.
2: А давай всем говорить, что мы в одну капу в рот. Тут прям всех интересует. Да, мы одну капу в рот вставляем.
0: Одновременно.
2: Нет,
0: не надо. Добрый вечер, Бим. Привет, ребята. Для меня наказание будет третий раз жениться. Евгений написал. Евгений, может, уже не надо тогда, если, как бы, даже если уже в третий раз. Там, понимаете, где третий, там и четвертый.
2: Чем Бог троица любит.
0: А там, может быть, и это. Хотя Евгений просто не распробовал, понимаешь? Он гурман. Он всего по чуть-чуть. Это мы, как обычно, накладываем себе целую тарелку. А вот он приходит в ресторан.
2: С кулачок.
0: Я вот это попробую. Чего с кулачок?
2: Говорят, что надо питаться с кулачок.
0: С кулачок?
2: Да.
0: Чей?
2: С правой.
0: С правой?
2: Да.
0: Маловато будет. Вот кулачок Валуева, например, да, пойдет. Можно наесться. И то не факт. Привет, Бим. Баравзес написал Рой. Тоже неплохо. Баравзес. Многие поймут. Ну, это в Сочи больше поймут, конечно. Ты не знаешь, что такое баравзес? Это добрый вечер. Ну, здравствуйте, по-армански.
2: А почему ты смеешься тогда?
0: Просто забавно. Видишь, у нас Рой знаток какой, полиглот, все знает. Так, что тут у нас
2: еще по сообщению? Нам еще Павел не писал.
0: Павел, вы напишите нам, надо что-то нам написать. Видите, Ярослава вас проанонсировала, значит, вы
2: кстати,
0: что-то напишите.
2: Про анонсировать в этом часе у нас будет поздравительная программа «Вечерний тост». Будем поздравлять именинников сегодняшнего дня. Последние майские денечки. Также в этом часе мы будем разыгрывать билетик на вечеринку «Сан-Ремо», который совсем скоро состоится 5 июня, 18+. Максимилиан, ты пойдешь?
0: Естественно, раз 18+, я пойду, конечно, конечно. Может, тут тоже женюсь. Не в третий раз, но в первый.
2: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Какое наказание вы сами себе бы придумали? Просто вот специально вы взяли, согрешили, а потом меня надо наказать. Сделать мне, не знаю, 3 чашки капучино холодного. Вот и главное наказание. В общем, ждем сообщения по теме и будем слушать. Здесь Альберт Ботанин, поэтому продолжаем слушать хорошую музыку.
1: Вечерний «Трубим».
2: Думали, Фели чита? Все правильно думали. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки, курортных вечеров под легендарные хиты 80-х, 90-х. Феличита, феличита, феличита. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы, подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20:00, Максимилианс, 18+. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, феличито, феличито.
1: Реклама на Бим-радио.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
8: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
9: Слышите помеху справа? а лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
10: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505. Станет лучше.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
0: Да ну на!
1: Соусы пилявых!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Вечер Сан-Ремо.
5: Итак, мы прямо сейчас готовы разыграть пригласительный билет на вечеринку Сан-Ремо. Информация здесь у нас будет такая, что Бимради представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru. И прямо сейчас Альберт вам задаст вопрос. Нужно будет прислать ответ наши мессенджеры. А сколько мы сегодня? Два пригласительных?
6: Да, два пригласительных. Номера все те же. 9272, 42-102-8. А Макс, телега, все работает, все видим.
5: Если вы уже выигрывали билет на эту вечеринку, просьба не участвовать, чтобы дать возможность другим тоже выиграть билетики. Итак, Альберт задает вопрос. Три или четыре варианта ответа. Сколько там у тебя?
6: Почему три? Один? Четыре? Три? Все правильно. Что ты меня путаешь? Подожди.
5: Я тебя путаю?
6: Да, ты меня путаешь. Что? Итак, смотрите. Почему итальянцы традиционно подают спагетти в белой посуде? И это правило свято соблюдается даже на банкетах фестиваля Сан-Ремо. Почему вот белая тарелочка именно обязательно? Итак, вариант А. Потому что белая посуда недорогая, и ее вот, ну, не жалко разбить в порыве страсти. Чин кубе канто пио! Вот это все дело. Они там иногда бывают. Второй вариант. Чтобы отраженный от белой посуды поверхности свет мягко подсвечивал лицо гостя, делая его красивее в глазах собеседника. Ну, они же эстеты, что поделать. Или третий вариант, чтобы ничто не отвлекало от цвета пасты и соуса, еда должна быть главным визуальным акцентом. Еще раз, первый вариант, потому что белая посуда недорогая, ее можно разбить, это не жалко. Второе, чтобы, ну вот, собеседник был красивый, оно как зеркало, чтобы отражало. Или третий, чтобы ничего не отвлекало от цвета, от самого блюда. Жду правильный ответ на номер 9272-42-102-8, самый первое сообщение с правильным ответом у нас оказывается победными. Так, раз сообщение.
5: Вот. Давай, пока ты посчитаешь, я скажу, что 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах, песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, атмосферу курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20:00 Максимилианс 18+. Итак.
6: Есть у нас победитель. Первую победительницу зовут Алина. Последние цифры вашего номера 5918. Напишите нам, пожалуйста, свою фамилию еще. Мы запишем вас в список победителей. И второй победитель зовут его Дамир. Дамир. Последние цифры 4556. Да, вашу тоже фамилию ждем. Напишите нам, и мы ответным письмом вам напишем, что, где, как и когда.
5: Все.
7: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio.
8: 18+.

0: правильный ответ-то какой был?
1: А правильный ответ заключается в том, чтобы ничего не отвлекало от... Вот только белая посуда и красивая паста, соус, вот это все украшение, никаких отвлечений. Только еда. Вот. Потому что в цветастой тарелке подашь, это будет как оскорбление у них в Италии. Сразу на итальянскую дуэль.
0: Да называют. Все, я просто спросила правильный ответ. Да ладно, что ты...

0: У вас болит пятка? Наклейте на нее скотч.
1: Да, у вас болит... помогает скотч.
0: У вас болит мизинец.
1: А вам помогает скотч?
0: Наклейте на него скотч.
1: Мне очень помогает скотч.
0: У вас выпадают волосы. Наклейте их на скотч.
1: Если вы тупой, то вам уже ничего не поможет. А скотч во всех других случаях поможет.
0: Здесь могла бы быть ваша реклама, кстати.
1: Производитель скотча, обратитесь к нам, пожалуйста. Да и вообще любые другие производители.
0: Клей ПВА, например, тоже мог бы.
1: ПВА? Момент, вот такой крепкий, знаешь.
0: От вас неприятно пахнет? Облейтесь клеем ПВА. ПВА пахнет надежно.
1: Создайте глюки вашим соседям, да? Ой, какой кошмар.
0: А потом, да, а ваша жена вчера приходила с непонятным человеком. Клей ПВА, кажется, что кажется. Нет?
1: А я думал, молоток. Вам поможет молоток.
0: Ну нет, это уже все.
1: Ну а
0: уже.
1: Если она с непонятным человеком ходит,
0: так это
1: что?
0: Это же кажется.
1: Вашей маме вчера мужчина с усами цветы подарил. Я бы этому мужчине с большими усами усы бы потратил.
0: Прям сус.
1: Ну конечно.
0: Сюз. А что такое сюз по-татарски?
2: Сюз — это слово.
0: Слово молодец.
2: Умничка.
0: Умничка ты.
2: Син по-татарли ирэнэ сумасан.
0: Да, мин. Онландым.
1: Онлым.
0: Онлым.
1: Эзгене, да?
0: Эзгене, да.
1: И эзгене силешем.
0: Ну, конечно, эльбет, ты уж ты чё.
1: Эльбет, хищик, сэсэ, поралисны, обау.
0: Да, нахвали меня, хвали.
1: Молодец,
0: молодец. Люблю, когда меня хвалят.
1: Умничка.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вообще мы про наказание сегодня здесь говорим. Наказывать нас не нужно, но вот здесь вот как раз-таки Назир нам пишет. Ярославушка, Альберт, привет, хорошего вечера вам. Наказаний таковых, как таковых, нет. Обычно, если делаю что-то неправильно, наказываю себя сам порицанием личным. Вечерний эфир захвачен пираткой Ярославой. Кстати, у нас трансляция была, там тоже комментарий написал. Ой, ты какая она там важная, бумажная сидит, командует колбаской.
1: Важная, бумажная?
0: Там еще слово пропущено одно должно быть.
1: Я буду тебя так называть, важная, бумажная.
0: Еще и командует колбаской деловая.
1: Колбаской? Командует колбаской?
0: А могла бы быть докторской.
1: Могла бы докторскую написать сейчас где-нибудь диссертацию.
0: Например,
1: как твоя сестра?
0: О пользе скотча.
1: Она же у тебя там кандидат, по-моему, да? Или нет? Доктор?
0: Ты с кем-то меня путаешь.
1: Нет, подожди.
0: У тебя столько двойняшек, наверное, в округе, что ты подумал, что это мы, а это не мы.
1: Да?
0: А зато мы, я вот из-за тебя не успела прочитать сообщение от Адели, но я попозже это сделаю, как и другие сообщения. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как вас нужно наказывать в этой прекрасной жизни?
3: Вечерний Трубин.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Начиная с 1980 года, музыкантам для зарабатывания денег в подземных переходах метро Торонто недостаточно одного лишь желания. Каждый год специальная комиссия устраивает прослушивание, и только 75 одиночным исполнителям или коллективам выдается лицензия. Только после этого музыкантам назначается конкретное место и время, когда они могут проявить свой талант перед горожанами.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
7: Вы уже слышали?
8: Что?
7: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: информация. Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Козляр». Диагностический центр «Козляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Козляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 2-91-60-60 или на сайте клиники «Козляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
1: ДТС.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события. В центре Пушкина. Вход по регистрации и в парке Черное озеро. Свободное посещение. Подробности центрпушкина.рф/0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Погоду, открывай погоду.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ну что, прохладненько пока в Казани. 11 градусов на данный момент, но зато без осадков. Сегодня ночью тоже плюс 10, завтра теплее, плюс 18, переменная облачность тоже без осадков. Воскресенье утром и днем дождливо, но тоже 18 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
6: У природы нет плохой погоды.
1: Программа для именинников «Первый тост».
0: Время для жарких поздравлений, несмотря на то, что на улице прохладно. Но поздравления, день рождения всегда же по-жаркому как-то, нет?
5: День
0: ну, или по-семейному, уютному, но все равно по-жаркому. Итак, будем поздравлять тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. И начнем мы, конечно же, с наших подписчиков в группе ВКонтакте. БИМ-радио Казань группа называется. Альбертик, Жанным, ты же открыл именинников? Ты же готов их поздравить?
5: Я открыл именинников. Если бы еще этот замечательный сайт под названием, не буду говорить какой, работал бы как
0: положено.
5: А ты потому
0: что на работе надо работать, а не вот эти сайты все свои смотреть. До дома подожди.
5: Так, во-первых, подожди,
0: так,
5: давай
0: работать.
5: Расскажем, что у всех есть без исключения возможность поздравить родных и близких с помощью нас, с помощью БИМ-радио. На сайте bimradio.ru есть все подробности. Ну и, конечно же, в будний день можно позвонить по телефону 2-930-800, ну и там, соответственно, Екатерина вам расскажет, что, где, как и когда. Ну а пока давайте-ка заглянем в нашу группу ВК, вот эту самую
0: Сергей БИМ-радио. Жарков сегодня отмечает свой день рождения. Татьяна Орлова, Анюта Паршкова, Евгения Гордеева, Светлана Филимонова, Ольга Барканова, 45 лет сегодня Олечке исполнилось.
5: Ну, что ты палишь-то человека?
0: Так она не скрывает, смотри, 18. Не скрывает, молодец. Говно по-жаркому. Итак, будем поздравлять тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. И начнем мы, конечно же, с наших подписчиков в группе ВКонтакте. БИМ-радио Казань группа называется. Альбертик, Жанным, ты же открыл именинников? Ты же готов их поздравить?
5: Я открыл именинников. Если бы еще этот замечательный сайт под названием, не буду говорить какой, работал бы как
0: положено. А ты потому что на работе надо работать, а не вот эти сайты все свои смотреть. До дома подожди.
5: Так, во-первых, подожди, давай расскажем, что у всех есть без исключения возможность поздравить родных и близких с помощью нас, с помощью БИМ-радио. На сайте bimradio.ru есть все подробности. Ну и, конечно же, в будний день можно позвонить по телефону 2-930-800. Ну и там, соответственно, Екатерина вам расскажет, что, где, как и когда. Ну а пока давайте-ка заглянем в нашу группу ВК, вот эту самую
0: Сергей БИМ-радио. Жарков сегодня отмечает свой день рождения. Татьяна Орлова, Анюта Паршкова, Евгения Гордеева, Светлана Филимонова, Ольга Барканова, 45 лет сегодня Олечке исполнилось.
5: Ну что ты палишь, что человек?
0: Так она не скрывает, смотри, 18. Не скрывает, молодец. Любой возраст, он прекрасен.

0: 500, ну и там, соответственно, Екатерина вам расскажет, что, где, как и когда. Ну а пока давайте-ка заглянем в нашу группу ВК, вот эту самую.
1: Сергей Жарков сегодня отмечает свой день рождения. Татьяна Орлова, Анюта Паршкова, Евгения Гордеева, Светлана Филимонова, Ольга Барканова, 45 лет сегодня Олечке исполнилось.
0: Ну что ты палишь-то человека?
1: Так она не скрывает, смотри, 18. Не скрывает, молодец. Любой возраст, он прекрасен. Юрий Матвеев, Рушан Хамитов, Салават Алдашев, Лилия Ермакова, Мария Дмитриевна и Денис Головин. 47 лет! Может, кто-то не сказал, что тут только про женщин. Просто у них возраст стоит. Дорогие именинники, вы прекрасные. Будьте всегда такими, оставайтесь. Дай бог вам здоровья, памяти хорошей и музыки в уши. Мы вам это обязательно обеспечим.
0: Ну, давайте посмотрим. Известных людей давай. У тебя от открытки или я почитаю?
1: Александр Абдулов, актер театра, кино, народный артист России.
0: У тебя какой любимый фильм с ним?
1: Да я, если честно, не по фильмам.
0: Помнишь, «Гений» был такой фильм?
1: Как будто помню, да.
0: Где он там играл чувака, который изобретал всякие такие штуки. Потом в конце такой финт провернул. Интересно, мне тогда казалось, так круто тогда это.
1: Плохо только закончил. Андрей Аршавин сегодня футболист, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.
0: Ваши ожидания — это ваши проблемы.
1: В составе «Зенита» он играл. Вячеслав Овчинников, композитор, дирижер, народный артист. Егор Титов, российский футболист, тренер. Я думала, это этот Титов, который... Но это не тот Титов. И паук сегодня еще.
0: А, тот самый?
1: Это тот самый?
0: Ничего
1: реально?
0: Себе.
1: В общем, я решила, что поставить сегодня я никого из именинников не могу, потому что как будто бы никто из них прямо так уж, чтобы я взяла и поставила. Нет, поэтому хочу поставить кое-что на свое усмотрение. Мне кажется, такая романтичная композиция. Хочешь послушать?
0: Люди просто думают, что за паук? Не Человек-паук, который, а Троицкий этот.
1: Сергей.
0: Коррозия металла, да.
1: Который к нам приезжал.
0: Да-да-да.
1: Он на Джигурду похож.
0: А, вот так.
1: Примерно так, да, и разговаривал. Но сейчас мы о романтике все-таки давайте как-то. Вот, знаешь эту песню?
0: Ну, что-то знакомое.
1: Вот пока ты смотрел фильмы с Абдулиным. С Абдуловым. Абдуловым. Я слушала группу «Секрет» и, конечно же, прекрасного Николая Фоменко.

0: Я думала, капибары.
1: Капибары — это хорошо.
0: Ну, тоже миленькая капибары и группа «Секрет» в жарких странах.
1: Давай создадим группу «Капибары». Поющие капибары.
0: Дай Фоменко. Так, надо тебя убрать из эфира. Фоменко красиво поет.

0: трубим.
1: Новый формат скотча, который можно клеить не только на пятку. Покупайте наш новый формат скотча. Залепи дуло.
2: Осторожно.
1: Ну, в смысле, да, имеется в виду, это для вечером показывать.
2: Залепи мешки под глазами.
1: В том числе, да.
2: Чтобы... Сделай подтяжку лица с помощью простого скотча обыкновенного.
1: И новый формат для ночных развлечений. Ну, там, сами додумайте уже что-нибудь.
2: Ну, знаешь, после группы «Секрет» что-то как-то не хотелось. А вообще, вот смотри, как такое настроение, вот сейчас за окошечко смотришь, и вот как-то вот так вот.

0: лето, ты где?
1: Не придешь. Тебя нет сейчас со мною, нет.
2: Все, попела? Давай дочитаем сообщение.
0: Почему
2: тут,
0: ты
2: вот.
0: Не
2: ну
0: пришел?
2: Все, все, что за грустиночка?
0: Азамат меня сегодня кинул.
2: Соберись.
0: Дождь.
2: Будут в твоей жизни еще азаматы.
0: Мне уже не надо.
2: Уже не надо?
0: Уже не надо.
2: Молоденький
0: мне,
2: он
0: да.
2: для тебя. Адель вот написал, так, что тут он написал? А, он написал по поводу, значит, наказаний. Привет, Бимка. За косяк я бы ограничил себя в употреблении этого самого пенного напитка. Да, 18+, который вредит вашему здоровью. На месяц, прикинь, на месяц. Вот это мощно, конечно, Адель, на месяц. Это не каждый выдержит, понимаете ли. Ро еще нам написал. Прикольное наказание, это когда ты закодирован, женат, и тебя... просят друзья, ну, тебя, тебе друзья приносят этот самый, как это назвать,
0: ага,
2: вот это,
0: ага.
2: С пятью звездочками, который армянский.
0: Отель?
2: Армянский.
0: У нас в Казани тоже есть отель 5 звезд.
2: Ну вот, тоже, и подружек. Ну, Рой, я как бы сочувствую, поэтому я и не женат.
0: Смотри, ну с детьми все понятно, с наказаниями детей. Со взрослыми тоже как будто. А вот стариков, как себя старики бы наказали? Ну там, не знаю, в поликлинике весь день, например, там. Как ты думаешь, вот бабуля бы
2: мне
0: себя
2: наказала?
0: Мне кажется,
2: нет, это наоборот прикольно, им там же.
0: В автобусе с закрытыми окнами, например.
2: Тоже прикольно это.
0: Тоже прикольно, даже есть... Я сказала, окно надо было закрыть!
2: Это страшное наказание, забыть выключить свет. Ты забыл,
0: кошку
2: там...
0: не покормить.
2: Да, да, да. Не, кошка, ладно, переживет, ничего страшного. А вот забыл выключить...
0: Кого, бабулю же... переживет кошка? Это страшно вообще.
2: Вполне возможно. А вот если ты забыл выключить свет, то там набежит счетчик. То ты что? Что, свет надо выключать?
0: Кстати,
2: днем. Какой днем свет?
0: Ну
2: все,
0: да, ну...
2: Зависла Ярослава
0: на секунду. Я просто подумала, как с юмором могут наказать себя старики. То есть не так, что вот копейка там какой-то в аптеку там, а именно вот с юмором. Внуков! Внуков им подкинуть!
2: Жестко.
0: Да, троих
2: это
0: детей.
2: Жестко.
0: Да,
2: чужих,
0: три девочки,
2: чужих,
0: например, у меня есть. Чью бабулю надо наказать? Я помогу. Спонсор наказания вашей бабули — скотч обыкновенный. Ярославины дети.
2: Примотайте их к бабуле.
0: Да, как говорят, жди эти цветы жизни, собери букет и подари бабушке.
2: Букет из трех?
0: Просто рандомной бабушке.
2: Какой кошмар.
0: Подожди, тебя же тоже так можно наказать, наверное.
2: Меня?
0: Да.
2: Детьми?
0: Да.
2: Хорошо, что я бегаю быстро.
0: Мои дети тоже быстро бегают.
2: Не-не-не, поверь мне.
0: Там вторая тебя как догонит, да? Еще и добавит тебя, да.
2: Ну, я не знаю, что делать тогда мне в этом случае. Ладно, говорили мы сегодня о наказаниях. Было пару интересных вариантов, как вы себя наказываете. Или, может быть, других наказываете. Ну, в целом, как-то все безобидненько, согласись. Тут ничего прям такого сверхъестественного. Все, в общем, приличные мы люди, как выяснилось.
0: Да, +7 972 72 102 8. Как бы вы себя наказали? Ну, давайте что-нибудь с юмором.
3: Вечерний.

0: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
3: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБК Нафта».
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, от вас этот день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит, а вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие или устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, у вас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы – это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем благосклонности, фортуны.
4: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузля».
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ой, нужно ходить дома!
1: С кухни, и с кухни в зал, да, вот ходить туда-сюда.
0: С кухни.
1: С кухни. С кухни отсюда.
0: С кухни это к тебе.
1: Нет, шран что-то как-то еще пока.
0: Да тебе 40 будет в этом году.
1: Да что такое возраст, подумаешь. Я не стесняюсь,
0: Ты сам сказал, что надо заканчивать на душной ноте. Вот как бы ты сегодня заканчивал?
1: Слушай, ну по поводу наказания, смотри. Вот все писали, я бы там то сделал, все сделал. А мне кажется, для взрослого человека наказывать самого себя, это, ну, какая-то ерунда. Это не рабочая схема. Самое страшное наказание для тебя, если ты где-то накосячил, это переделывать свой собственный косяк.

0: Да, но не сегодня. Посмотрим. Да, наверное, может быть.
1: Да, в общем, я, кажется, не ту песню ведь секрета поставила, представляешь? Надо было, ну, сидя на крыше. Стала ты ближе.
0: Это кто? Вот это? Кошмар. Это, извините, это внутричок у нас там.
1: Ты не пробовал на работе? Не мой внутричок, это вообще какая-то рандомная.
0: Ну, понятно, понятно, что не твой. Просто какая-то рандомная,
1: нет,
0: случайно попалась.
1: Нет, ты на работе
0: попалась.
1: Вообще считаешь нормально сидеть и разглядывать вот это,
0: ну,
1: все?
0: Ну, понимаешь, я листаю в интернете.
1: Я понимаю, что ты свободный холостой
0: я
1: мужчина.
0: Я серфю, это вот, там смотрю, что тут, кто тут, у кого иногда... Ох, ничего себе, думаешь, бывает вот это такое.
1: Ох, ничего себе, какие новости! Ты так бы мог думать,
0: да,
1: если бы работал на работе, понимаешь?
0: Да. Но работа для меня — это не работа.
1: Чтобы понимали, он рассматривает...
0: Это удовольствие. Я рассматриваю, значит, красоту. Да? Красоту рассматриваю, пока зрение еще позволяет, можно посмотреть. А то, знаешь ли...
1: Просто вживую, понимаете, никто не показывает ему эту красоту.
0: С возрастом уже все меньше, как бы зрение это позволяет. Сейчас больше всего на ощупь. Вот, а так хотя бы пока глаза видят, уши слышат.
1: А в темноте мы плохо видим, как известно, да?
0: Да.
1: А тут свет включил, да и
0: экономить
1: смотрел.
0: Надо. Электричество дорогое нынче, да. Так что вот такая история. Ну, все на этом, наверное, будет закругляться, да? У нас впереди что-то.
1: А почему не говорят заквадративаться?
0: Можно закругляться. Хоть за треугольник. Можно запарлепипироваться.
1: Ты все про бибиры свою дать. Вот он сидит и смотрит.
0: Параллелограмм, еще какие-то.
1: Чтобы вы понимали.
0: Ты трайдер.
1: Просто вот не стыдно тебе.
0: Стыдно, когда видно.
1: Так там видно.
0: Не у меня же видно, мне-то что стыдиться.
1: В общем, ладно, Альберт Батанин, спасибо вам за классное настроение, за прекрасный ветер.
0: Обращайтесь, недорого.
1: Ветер в голове, да?
0: Ветер в голове.
1: Сразу после Глеб должен быть Низовский здесь провести свои вечерние эфирчики. Привет, приветов. А мы будем говорить вам до свидания. Спасибо за то, что этот вечер провели с нами. Вам классных выходных, вкусных шашлыков, приятного веса на весах.
0: Не наказывайте себя, все будет хорошо.
1: А вот и Глеб как раз. Скажи, Бу, скажи, давай рычи.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Давай рычи.
0: Давай рычи.
1: Все. Все, он уже здесь, а мы вам говорим до свидания. Мы вас любим, ценим. По традиции говорим, берегите себя. И, конечно же, вот так вот надо сказать еще.
0: Чмоки-чмоки.
1: Пока.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
7: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
8: 0+, ИПС, Алакаев, город Казань, ОГРН 32-01-69-000-30199.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Добрый вечер, друзья. Глеб Низовский. У микрофона дождались у меня вечером пятницы. Такой прохладненький, немного пасмурный вечерочек. Но мы с вами его, конечно же, сегодня скрасим. Мне уже вон заказывают песни, передают приветы. 9 часов вечера, друзья. Пока ничего сделать не могу.

0: лучше.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Это был Келвин Харрис, друзья. Спасибо за детство легенде. Я могу так говорить, именно в моем детстве он больше всего хитов наделал в 10-е годы. Хотел сказать прошлого столетия. 10-е годы этого века. И я вот пока сидел, вспоминал, думал, кого же вам сегодня поставить, про кого может рассказать. Я решил посмотреть, у кого дни рождения сегодня, 29 мая, друзья. И оказывается, много у кого. Во-первых, это Ноэль Галлахер, один из братьев сооснователей группы «Оазис», друзья. У меня, я помню, что так как я коллекционирую CD-диски, вот, я вам уже про это рассказывал, у меня этим же занималась мама когда-то, еще, наверное, в 90-х годах. Один из первых дисков у нее как раз-таки был альбом «Оазис». Именно тот самый знаменитый, где они мимо друг друга проходят на какой-то улочке английской. Также сегодня день рождения у Фрэнсиса Росси. Я напомню, что это фронтмен «Status Quo». А вот нет таких людей, которые не слышали песни «In the Army Now» «Status Quo», это само собой разумеется. Также сегодня день рождения у кинокомпозитора Дэнни Эльфмана, тоже знаменитый персонаж, и у экс-вокалиста Iron Maiden Блейз Бейли. Ну, я вам честно скажу, такого я не помню, возможно, он там пару лет попел когда-то, я помню только Диккенсона, а касаемо Бейли ничего не могу сказать. Галлахеру 67-го года он, друзья, ну-ка, 33 плюс 26, сколько ему лет-то уже, ё-моё, какой он уже в возрасте человечек, да? Музыкант, гитарист, певец и главный автор большинства хитов. Я, конечно, кстати, небольшой фанат, есть ли среди наших слушателей фанаты «Оазис»? Так, мне тут уже Вячеслав пишет. Мне тут уже написали, кстати, многие. Альбина написала, моя тезка. Добрый вечер, Глеб, хорошего эфира. Спасибо большое вам, Альбина. Вячеслав мне пишет. Глеб Низовский звучит, как Майк Вазовский из «Корпорации монстров». Майк Вазовский! Очень классный мультик, я его очень люблю. Спасибо за детство еще одной легенде, помимо Келвина Харриса. Ну ладно, друзья, мы с вами еще сегодня поболтаем обязательно. В 9 вечера будет программа «Привет-приветов», а пока что давайте-ка мы с вами немножко растрясемся в пятницу вечером, несмотря на погоду.

0: Помимо перечисленных, друзья, я еще узнал, что сегодня день рождения у замечательного актера советского и российского Александра Абдулова. Вот, наверное, один из самых, на мой взгляд, талантливых и запоминающихся актеров. Самый лучший Коровин во всех экранизациях «Мастера и Маргариты». А сейчас у меня будет информация на правах рекламы для вас, друзья. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие балы Петр и Ярославушка. За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей ровно в 8 вечера. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио. Низкие цены.
2: Паркет плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар», УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

А Настя была в эфире Бимрадио, друзья. Вот следующая песня как раз-таки посвящена одному периоду в истории, да, точнее, одному году. А конкретно, если говорить, то времени года. Она посвящена лету кое-какого года. Какой год? Ну, давайте я подумаю, как вам его загадать. Начну с того, что в этом году, ну, точнее, даже летом, это было в августе, был знаменитый музыкальный фестиваль Woodstock, друзья. Легендарный open-air просто. В истории музыки, в поп-культурной истории в штате Нью-Йорк он проходил. Там кто только не выступал. И Джимми Хендрикс, и Дженнис Джоплин, и группа Who. Да там вообще все собрались, все выступали. Не знаю, сколько дней, точно не могу сказать. Сотни тысяч людей там были, здоровы. Знакомились, и не только, наверное. Наверное, закрепило статус, вот это событие закрепило статус как главного символа контркультуры, я бы так сказал. В этом году была премьера «Улиц Сезам». Сознавайте, кто смотрел в детстве или даже когда уже выросли. В этом году «Битлз» выпустили «Эбби Роуд». Вот последний записанный студийный альбом в сентябре этого года они выпустили. Оттуда как раз-таки знаменитая фотография музыкантов, переходящих дорогу на зебре. Вот она, наверное, стала одним из самых тиражируемых образов в истории музыки. Ну, наверное, я думаю, даже не одна из самых, а самая. Опять же, Майкл Джексон, скорее всего, с ней посоревнуется в этом. Ну, в общем, год это 69-й, а про лето 69-го однажды написал песню хорошей, замечательной, всеми нами узнаваемой, может, у кого-то даже любимый Брайан Адамс. Брайан Адамс в эфире Бим Радио Summer of 69, друзья.

друзья, Алсу была у нас иногда, ремикс небольшой, так она немножко повеселее звучит, да? Давайте поболтаем о непостоянном, о погоде, да, вот у нас недельку было тепло, наверное, даже чуть больше, и все, и началось. Но ничего страшного, нам и в такую погоду с вами весело, не правда ли? Итак, в Казани на данный момент плюс 12, ощущается как плюс 11, друзья, 2 метра в секунду, ветерочек. Но, кстати, пусть вас не смущает 2 метра в секунду вообще, потому что я пока до сюда шел, до студии, я очень сильно замерз, несмотря на то, что я был в куртке и даже в шапке, поэтому, друзья, одевайтесь потеплее. Дождика пока не обещают, вот я вижу, идет большая-большая тучка, но мимо Казани вроде как пройдет. Сегодня ночером у нас будет плюс 10, плюс 10, плюс 10, ну, рано пойдет, замечательно, значит, по дороге обратно не сильно замерзну. Субботу, зато завтра будет плюс 18, о, это хорошая-хорошая новость для нас и для меня в том числе. Солнышко будет выглядывать периодически, но в воскресенье будет дождик. А так уже с понедельника пойдет заметное потепление. Несмотря на дожди, а у нас июнь, как правило, очень часто, практически каждый год он дождливый, к сожалению. Но, тем не менее, солнышко будет, плюсик хороший будет, 20, 19, 18, вот в этом духе будет держаться погодка. Ну хорошо, а теперь следующую песенку, наверное, я вот что-то сидел, вспоминал, чтобы вам такую вещь поставить, известного, популярного, да, желательно старенького, конечно. Другого не держу, как говорится. Пусть эта песня посвящается всем тем, кто...

то сейчас, возможно, кто-то на природе, да, одетый в курточки, в пуховики зимние, которые достали из шкафа на даче. Для тех, кто не один, для тех, кто в паре, давайте скажем так, вот спойте своим женщинам эту замечательную песню. Я думаю, вы сразу услышите, чья это песня и о чем эта песня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
6: Потом еще одна песенка для игривого настроения, друзья, потому что у меня именно игривое настроение началось.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.рф.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, от вас этот день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит, а вы только выиграете. Весы. Возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы. Утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь. Контролируйте эмоции. Стрельцы. Вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие или устроить пышный банкет. Козероги. Редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи. У вас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы. Это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем благосклонности, фортуны.

что, друзья, это была Dead Blonde в эфире Beam Radio. А я хочу вам напомнить, мои дорогие друзья, 792-72-42-102.8, Telegram, Макс. Можно также присылать приветы, которые начнутся через 5 минут, в приложении и на нашем сайте. Само собой разумеется, уникальная возможность передать привет своим близким, друзьям, да кому угодно привет, даже мне. Если мне передадите, мне будет очень приятно. Что еще хотел сказать? Вон, вы уже, конечно, начинаете писать так потихонечку. Я ощущаю, что сегодня вечерок будет такой интересный и плотненький. Но напоминаю, у нас будет всего лишь с вами один час. То есть с 9 до 10. Вот. Давайте будем ориентироваться на это время. Ну и в конце часа, вот, хотелось бы вам поставить еще одну замечательную песню, раз мы с вами сегодня разогнали такую тему романтики немного. Следующая песня вышла в 99-м, это «Эталон R&B», друзья, группа TLC, моя любимая, которую я очень-очень сильно люблю. И эта песня, она, знаете, о чем? Она о том, что девчонки-то не из робкого десятка. И... Как это еще можно сказать, да? Эта песня прозвала революцию. Вот о том, как женщины изображаются в музыке, пропагандируя некую такую стойкость, независимость и все в этом духе. В общем, девчонки, TLC для вас.

Ой, какая песня. Я прям здесь это растряс, сам обожаю ее. 27 лет ей исполняется в этом году, друзья, так сразу не скажешь. Напоминаю, 792-72-42-102.8, Telegram, Max, а также на сайте в приложении уже через несколько минут стартует программа «Привет, приветов». Уникальная возможность, друзья, уникальная. Такая же уникальная, как и TLC.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: С 1 по 6 июня Пушкинфест в центре Казани. Театр, оркестр, ярмарка, танцы, выставки, народные гуляния. Главные события. В центре Пушкина, вход по регистрации и в парке «Черное озеро». Свободное посещение. Подробности. Центр Пушкина.рф. 0+.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и привет, привет, и у нас настали. Давайте начну. Времени теряем, да? Дождались лучшей программы на радио. Красное сердечко, стикер. И ждем Portugal The Man, Feel It Still или Shocking Blue Send Me a Postcard от пользователя Farid Bekif. Блин, шикарные песни, ничего сказать не могу. Я посмотрел, к сожалению, Shocking... И то, и другое у нас нету. Но послушаем Venus от Shocking Blue. Что ж теперь делать-то? Привет, Бимка-любимка. Можно через вас передать привет моему напарнику Данилу Мастеру? Еее, я вас помню, вы уже... Вы как-то писали мне. Да-да-да, я все помню. Так, человечек пишет, что выставляет знаки ограничения скорости и работает, но люди, никто не снижает скорость. Мы ставим знаки, обеспечиваем свет и работу светофоров, пишет нам Валерий Воронов. Валерий, спасибо вам большое за вашу работу. Также Валерий заказывает скутера. Замечательно, поставим что-нибудь из скутера, поставим. Если есть фаер, то поставлю, если нет, что-нибудь другое, хорошо? Передаем привет нашим крестным Павлу и Ине из Хильденсхайма в Германии. Поставьте, пожалуйста, для них песню «Груши мои груши» от Игоря и Лидии. Ага. «Груши мои груши». Я посмотрел, у нас такой песни, к сожалению, нет. Я думаю, вы имели в виду группу «Рождество», скорее всего. У нас в любом случае ее нету. Но большой-большой привет вашим крестным передаем. Передаю лично я. Так, переходим в Максик, друзья. Светлана пишет. «Передаю привет своему мужу, детям всей Казани и болталки». Само-само разумеется. Просит детство Шатунова. Да, без проблем. Да, уже в списочке она у нас есть. Александр пишет. «Передаю привет всем, кто сейчас работает». Это тот самый Александр, который позавчера раскачивал Оренбургский тракт под Терияки Бойс, а потом под Луда Хриса. Большой вам привет. Всем ведущим Бим Радио и тебе, Глеб, тоже привет. Спасибо большое, Александр. Трек «Ромпассо Игнес», пожалуйста. Да, уже в списочке стоит. Без проблем поставим. Так, еще приветики к нам пришли. Прочитаю после как раз-таки песенок уже, друзья. Не переживайте, до всех сегодня дойдем. А сейчас Shocking Blue Venus.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, зайки мои, продолжаем читать. Мне пишут, вы супер, неважно. Главное, я услышал, спасибо, вы боги радио. Вещаю сразу с Олимпа, да? Валерий Воронов, спасибо вам большое за такие теплые слова. Привет, Глеб. Привет. Привет моей семье, любимым дочкам, мужу и всей Казани. Можно песню «Салават» что-нибудь из веселого от Юльки Шпульки? Юлька Шпулька, можно? Почему нет? Да, я думаю, еще время позволяет нам это сделать обязательно. Привет, любимое. Хочу передать привет любимой супруге Юле и сыну Мирону. Я вас очень сильно люблю, пишет нам Руслан Рафаильевич. Отдельно привет Богдану и Аделе. И песню можно? Глупые снежинки, ласковый май. Ай, Руслан, чуть-чуть вы опоздали, к сожалению. Давайте подберем другую песенку. Вот можете еще написать, выбрать еще одну песню, потому что ласковый май уже звучал только что. Ну, то есть Шатунов, но тем не менее. У нас право одного исполнителя один раз в час. Поэтому прошу, подберите что-нибудь другое. Илья мне пишет. Огромнейший стих, наверное, прочитать не успеваю, до утра будем сидеть, прочитаю первые четверостиши. Любимое дорогое радио, привет вам шлют. Всем родным передаю, несмотря на дождь и слезы. Пасмурная погода, но в сердце весна. Скоро лето вступит в свои права, и нам весело будет всегда. Замечательную поэзию, Илья, я поставил маму лайк. Одобряем. Так, Макс пишет. Привет, Бимчик. Добрый вечер, Глеб. Добрый вечер, Макс. Привет всем военным автомобилистам. Всех с профессиональным праздником. Угу. А что за праздник сегодня, интересно? Я вот не в курсе был. Можно что-нибудь из Демиса Русоса? Ух ты ж, вот это я одобряю лично. Обязательно. Я думаю, конечно, он есть. Покажите мне радиостанцию, где нет Демиса Русоса, друзья. Что-нибудь подберу, да, из того, что есть. Обязательно, конечно. Вечер теплый, Казань в огнях, радость льется в наших сердцах. Привет, приветов на волне, Глеб приветствует всех вдвойне. Ух ты, Юлия, спасибо большое за такие слова, за такие стихи. А песенку можно Даррен Хейс, Insatiable. Она есть, я проверил. Да, она уже более он того скажу, она уже стоит на списочке. Так, вроде все зачитали, друзья. А пока что перейдем, у нас следующая песня «Рампассо Игнист» для Оренбургского тракта. Снова будем раскачиваться.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+. Вы болели, вы ждали.
3: Сердце просто пропустило удар сейчас.
2: И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Жестко.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта.
4: Вы видели?
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Совсем скоро мы узнаем имена победителей этого сезона.
4: Держи, держи, ноги выше, ура!
2: «Супер Ниндзя Дети» – долгожданный финал сезона. Воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, Глеб Низовский на месте. Новые приветики давайте зачитаем, да, чтобы во времени уложиться. Доброй ночи, любимое радио, пишет Лиля. Можно поставить песню группы «Веселые ребята»? Все напоминает о тебе. Время пройдет, и ты забудешь все, что было. Да, она уже есть, списочек добавил ее Лилия. Все замечательно. Переходим к следующему. Лана нам пишет, не Дель Рей. Да? Здравствуй, Бимушка. Хочу передать привет своим родным маме Юле, папе Саше и Аленке, а также всей Казани. Сердечки. Если можно, если есть песни группы «Кино», «Пачка кое-чего» или «Любэ от Волги до Енисея». И то есть, да, но «Кино». Я представлю, что вы мне дали выбор. Я выбрал «Кино». Я эту песню обожаю со школы. Вот, ладно, специально для вас она прозвучит в этом часе обязательно. Дмитрий нам пишет. Глеб, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Пожалуйста, передай привет самой классной девушке по имени Натулька. Натулька, вам большой-большой привет от Дмитрия. И песню «Крылья» группы Infinity поставь, пожалуйста, спасибо. Infinity по-любому есть, я думаю, да, касаемо крыльев не уверен, но я обязательно посмотрю, вот, если есть, то, конечно, с удовольствием поставлю. Так, да пока, нет, не все. А может найдется еще форум «Белая ночь», пишет нам Фарид Бекиев. Ого, «Белая ночь» опустилась как облако, как говорится. Поищем. Я думаю, что есть. Да, думаю, что есть. Обязательно поставлю, если есть. А хорошо, друзья, теперь пока у нас будет Демис Русос, а потом уже после него Даррен Хейс. Приятного прослушивания и пишите свои приветики.

уже с вами влезет. Так, и еще один зачитаем. Можно вместо глупой снежинки... А, Руслан Рафаэльевич пишет. Можно вместо глупых снежинок взгляни на небо оригинал. Заранее спасибо. Я посмотрел, уважаемый Руслан Рафаэльевич, к сожалению, оригинала у нас нет. Вот это все, что могу пока сказать. Я понял, что это за песню. Да, я послушал даже, но это вообще не оригинал, даже не близко. К сожалению. Так, да пока все. Теперь давайте слушаем веселых ребят в последний раз. Пожалуйста, приятного прослушивания.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, уже мы как раз-таки с вами практически все время песенками забили. Сейчас вот еще почитаю пару приветов, да? Добрый вечер, Бим Радио, Казань, привет, такси Худжант, рулит смену, теперь до утра буду работать, можно поставить песню «Араша». О, восточные танцы, зачем ты мне строишь глазки, Худжант? Замечательно, хороший выбор, большой вам привет передаю, хорошей вам смены, да, по ночам работать это довольно, не то что довольно, это очень трудно, я работал, я знаю, что это такое, поэтому понимаю вас, всего вам хорошего и хорошей смены. Араша поставим, да, думаю, в конце часа, наверное, он...

0: замечательная песня, друзья. А пока что у меня для вас информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим Радио представляет вечер Сан-Ремо, новый музыкальный танцевальный формат в ресторане Максимилианс от Бим Радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы уже на maximilians.ru. 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы и атмосфера курортного вечера, а также конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов 5 июня в 8:00 ровно. Максимилианс. 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
1: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
0: Лана, эта песня для вас. Вы не представляете, как вы попали мне в сердечко. Это гимн, наверное, 8-9 моего класса. Так что буду петь с вами.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, спасибо вам за такой интересный вечерок. У меня еще есть пару приветов. Да, там, конечно, песенки тоже заказали, но мы уже с вами не успеваем. У нас сейчас форум «Белая ночь опустилась как облако», а потом в конце часа прозвучит господин Араш для Худжанда. Но я зачитаю. Два крайних приветика на сегодня, да. Сайта нам отправили. Ольга пишет: приветик своей семье, мужу Булату и сыновьям Даниле и Тамерлану. Едем на встречу с семьей брата Марата. Марат Хузин, привет вам. Всем отличного вечера. Спасибо большое вам, Ольга, и вам тоже замечательного вечера, само собой разумеется. Наталья пишет: добрый вечер, Бим. В субботу была на концерте Альбану. Ух ты, было просто супер. Поставьте, пожалуйста, Феличиту для всех казанцев. Спасибо большое. Наталья, чуть-чуть вы не успели. Вот, к сожалению, Альбану уже не влезет к нам в этот час. Я постараюсь помудрить, чтобы он залез, да, и успел прозвучать. Но обещать, сами понимаете, не могу. А так, спасибо большое вам за приветики. Ну что, друзья, форум. Я с вами еще попрощаюсь чуть попозже. А пока давайте немножко потанцуем и попоем, само собой разумеется. Салтыкова подпоем, а то ему одному скучно.

0: приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.
1: Худжант — это для вас заряд на всю ночную смену.

Подараша, последний прочитаю. Привет вам, Бим Радио. Хочу передать привет жене Екатерине, соседям Гуле и Славику и, самое главное, брату Айрату от Алексея из Нурлата. Ура, я уложился в этом часе. Спасибо большое за эфир, за приветы, друзья. Завтра с вами еще услышимся с 7 до 8, 7 до 10. Да, обязательно. Все, доброй ночи, спасибо. Глеб Низовский это был с вами.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Процветай! С БИМ Радио. Реклама на БИМ Радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ Радио.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ Радио. Для детей старше 12 лет.

0: всех выпускных.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.